Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую. Воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу.

Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицем Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей.

0: летит безжалостное время. Скоро и другие
1: Псалом песни. 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак — окрест Его. Правда и суд — основание престола Его. Пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все, служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним, все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых Своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Твоей.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. Мы продолжаем говорить с вами о принципах иудейской веры.

Маймонид заявляет, что закон Божий, то есть Тора, никогда не изменится. Это правда. Закон очень строг. По закону Моисея, человек не имеет права совершать никакой работы в субботу. В 4 книге Моисея, в главе 15, рассказывается о человеке, который вышел в субботу собирать дрова. Этого человека привели к Аарону и Моисею, и над ним был произведен суд. Закон требовал смерти этого человека. Закон требует смерти всякого, кто употребляет имя Господа напрасно. На деле еврейский народ сказал: «Господи, мы исполним все, что Ты сказал». Бог дал им заповеди, но они были тотчас же нарушены. Закон показывает, в чем мы нуждаемся. Мы все не способны его соблюдать. Мы все закононарушители. Священное Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Это значит, что мы все оказались недостойными высоких Божьих стандартов. Это верно относительно каждого из нас. Мы все оказались ниже Божьего стандарта святости. Все согрешили, все виновны. Закон говорит, что вы виновны, а наказание за вину – смерть. Один из авторов Нового Завета, Павел, говорит нам, что закон объявляет нас виновными, что все уста должны умолкнуть перед Богом, что весь мир перед Ним виновен. Это плохие новости. Хорошие новости состоят в том, что в мир пришел Искупитель. Он не порочен пред законом. Он один сумел полностью соблюсти весь закон. Он пришел не для того, чтобы разрушить закон. Закон все еще остается в силе. Но Мессия пришел, чтобы выполнить закон. Он исполнил каждую букву закона. Бог послал своего собственного Сына сделать за нас то, чего мы сами никогда не сумели бы сделать для себя. Мессия Иисус сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». От Матфея 5:17-18. Он пришел, чтобы исполнить закон. Он совершенный и покорный Сын. Многие делали нападки на Слово Божье и на повествование Нового Завета, но никому еще не удалось найти несовершенства в жизни и характере Господа Иисуса Христа. Никому не удалось найти в Нем никакой вины, никакого изъяна. Мессия описывается в книге пророка Исаии. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53:4-5-6. Закон Божий остается всегда неизменным. Он по-прежнему осуждает нас. Но Бог не судит нас на основании нарушенного закона. Он поступает с нами на основании принципа милосердия. Бог дает нам то, чего мы не заслуживаем. Не так давно одна еврейская женщина сказала мне: «Я не верю в Бога. Если Бог существует, Он поступает со мной несправедливо. Он обращается со мной не так, как я того заслуживаю». Эта женщина имела в виду свои печали и страдания. Но я сказал ей: «Я согласен с вами. Бог обращается с нами не так, как мы того заслуживаем, потому что если бы Он обошелся с нами, как мы того заслуживаем, мы бы все были бы осуждены и выброшены вон. Он обращается с нами по принципу своего милосердия и благодати. Он продемонстрировал свою любовь и дал нам спасение навеки». Мой друг, позвольте мне сказать вам кое-что. Бог смотрит на состояние вашего сердца. Он видит наши мысли так же, как и наши дела. Сердце человеческое крайне обманчиво. Мессия пришел в мир и взял на себя наши грехи и наши преступления. Он заплатил по всем нашим счетам. Блажен тот мужчина или та женщина, тот ребенок, кто верил себя в руки Мессии Иисуса.
Бог говорит, что сегодня по избранию благодати сохранился в народе Израиля верный остаток. Сегодня вы можете стать частью этого остатка через веру в Мессию Израиля, Иисуса Христа.

Третья группа догматов говорит о награде и наказании. Еврейские этические нормы покоятся на убежденности в ответственности человека. Эта ответственность представляет из себя свободу воли. Мы все делаем выбор между добром и злом. По какому же стандарту измеряем мы добро и зло? Как мы можем знать, что правильно, а что нет? Эти вещи, безусловно, определяются не на основании человеческих стандартов или человеческих идей о том, что правильно, а что нет. Это не гражданский свод законов, в котором говорится, что законно, а что противозаконно. Истинный стандарт должен находиться в характере Бога. Только по Божьей мерке можем мы определить, что правильно, а что нет в глазах Бога. Священное Писание раскрывает нам, что Бог свят. Он один воплощает в себе все добро. Перед Богом, в сравнении с Ним, каждый человек является грешным. С Божьей точки зрения, человек далеко отстает от стандарта добра. Пророк Исаия описал свое видение, в котором он видел Божий престол. Это видение описано в 6 главе пророчества Исаии. Он видел Господа высоким и превознесенным, сидящим на своем престоле. Он был окружен ангельскими существами, которые, не прекращая, говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Пророк Исаия, который по всем человеческим внешним стандартам был праведником, упал на лицо и воскликнул: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Исаии 6:5. Пророк далеко отставал от Божьего стандарта, Божьей славы. Он увидел, что он совершенно не стоит того, чтобы находиться в присутствии Бога. Маймонид в догмате 10 заявляет следующее: «Верую полной верою, что Творец, благословенное имя Его, знает все деяния сынов человеческих и все помыслы их, как сказано, Он тот, который создал все сердца их, постигающий все деяния их». Заключительная часть этого догмата взята из Псалма 32 стиха 15, где говорится: «Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». С этой точки зрения все люди созданы равными. Мы все обладаем свободой выбора. Мы избираем творить добро или зло. Эта возможность выбора налагает на нас также и ответственность. Нас учитель Маймонид напоминает нам об одной великой истине. Бог знает все дела людские, и Он призывает нас отчитаться за каждый наш поступок. Более того, Божье знание о наших делах идет гораздо дальше их внешнего проявления. Он исследует человеческие сердца, внутреннего человека. Автор послания к евреям, находящегося в Новом Завете, делает одно замечательное заявление: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Евреям 4 глава, с 12 по 13 стих. О чем говорит здесь автор? Он говорит о том, что нет греха тайного. Нет ни одной мысли, ни одного поступка, которые избежали бы его внимания. Слово Божье — наш судья, и им мы все осуждены и признаны виновными. Иисус Назарянин пришел, уча еврейскому народу закон. Он не покончил законом. Он приходил не для того, чтобы нарушить закон. Он принес с собой закон более высоких стандартов и более глубокое понимание закона. Закон сказал: «Не убий». Но Иисус сказал, что если в вашем сердце есть ненависть, так что вы даже можете желать смерти, это равносильно тому, как если бы вы
действительно схватили ружье или нож и убили его. Вы убийца. Закон сказал также: не прелюбодействуй. Но Иисус сказал, что если вы смотрите на прекрасную женщину и желаете обладать ею, это то же самое, как если бы вы действительно совершили акт прелюбодеяния. Вы виновны. Чему нас все это учит? Сердце человеческое крайне испорчено и грешно. Нет такой вещи, как чей-то личный тайный грех. Все открыто перед великим Богом. Ваша жизнь – это открытая книга. Это не оставляет места для извинения сегодняшней морали, которая говорит нам, что согласившиеся между собою партии могут совершать аморальные действия. Человек говорит в таком случае: «Я никому не причинил боли». Но Бог говорит ему: «Ты виновен». Вы видите, как грех направлен против Бога. Мы все должны подойти к такому моменту, где мы признаем, что мы грешники в делах и в мыслях, и отдаться на милость Господа. У нас есть добрые новости, восхитительная правда Божья. Исаия сказал: «Горе мне, я грешник, я нечист, и весь мой народ также нечист». Бог дает нам очищение, и в этом проявляется Его милосердие. Пророк Исаия очищается раскаленным углем с Божьего жертвенника. После этого пророк становится достойным вестником для того, чтобы нести Слово Божье народу. Давид, царь Израиля, описал в псалмах многое из своего личного жизненного опыта. Давида называют сладостным псалмопевцем Израиля. Позвольте мне посоветовать вам найти экземпляр книги псалмов Давида. В них вы найдете свидетельство о Божьей благодати, проявившей себя в жизни Давида. В псалме 31 мы читаем: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Псалом 31:1. Давид говорит о своей жизни и о своем собственном тяжелом бремени греха и вины. Было время, когда он пытался скрыть свой грех. День и ночь Божий обвинительный дух не оставлял его. Избавление и мир пришли к Давиду, когда он сказал: «Я открыл тебе грех мой и не сокрыл беззаконие моего». Давид также сказал: «Исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом заканчивается прекрасной нотой радости: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Вы тоже, дорогой друг, кем бы вы ни были бы и где бы вы ни находились, можете познать эту радость и этот мир. Не старайтесь спрятать свой грех, не пытайтесь укрыться от Бога. Вы не можете этого сделать. Прощение и очищение могут прийти только от Божьей любви и через Мессию. Писание говорит нам, что даже тогда, когда мы были врагами Бога, Он любил нас и послал Мессию Иисуса умереть за нас. Он был мучим за беззаконие наши, изъязвлен за грехи наши. С этой именно целью Мессия и пришел в мир. Он пришел пострадать и умереть вместо вас и вместо меня. Его кровь — это жертва искупления, покрывающая грех. Это покрытие грехов было дано нам с той целью, чтобы мы могли войти в присутствие Господа Бога. Благая Божья весть показывает нас, людей, в наихудшем виде. Мы все враги Бога, мы все грешники, мы все удалились от Бога. Мы все нечисты и недостойны того, чтобы находиться в Божьем присутствии. Благая весть раскрывает перед нами Бога с его самой лучшей стороны. Бог так возлюбил нас, что дал своего единственного единородного Сына, Мессию Иисуса, в жертву за наши грехи. Он наш заместитель в смерти, Он наш Искупитель. Вы объект Его любви и благодати. Он приходил, чтобы искупить вас.
Он пришел, чтобы очистить вас. Он приходил, чтобы дать вам мир. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Вы можете обрести эту радость и мир сегодня. Поверьте в Мессию Иисуса, и Он даст вам мир. Шалом. Шалом. Мир вам от Бога Авраама, Исаака и Иакова. Сегодня мы продолжим наше изучение 13 догматов иудаизма, разработанных великим раввином Мойше Маймонидом. Рамбам, или Маймонид, создал учение об основах иудаизма в 12 веке нашей эры. Это учение не устарело и до наших дней. Его учение основывается на Священном Писании, известном сегодня как Тора, то есть Закон Божий. Божий закон вечен, и он не подвергается изменениям. Человеческие обычаи постоянно меняются. В этом состоит разница между библейским иудаизмом и талмудистическим иудаизмом. Мы говорим об этом позже. В 11 и в 10 пунктах своих 13 догматов иудаизма Маймонид заявляет о великой истине относительно поведения и образа жизни человека, а также о последствиях такого поведения. Все люди наделены свободой воли. Мы все делаем выбор каждый день нашей жизни. От этого выбора зависит наш образ жизни. Живем ли мы ради удовлетворения своих желаний и страстей, или мы стараемся жить так, чтобы доставить своей жизнью удовольствие Богу, нашему Создателю? Маймонид заявляет: «Верую полной верою, что Творец, благословенное имя Его, воздает добром соблюдающим заповеди Его и карает преступающих заповеди Его». Законодатель Моисей написал следующие слова в книге Второзаконие в главе 28, стих 1. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать голоса Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли». Стих 58. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, записанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа, Бога твоего». И стихи 63 по 65. «И как Господь радовался, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которой ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дерву и камнем. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души». Второзаконие, 28 глава. Этот отрывок, написанный рукой Моисея, заявляет о последствиях нашего выбора. Это пророчество, произнесенное Моисеем, сбылось. И сегодня еврейский народ на самом деле рассеян по всему лицу земли. Большая часть еврейского народа живет за пределами их родной земли, и в этих чужих землях они служат чужим богам. Они оставили Бога Авраама, Исаака и Иакова. Слова о трепещущем сердце, истаивающих очах и изнывающей душе указывают на духовное состояние еврейского народа в этом рассеянии. Сегодня многие люди в еврейском народе страдают от духовной слепоты, страха и великого изнеможения разума.

станет использовать все средства, даже очень болезненные, чтобы вернуть его на правильный путь. Точно так же Бог радуется, когда наводит испытания и посылает страдания на грешный Израиль с тем, чтобы очистить его и возвысить, и таким образом восстановить к нему былое Божье расположение. Бог желает благословить свой народ. Как придет это благословение? Ему должно предшествовать наказание. Перед удовольствием идет боль. Страдание предвращает славу. Наказывающее и исправляющее рука Бога приведет его народ к повиновению и благословению. Израиль отвернулся от закона и Божьих заповедей. Еврейский народ оставил Божью истину. И сегодняшнее положение еврейского народа в мире – это иллюстрация результатов и последствий, которым ведет грех и неповиновение. Израиль не только отвернулся от Божьего закона, но и нарушил Божьи заповеди своими обычаями. Это талмудистический иудаизм. Это религия, основанная на человеческих обычаях, а не на слове Божьем. Один еврейский раввин в Нью-Йорке как-то сказал мне: «Разница между вами и мною заключается вот в чем. Вы принимаете Библию в том виде, в каком вы ее видите. Мы же принимаем Писание плюс наши обычаи. Именно об этом мы и говорим сейчас. Человеческие обычаи сделали закон Бога недействительным. Эти обычаи стали покрывалом, скрывающим от народа Божье откровение. Больше внимания обращается на человеческие обычаи и обряды, чем на Божьи заповеди. Сегодня еврейский народ соблюдает традиции и обычаи, установившиеся в средние века. Позвольте мне привести вам пример. Еврейские мужчины и мальчики носят ермолки, относительно которых в Библии нет никаких указаний. И к ношению их относятся так, как если бы это было приказание Бога. Хотя в Пятикнижии нет прямых указаний на то, молились ли мужчины с покрытыми головами или с открытыми, большинство историков и археологов считают, что они не покрывали голову во время молитвы. Еврейские мужчины не покрывали голову во время Павла, одного из авторов Нового Завета. Никогда не издавалось никакое религиозное указание, предписывающее еврейским мужчинам покрывать головы. Господь дал указание священникам храма покрыть головы. Это было знаком их вечного священства. Исход 29. Существует множество других примеров, и все они указывают на тот факт, что человеческие обычаи и традиции заняли место Божьих заповедей, Божьего завета. В дни Моисея народ сказал: «Мы выполним все, что велит Господь». Но очень вскоре после этого они нарушили закон и поняли, что они не могут полностью соблюдать его заповеди. Человек всегда готов заменить Божьи заповеди своими собственными религиозными идеями. И это верно не только в случае с иудаизмом, но и в случаях с каждой другой религией, которые принимают человеческие идеи и идут на компромисс с волей великого Бога. Если мы принимаем истину, содержащуюся в заявлении Маймонида, мы должны верить, что Бог вознаграждает всех, кто соблюдает Его заповеди, и осуждает всех, кто нарушает Его закон. Как распознать, что является законом Божьим, а что человеческими обычаями и традициями? Исследуйте Писание Моисея и Тору. Там вы найдете Слово Божье. Мессия пришел, чтобы раскрыть смысл Божьего Слова. Он пришел, чтобы явить людям земли мира. Он пришел, чтобы выполнить волю Бога. Мессия сказал нам, в чем состоит Божья воля для нас сегодня. Еврейский писатель, апостол по имени Иоанн, оставил нам следующее богодухновенное

0: слова. А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа, Йешуа ха-Машиах, и любили друг друга, как Он заповедал нам. 1 Иоанна, 3 глава, 23 стих. Этот же самый автор говорит в другом месте, что записи о словах и делах Иисуса были составлены для того, чтобы мы могли верить в Сына Божьего, и чтобы через эту веру мы обрели жизнь вечную ради Его имени. Эту вечную жизнь не найти в обычаях человеческих. Ее можно найти только в Божьем откровении, в Его Слове. И это Слово Евангелия, которое мы вам проповедуем. Людей разделяет сегодня вера и неверие. Те, которые верят в Слово Божье, имеют в себе жизнь вечную. Те, которые отвергают Слово или не обращают на него никакого внимания, уже обречены и осуждены из-за своего неверия. Почему бы и вам сегодня, дорогой друг, не присоединиться к числу тех, кто верит, чтобы получить великий Божий дар спасения? Шалом! Да пребудет с вами мир!
1: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче.

0: Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир Тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага Тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль».
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Они возвращались домой, радуясь прекрасному вечеру. Им казалось, что вечер благоухал любовью, что все звезды на темном небе той ночью светили именно для них, даря им частички небесного счастья. Даже темнота сегодня была какой-то завораживающей и щедрой, и, возможно, потому не хотела прятать сияние их счастливых глаз. Шамиль держал ее за руку и чувствовал, как Наташа становилась ему все ближе и роднее. «Слушай», — вдруг сказал он ей, — «мы должны поговорить о свадьбе. Надо назначить день и время. Ведь мне все тяжелее и тяжелее расставаться с тобой».
2: «Давай сделаем это летом, в июле. К тому времени и мой брат освободится из тюрьмы».
1: «Летом», — мечтательно проговорил Шамиль. «Теплое техасское лето подарит мне навек мою любимую. Всегда любить и ласкать, лелеять и благотворить мое счастье, мою королеву. Выдержу ли я так долго? Ведь еще 3 месяца.
2: Твоя любовь станет сильнее», — игриво сказала Наташа. «И для меня это лучше. Чем она сильнее, тем я счастливее». Она вдруг грустно вздохнула и добавила: «Надеюсь, что мама еще будет с нами. Ведь в последнее время она сильно сдала. Кажется, что теперь она борется за каждый новый день, наблюдая, кто победит, она или болезнь. Думаю, если мы скажем ей, когда наметили сыграть свадьбу, она станет сильнее бороться. К тому же у нее для этого теперь будет 2 причины. Увидеть твоего брата на свободе, а тебя в свадебном платье». Они, улыбаясь и радуясь, подъехали к дому. Идя по дорожке к входной двери, Шамиль вдруг представил тот день, когда он внесет ее на руках в дом, где начнется их семейная жизнь, скрепленная любовью, осыпанная обильным счастьем, несмотря на то, что к этому они шли так долго и такими длинными путями познания. Но их день приближался, хотя впереди еще было томительное ожидание. Наташа открыла дверь, желая сразу же сказать маме об их решении. «Мама!» – радостно заговорила она и замерла. Мать бесчувственно лежала на полу.

Сергею оставалось еще 3 месяца быть в заключении. Он чувствовал себя совсем потерянным. Что-то в его жизни изменилось. Но что именно, он никак не мог понять. Но в переменах он был уверен, так как его озлобленность на Бога стала другой. Она не исчезла. Однако, когда он узнал о смертельном диагнозе матери, то не почувствовал усиления озлобления. Может быть, он свыкся с тем, что такой невезучий в жизни? Или, возможно, его злость уже достигла предела? Все это тревожило Сергея. Но сейчас у него не было времени разбираться в этом. Он постоянно должен быть начеку, чтобы кого-то случайно не обидеть и не навлечь на себя новые неприятности, которые каким-то образом могли продлить его срок. Ведь его друзья, так сказать, по несчастью, зная, что его заключение подходит к концу, искали предлог, чтобы посодействовать ему в продлении их совместного пребывания. Но Сергей желал иного. Он хотел поскорее оставить этот страшный и ужасный мир. Тем более, что из последнего посещения сестры он знал о тяжелом состоянии матери и хотел еще хоть раз увидеть ее живой. Поэтому он внимательно следил за происходящим вокруг него, чтобы случайно не стать участником какой-то непредвиденной ситуации и этим продлить срок своего заключения. В этом ему помогала святая элита. Так называли тех, кто ходил на служение. Только они и принимали Сергея в свой круг. По какому-то странному провидению судьбы с ними считался даже, так сказать, король тюрьмы, который приказал своим принцам не причинять им никакого вреда. «Их охраняет какая-то неведомая и неподвластная мне сила», — услышал как-то Сергей слова короля. «Пусть себе существуют, лучше их оставить в покое». Король отвернулся и с присвистом сплюнул. Он старался держать себя в руках, но Сергей заметил его скрытое беспокойство. Невидимая сила, которая их охраняла, не давала покоя негласному руководителю тюремной жизни. Сергей, зная источник этой силы, все-таки отвергал ее. Однако решил держаться поближе к тем, кто был неподвластен издевкам тех, кто в любой момент мог принести несчастье. И поэтому он, хоть ему и не хотелось, посещал их служение, чтобы казаться одним из них. Общение на этих служениях вызывало меньше страданий, тем более они были только душевными, а от общения с королем и его подопечными часто болели бока. Хотя порой Сергей согласился бы стерпеть физическую боль, чтобы унять душевную. Он страдал, но продолжал жить в таком состоянии. Одно только изменилось за время их пребывания в тюрьме. Он перестал бороться с Богом, просто спрятался в скорлупе отчужденности и подавленности. Он никто, просто оставленный и забытый Богом. Зачем ему бороться и доказывать Богу, что зол на него? Он с этим смирился и считал, что цель достигнута. Может быть, поэтому он воспринял смертельный диагноз матери как то, что обязательно должно было случиться в его жизни. Ведь он был обречен на постоянные страдания. Посещая общение, он держался обособленно. Ему не нравились разговоры о Божьей любви и милости. Может быть, они и касались кого-то другого, но он совсем не ощущал Божьей заботы о себе. В какой-то мере он должен был находиться в этой группе, ведь это было почти гарантией его своевременного освобождения. Святая элита, так сказать, по приказанию тюремного короля, была неприкосновенной. Это значило, что ни с кем из них не затевали драку. «Слушай», — однажды сказал ему Георгий,
Я вижу, что тебе не очень нравится в нашем кругу. Но не отделяйся от нас, для твоего же блага. Почему-то я верю, что когда-нибудь ты станешь одним из нас. И хотя за все время твоего пребывания здесь я так ничего и не узнала о тебе, однако вижу, что ты страдаешь. Сергей молчал. Ему не хотелось обсуждать это. Георгий в душе произнес короткую молитву и продолжил. «Расскажи о матери. Как она?» Тот отчаянно махнул рукой и, скривившись, ответил. «Ах, ничего хорошего. В прошлый раз приходила сестра и рассказала, что мать в коме. Врачи делают все возможное. Но никто не знает, придет ли она в себя. Сейчас только аппаратура поддерживает в ней жизнь». Он сжал сильнее губы и опустил голову. Георгий коснулся его плеча и тихо сказал. «Можно я помолюсь о ней?» Он хотел сказать «И о тебе тоже», но знал, что Сергей никогда на это не согласится. О нем Георгий мог молиться отдельно. Сейчас было время для его матери. Сергей не ответил на вопрос Георгия, только ниже опустил голову. Тем не менее, тот начал молиться. Он просил о возможности для сына повидаться со своей матерью. И тут сердце сына дрогнуло. А вдруг ему не представится такой шанс? Ведь это могло произойти в любой момент, и тогда он навсегда расстанется с матерью. Он даже не сможет быть на похоронах, если мать умрет до его освобождения. Слезы душили его. Он изо всех сил старался сдержать их, но они тоненькой струей покатились по его огрубевшему, покрытому жестокой щетиной лицу. Сергей поспешно смахнул их со щеки, но Георгий заметил это движение. Он продолжал молиться, понимая, что сердце его друга плачет, и поэтому в конце добавил: «Господи, ты один знаешь сердце Сергея. Ты знаешь все. И я прошу тебя, сделай свою работу в нем. Если его надо исцелить, исцели. Наполнить, наполни. Изменить, измени. Но самое главное, дай ему шанс, может быть, в последний раз увидеться с матерью». Георгий закончил молитву и помолчал, сидя с опущенной головой. Он позволял Божьей благодати в тишине действовать в сердце страждущего и разбитого жизнью человека, который был на грани огромной потери и жестокой разлуки. Слова сейчас были излишни. Он молчал. Сергей тоже. Потом Сергей тихо спросил: «Как бы мне быстрее отсюда уйти? И вовремя. Всегда держись поближе к нам», — подняв на него глаза, ответил Георгий. «Почему-то эта скверная тюремная шайка обходит нас стороной. Я думаю, что они ощущают Божью охрану над нами. И кому-кому, но нам они создают меньше всего проблем. Рядом с нами ты не попадешь ни в какую переделку, которая могла бы повлиять на твое своевременное освобождение». Сергей устало покачал головой, а Георгий продолжил. «И еще один совет. Проси Бога об этом». Тот не возмутился, только ниже опустил голову. Спустя время он, отделяя слова, продолжил. «Представляешь, Наташа приходит домой и находит мать на полу. Она
хотела поделиться с матерью новостью о дне предстоящей свадьбы, об их радужных планах, о том, что в ее сердце живет любовь. Но как только она открыла дверь, ее сердце охватила тоска. Она подумала, что мы потеряли мать. Но приехавшие врачи сказали, что она еще жива, но в коме. Наташа ежедневно приходит к ней, разговаривает, как будто мать все слышит. Поет ей песни о небе, читает ей Библию. Врачи говорят, что вполне вероятно, она все слышит, только говорить не может. Но сколько она так протянет? Да и придет ли в себя когда-нибудь? Никто не знает. Но увидеть ее живой, хоть и в коме, мне будет намного легче, чем не увидеть ее вообще. Он сжал сильнее кулаки и умолк. Жизнь писала для него очередную страницу.

0: Наташа ехала к матери. Был теплый майский день. Темно-голубой шатер неба простирался от одного края до другого и смыкался с горизонтом. По земным меркам небо будто заканчивалось на линии горизонта, однако его невозможно достичь. Такой была и небесная даль, манящая ярко-синевой. Почему-то в последнее время Наташа очень часто задумывалась о небе. Сегодня это переживание было особенным. Ночью прошел сильный дождь, и утром, выйдя во двор, она любовалась нежными капельками воды, висевшими на листьях и цветах. Умытая дождем земля, как любила говорить мать, встречала новый день, пахла свежестью и обновлением. И Наташа представила себе небо, как могла это сделать в своем земном ограниченном воображении. Новое, чистое, кристальное и в обильных лучах неземного солнца. То утро с бесчисленным обилием капель, в каждой из которых отражалось солнце, было маленьким отражением неба. Новое, чистое, кристальное. Конечно, это было примитивное человеческое сравнение. Небо намного прекрасней и изысканней. Его невозможно описать словами. И в этом восхитительном месте обитает ее небесный Отец. Находится ее земной Отец. И скоро будет ее мать. Наташа чувствовала это, ведь, несмотря на все старания врачей, жизнь матери угасала. Земная жизнь заканчивалась, потом будет вечная. В то утро по дороге к матери Наташа думала именно об этом, о прекрасном небе и бесконечной жизни вечности. Ее боль от приближающегося расставания, смешанная с радостью о небе, была какой-то болезненно сладкой. Она зашла в палату и, посмотрев на неподвижное тело матери, к которому были подключены разнообразные приборы, склонилась к ней и тихо прошептала: «Доброе утро, мамочка! Ты знаешь, сегодня такое утро, какое ты очень любишь. Земля умыта водой, и на каждом листике и цветке капельки дождинок. Красота, мама!» Ей вдруг показалось, что мать тихо застонала. Наташа пристально всматривалась в ее лицо. Прошла минута, две, но ничего не изменилось. Только аппараты отчетливо отбивали ритм жизни. Врачи говорили, что мать может слышать ее. Поэтому Наташа всегда рассказывала ей о новостях, но никогда не слышала даже подобия стона или хотя бы какого-то признака, что мать ее слышит. Однако сегодня было иначе. И когда пришел врач, Наташа рассказала ему о своем наблюдении. Врач осмотрел больную и спокойно произнес: «Вам, наверное, это показалось». Наташа хотела возмутиться, но в тот момент заметила, как слегка шевельнулась рука матери. «Смотрите, доктор, смотрите! Она пошевелила пальцами!»
1: «Это невозможно!» – уверенно возразил доктор. «Ее мозг не подает никаких жизненных импульсов. Она жива только потому, что машины дают ей кислород и поддерживают ее кровообращение. Остальное нереально. Ее дни сочтены».
0: «Доктор?»
1: Вдруг спросила его Наташа.
0: «Вы в Бога верите?»
1: «В Бога?» То ли недоумевая, то ли с удивлением спросил он. «Я думаю, вас больше интересует, верю ли я в загробную жизнь, не так ли?»
0: «Бог и загробная жизнь нераздельны. И поэтому, если вы верите в Бога, то верите и в загробную жизнь».
1: «Милочка!» – поучительно проговорил доктор. «Ты слишком молода. Посмотри на это тело. Разве оно похоже на вечное?» Он с некоторым презрением взглянул на мать Наташи и продолжил. «Отключи машины, и через несколько часов ее жизнь закончится. А спустя несколько недель от этого тела не останется ничего того, что ты сейчас видишь. Вот тебе и ответ на вопрос о загробной жизни».
0: «Вы говорите о теле», – не сдавалась Наташа. «А как насчет души? Она не может истлеть в земной глубине, не может рассыпаться на пылинки праха».
1: Доктор похлопал по плечу Наташи и, улыбнувшись, вышел из палаты, оставляя дочь один на один с угасающей матерью.
0: «Да, жизнь уходит из нее. Да, ее тело истлеет. Но душа...» Наташа верила, что душа вечная, и настанет время, когда она опять встретится с мамой, с отцом и матерью в чудном присутствии Иисуса. «Мама», — снова обратилась дочь, — «я верю, что ты слышала наш разговор. Здесь, на земле, не может все закончиться. И я знаю, что когда-то мы снова встретимся там, где нет болезней и разлук, где вечная радость и безграничное счастье».
1: Она приложила к своей щеке материнскую руку. Горькие слезы приближающейся разлуки упрямо потекли по щеке, просачиваясь через пальцы, приложенные к ней материнской руки. И в тот момент Наташа опять почувствовала легкое движение ее руки.
0: Мать реагировала на ее боль. Мать слышала ее слова. «Господи, если возможно, сохрани ее жизнь, пока Сережа освободится».
1: Сквозь слезы взмолилась дочь.
0: «Мамочка, еще немножечко, и твой сын будет дома. Мама, возможно, он успеет увидеться с тобой. Может быть, ему еще будет дарована такая возможность. Крепись, мамочка. Хотя я понимаю, что тебе очень тяжело».

Одной рукой она держала материнскую руку, а другой гладила ее, морщинистую и неподвижную. А когда-то эти руки качали ее колыбельку, ласкали ее и оберегали от бед. Эти руки источали любовь, но в этот момент они были безжизненны. Сердце Наташи рыдало. Если бы она могла что-то сделать, чтобы они продолжали свою работу, чтобы в глазах опять засветился огонек жизни, и они излучали бы любовь и заботу, в которой дочь так нуждалась. Но эти когда-то нежные руки сейчас были другими. Они покидали ее. Но навеки ли? Нет. В это верили врачи. Она же старалась запечатлеть их в своей памяти такими, какими помнила с детства, когда прибегала в материнские объятия с разбитой коленкой или страдающим от детских переживаний сердцем. Эти добрые руки останутся в ее памяти навечно. Годы не смогут стереть прикосновение любви. Память сохранит морщинки и каждую жилку, в которой сейчас еще теплилась жизнь. Наташа долго так сидела, держа материнскую руку и стараясь продлить бессловесное, но такое нужное ей общение. Потом она бережно положила материнскую руку на кровать и сказала: «Я почитаю тебе немного». Наташа взяла Библию и, открыв 22-й псалом, начала читать, придавая каждому слову особое значение, стих за стихом. И покой легкой живительной струей заполнил ее сердце. Даже если не станет матери, даже если она останется на земле одна, она никогда не будет одинока. Она всегда будет чувствовать близость Отца Небесного. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Чудесное обещание.

Брезжил рассвет. Сергей, как обычно, проснулся ранним утром и устало потянулся. Он был в каком-то неопределенном состоянии. В его теле еще ощущалась постоянная усталость, но было и легкое ощущение бодрости. Прежде чем открыть глаза, он понял, что кровать была другая, какая-то мягкая и удобная, с тихо шелестевшими простынями. К тому же воздух, который он вдыхал, был совсем другим. Он свежо и приятно щекотал его ноздри. В нем не было тошнотворного запаха и спертости. Сергей быстро открыл глаза и в блеклом свете восходящего солнца узнал знакомые силуэты. Он был дома! В комнате, которую оставил 5 лет тому назад. Сергей торопливо закрыл глаза, как бы стараясь запомнить все, что он только что увидел в полумраке, боясь, что оно вдруг исчезнет навсегда, когда он опять откроет глаза. Он вспомнил вчерашние события, как после обеда приехала Наташа и, пройдя процедуру освобождения, и, оформив все документы, он робкой походкой направился к двери, на свободу. Когда он шел по коридору, с обеих сторон огороженному проволокой, его вдруг объял неимоверный страх, как будто за дверью тюрьмы ему грозило несчастье. Кто-то сразу может причинить ему боль. Он опасливо оглянулся по сторонам и заметил Георгия. Тот улыбнулся Сергею и помахал на прощание рукой, как будто говоря: «Иди, иди, там будет все по-другому». В его взгляде было что-то такое, что придавало Сергею уверенности, и он должен был выполнить важное поручение Георгия. Он помахал на прощание человеку, который всегда старался помочь ему, и, улыбнувшись, сказал: «Я приду тебя проведать». «Если захочешь сюда возвратиться», — грустно покачав головой, сказал тот. «Не знаю, захочу ли возвратиться, но прийти проведать тебя, думаю, получится. К тому же должен принести тебе новости». Они многозначительно переглянулись, и в следующий момент Сергей увидел улыбающуюся сестру, стоявшую возле двери в другой мир. «Здравствуй, братишка! Ну, вот и закончился твой срок. Добро пожаловать домой!» Они обнялись, и Сергей почувствовал, как ком подкатил к его горлу. Ему вдруг припомнились юные годы. Ведь он обещал сестре так много: всегда за нее заступаться, оберегать от грубых парней и плохих друзей. А как на самом деле получилось? Он так надолго оставил ее. Она долго жила без него, без его защиты и опеки. Даже друга жизни она выбрала без него. Брат даже не мог дать ей совет, не пригляделся к нему по-настоящему. А ведь он ее старший брат, а она такая хрупкая и маленькая, его милая сестренка. Какое-то время он обнимал ее, как бы стараясь наверстать упущенное. При этом Сергей старался овладеть собой. Наташа не должна была видеть его слезы. Старшему брату подобает быть сильным и сдержанным. «Сережа!» – стараясь высвободиться из его рук, сказала Наташа. «Оставь свои мужские нежности на потом. У тебя еще будет возможность обнять меня. Конечно, скоро тебе придется делить меня с Шамилем». «Только в том случае, если он будет хорошим!» Шутя, пригрозил он пальцем и, отпуская ее из своих объятий, продолжил:
Если хоть чуть-чуть оступится, то ему придется иметь дело со мной». Они радостно рассмеялись и направились к машине. Всю дорогу домой Наташа рассказывала о матери и о безнадежных прогнозах врача. Потом был ужин. Они сидели и разговаривали, как в былые добрые времена. Только в отличие от прошлого, в тот вечер они сидели только вдвоем и вспоминали далекое детство на Киевщине, переезд в Америку, болезнь матери и многое другое. В то утро Сергей вспомнил их разговор, и какая-то давняя тоска защемила в его сердце. Он осмотрел комнату и с болью осознал, что здесь везде чувствовалось материнское присутствие. В изящных занавесках, делавших уютнее мужскую комнату, подобранных со вкусом картинах и мебели. Неужели только это и будет напоминать о ней? Его сердце сжалось, не то от жалости, не то от собственной беспомощности. Что он мог сейчас сделать? Ведь, по словам врачей, даже они бессильны. Только Бог почему-то еще продлевает ее жизнь, хотя ее поддерживают с помощью разных машин и аппаратов. Сергей глубоко вздохнул, подумав о том, что же будет дальше. И тут его мысли вернулись к вчерашнему разговору с Наташей. Он вспомнил о пакете, переданном ему сестрой, которая сказала: «Мама просила передать тебе это, понимая, что ей остались считанные дни. Думаю, сейчас самое время узнать, что там хранится». Она вышла из комнаты, оставляя его одного. Но вчера Сергею было не до того. Он радовался тому, что снова дома. Был счастлив оказаться в своей комнате. И мысли одна за другой кружили в его голове, пока он не заснул. В то утро, растревоженный прошлым и щемящим настоящим, он подумал, что сейчас было подходящее время исследовать содержимое пакета. Включив настольную лампу возле своей кровати, он взял пакет. Сергей вдруг почувствовал, как его ладони покрылись легкой испариной, и по телу пробежала легкая дрожь. Мамины руки оставили здесь свои следы. Он дрожащими руками открыл пакет и увидел Библию в коричневой обложке. Его горло сдавили спазмы, и он пробежал глазами по тексту, написанному на обложке. «Только я знаю намерения, которые имею о вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». За те несколько секунд, пока он читал эти слова, в его памяти, как при ускоренной съемке, пролетели годы его жизни, начиная с момента в Чернобыльской зоне и до скверного времени в тюремной зоне. У Бога был для него свой план, свои намерения, которые были во благо. Бог имел для него намерения, чтобы дать ему будущность и надежду. Даже заключение в тюрьме было для его блага. Сергею было трудно в это поверить. А то, что он вскоре останется не только без отца, но и без матери, как это может быть для его блага? Какая надежда может быть в его жизни теперь, когда позади годы заключения? «Только я знаю», — говорит Господь. Сердце Сергея учащенно забилось. Кровь подступила к вискам. Нет, в его жизни было очень мало надежды, да и добра было немного.
И еще меньше он рассчитывал на это в будущем. Но этот стих как-то по-особому задел его за живое. Он не давал ему покоя, заставлял волноваться. Сергей пошевелился в кровати, как будто она снова стала вдруг жесткой и неудобной, такой, как в тюремной камере. Библия сползла с его колен, и листок бумаги высунулся из-под обложки. «Письмо от матери?» Он поспешно схватил его и, развернув непослушными пальцами, начал читать. «Мой дорогой и любимый сынок, не знаю, когда ты прочитаешь это письмо. Может быть, тогда, когда меня уже не будет в живых. Но хочу, чтобы ты знал, что я любила тебя до последнего вздоха и непрестанно молила Бога о твоем спасении. И я понимаю, что тебе очень тяжело, и сознаю, что будет еще тяжелее». Сергей остановился и жадно втянул воздух пересохшими ноздрями. «Конечно, ему будет тяжело это сделать, особенно сейчас, когда он остается круглым сиротой. Неужели такова любовь Божия к тем, кого он любит? Неужели это такое проявление любви? Примириться с Богом ради светлой памяти отца и матери? Ведь в тот момент ему было тяжело смириться с тем, что родители верили в Бога, который так несправедлив. Как мог он так жестоко поступить с Сергеем в раннем возрасте, лишив его отца? Да и сейчас он собирается забрать у него мать. Ты не сможешь жить без него. Даже если ты будешь стараться, все равно это будет не жизнь, а мучение. Это будет жизнь без прекрасной вечности. Ты должен сделать выбор, сыночек. Я умоляю тебя, примирись с Богом. Примириться с Богом? С тем, кто причинил ему столько страданий? О нет, это невозможно! Если бы ты, мама, вполне понимала, о чем просишь, в сердцах подумал Сергей. Как он мог смириться с тем, что у него нет отца? Как он мог смириться с тем, что вскоре потеряет мать? Я хочу, я желаю встречи с тобой. Но этот, сынок, зависит от тебя. И поэтому я умоляю тебя. Он читал взахлеб, стараясь не пропустить ни одного слова, ощущая, что слова матери заставляли его сделать то, что было не в его силах. Да и как могла мать говорить ему о Божьей любви, если он ее совсем не чувствовал? Провести его через трудную тюремную жизнь? Разве это хоть малейшее проявление любви? Как мог Бог допустить в его жизни такие трудности и горе, столько страданий и слез? В его жизни слезы излишни. Когда-то их не заметили, и его слезы не были услышаны. С тех пор все в жизни Сергея изменилось, и так будет. Его жизнь никому не важна. Его горе никто не разделяет. Он сам по себе. Он – личность, которая никому не принадлежит и до которой никому нет дела. Я верю, что ты ответишь. Ведь в то далекое время, когда я только ожидала тебя увидеть, случилась беда на Чернобыльской электростанции, и я могла навсегда потерять тебя.
Я просила Бога о чуде, и Он мне ответил. Я слышала голос: «Доверься мне, Он мой и твой. Ты Его сыночек, и ты мой». Сергей вздрогнул. Чернобыльская авария могла лишить его встречи со своей матерью? Она могла не дать ему шанса родиться? Мать никогда ему об этом не рассказывала. В его памяти закружились вихрем прошлые события и факты. То, что он узнал и о чем позже прочитал в газетах. О том времени долго умалчивали, но оно многим принесло множество страданий и горя. Возможно, даже больше, чем Сергей испытывал сейчас. Его растревоженное прошлым сердце трепетно стучало, а в висках звучала последняя фраза из далекой истории. Но в то же время такой реальный и настоящий. Ты Его сыночек, и ты мой. Мама! Вырвалась из его измученной души. Тогда почему же мне выпало столько страданий? Слезы подступили к горлу, но Сергей, зажав сердце в кулак, подавил желание разрыдаться. Нет, он не будет плакать. Сейчас слезы ничем ему не помогут, да и никто не в силах помочь унять его горе и тоску в его борьбе и страданиях. Он был забыт Богом и оставлен всеми на произвол судьбы. А строчки письма кричали сильнее его растревоженной души. «Я могу не стать свидетелем твоего решения, но верю, что ты ответишь. А я с надеждой и любовью буду ждать тебя у райских ворот. Ты придешь, Сережа, я верю. Только Он знает намерения, которые имеет о тебе. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать тебе, мой дорогой сынок, будущность и надежду. Позволь Ему поскорее это сделать. С любовью и с надеждой навстречу, твоя мама». «Наташа!» — крикнул он так сильно, что даже сам вздрогнул от своего голоса. Он вскочил с кровати и заметался по комнате. «Мать ожидает с ним встречи! Ему надо торопиться!» «Нам надо ехать!» — сказал он в спешке сестре, которая в растерянности стояла в двери. «Поехали к матери!» Наташа, заметив раскрытый материнский пакет, поняла, что происходит в душе брата, и тихо сказала: «Если ты готов, поехали».

Другой дорогой в больницу спешила еще одна личность. Это была Нэнси Ричардсон, которая провела бессонную ночь. Проснувшись на заре, она долго лежала, позволив слезам тихо катиться по щекам. Она была одинока. И мысль о коротком счастливом прошлом очень часто тревожила ее душу. То же происходило и прошлой ночью. Она страдала. Почему же она была так обделена счастьем? Разве того, что она была сиротой, недостаточно для нее? Почему-то сладостное общение, которое так недолго она испытала со своим любимым, не могло сопровождать ее всю жизнь. Ей было до боли тоскливо и печально. Она поднялась с кровати, совсем не отдохнув, и, заварив себе чашку чая, стояла у окна, за которым розовел рассвет. Новый день, подаренный небесным отцом ей и всем живущим, спешил на планету. Почему-то так много счастливых людей на планете, но не она. Почему в ее жизнь так давно вошло одиночество, и она никак не может

0: нежность. Миссис Вильямсон сказала эти слова как-то по-особому, и они долго звучали в сознании Нэнси, ведь Мария Ивановна была еще довольно молодой женщиной, но болезнь так нежданно ворвалась в ее жизнь и, как по всему было видно, брала верх. А потом вечность, как сказала миссис Вильямсон. Позже, что поначалу показалось Нэнси очень странным, и проповедник говорил об этом. «Иисус и вечность нераздельны», — начал он, и Нэнси напряглась. «Только вечность с Иисусом может быть прекрасной и чудной. Без Него она ужасна, но все равно вечность. У каждого из нас есть право выбора – вечность с Иисусом или без Него. Это право дано каждому, только иногда люди не умеют выбирать».
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.благовам.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Был некто Лазарь из Вифании, который был очень болен, и он был братом другой Марии, которая тоже помазала миром ноги Иисуса и оттерла их своими волосами, о чем я еще расскажу. И вот эта Мария и сестра ее Марфа послали к нему сказать: «Господи, Лазарь, которого ты любишь, болен и может умереть». Иисус же, услышав, что Лазарь болен, пробыл еще 2 дня на том месте, где находился, после чего сказал своим ученикам: «Лазарь умер, пойдем же в Вифанию». Придя в Вифанию, что расположено неподалеку от Иерусалима, они узнали, что Лазарь, как и говорил Христос, мертв. Он умер и уже 4 дня как был похоронен. Марфа сидела в окружении людей, пришедших ее утешить, в печали об умершем брате. Узнав о приходе Иисуса, она поспешила ему навстречу. Мария же, ее сестра, оставалась плачущей в доме. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!» Спаситель ответил: «Воскреснет брат твой!» Марфа сказала: «Господи, я знаю, что он воскреснет, и верю, что это произойдет в день последнего суда и воскресения». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Веришь ли ты этому?» Марфа отвечала: «Да, Господи», и поспешила в дом к сестре своей Марии, чтобы сказать ей, что Христос здесь. Мария, услышав это, поспешила выйти. Вышли и те, кто плакал с ней в доме. Придя же на место, где был Христос, Мария пала к его ногам и плакала, и также все остальные. Иисус исполнился состраданием к их горю и тоже заплакал, и сказал: «Где вы положили его?» Они отвечали: «Господи, приди и посмотри». Лазарь был похоронен в пещере, а ко входу ее был привален большой камень. Когда все подошли к пещере, Иисус велел отвалить камень. Потом возвел очи к небу и, возблагодарив Бога, громко и властно позвал: «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь, который умер, восстал и вышел к людям, и пошел домой со своими сестрами. И многие, видевшие это чудо, были поражены и поверили в то, что Иисус и правда Сын Божий, пришедший, чтобы учить людей и спасти их. Другие же поспешили рассказать об этом фарисеям. И с того дня фарисеи решили между собой, что Христа надо убить, чтобы другие не уверовали в Него. И фарисеи собрались в храме на совет и договорились между собой, что если Иисус придет в Иерусалим перед праздником иудейской Пасхи, до которого было недалеко, то будет схвачен. Иисус воскресил Лазаря из мертвых за 6 дней до праздника иудейской Пасхи. И вечером, когда все сидели вместе за ужином, и Лазарь среди них, Мария поднялась и принесла сосуд с ароматным маслом, очень редким и драгоценным, его называют мира, помазала им ноги Христа и вытерла их своими волосами. Один из учеников Иисуса, Иуда Искариот, притворился разгневанным и сказал, что мира можно было бы продать за 300 динариев и раздать деньги нищим. Сказал же он это на самом деле потому, что носил при себе денежный ящик со сборами пожертвований и, будучи вором, о чем другие в то время еще не знали, хотел присвоить эти деньги. Иуда уже начал думать о том, как предаст Христа в руки первосвященников.

Праздник иудейской Пасхи приближался, и Христос вместе с учениками пошел к Иерусалиму. Когда они были вблизи от этого города, Он указал население и послал туда двух учеников, сказав им, чтобы нашли привязанную ослицу и молодого осла с ней, и привели к нему. Посланные нашли все точно, как сказал Христос, и поступили, как им было сказано. И Иисус, севший на осла, въехал в Иерусалим. И когда ехал он по Иерусалиму, собралось множество народа. Люди постилали ему свои одежды по дороге, срезали зеленые ветви с дерев и тоже постилали, восклицая: «Осана сыну Давидову!» Давид был когда-то в этой стране великий царь. Он идет во имя Господне. Это Иисус, пророк из Назарета. И вошел Иисус в храм Божий, и опрокинул столы, менял, и выгнал торгующих голубями, которые не по праву сидели там, и сказал: «Дом отца моего, дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Видя, что люди и дети во храме, не смолкая, восклицают: «Это Иисус, пророк из Назарета», и что к Христу приступило во храме множество слепых и хромых, и что Он исцелил их своей рукой, первосвященники, книжники и фарисеи преисполнились страха и ненависти к Нему. Иисус же продолжал исцелять больных и делать добро. Потом, оставив их, пошел в Вифанию, которая расположена совсем близко от Иерусалима, но за пределом городских стен. Там однажды он встал от вечери, за которой сидел со своими учениками, и, взявши полотенце и влив воды в умывальницу, начал омывать им ноги. Симон Петр, один из его учеников, хотел помешать ему, но Иисус сказал, что делает так, чтобы они, вспоминая об этом, всегда были добрыми и любили друг друга, не зная ни гордыни, ни зависти. После этого Иисус опечалился и затосковал, и, оглядев учеников, сказал: «Среди вас есть один, который предаст меня». Ученики один за другим стали восклицать между собой: «Не я ли, Господи, не я ли?» Он же ответил: «Тот из двенадцати, который вместе со мной макает хлеб в блюдо». В это время один из учеников, которого Иисус любил, слушал его слова, припав к груди его, и Симон Петр знаком велел ему спросить имя предателя. Иисус ответил: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, он подал его Иуде Искариоту со словами: «Что делаешь, делай скорее». Другие ученики не знали, что значат его слова, но Иуда понял, что Христос прочел его злые мысли. И Иуда, приняв кусок хлеба, который Иисус обмакнул в блюдо, тотчас вышел. Была ночь, и он пошел прямо к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, если я предам вам его?» Они согласились дать ему 30 серебряников. И за это он взялся предать им скорости своего Господа и Учителя Иисуса Христа.

0: Был летний воскресный день. Когда вся семья вернулась с утреннего богослужения, Олег решил прокатиться на своем орленке. Зная, что родители могут ему это не разрешить, он тихонько выкатил велосипед на улицу. Высокий, аккуратно подстриженный, с живыми черными глазами, Олег был общительным мальчиком. Он любил кататься на своем новеньком велосипеде, который недавно купил ему отец за хорошую учебу. Соседские мальчики могли тоже немного прокатиться на красавце-орленке. Олег не жадничал. Андрей Петрович строго запрещал сыну уезжать далеко от дома. Олегу это казалось несправедливым. Ведь он старший сын, учится в 7 классе. Его ровесники ездят где хотят. Пусть братишка играет возле калитки, а я уже вполне самостоятельный. Так думал Олег. Куда же поехать? О, надо посмотреть, как там Ночка. Решил Олег и понесся за город. Там на лугу паслась их корова, и детей иногда посылали посмотреть, все ли с ней хорошо. Олег с наслаждением крутил педали, быстро удаляясь от дома. Он то поднимал переднее колесо, пытаясь удержаться на заднем, то ехал, сложив руки на груди. Он хотел придумать еще что-нибудь новенькое, но вдруг увидел парня лет 18 с черными курчавыми волосами. Он шел навстречу Олегу и приветливо улыбался. Это был цыган. На его смуглом лице выделялись черные смеющиеся глаза. «Подожди, постой!» — попросил парень. Останавливаться не хотелось. «Чего он от меня хочет?» — удивился Олег. Родители всегда учили детей остерегаться случайных знакомств. Но, не желая выглядеть трусом, Олег остановился. «Ты знаешь, где живет Витя Белый?» — спросил его цыган, добродушно улыбаясь. Мальчику был знаком адрес Вити, ведь они с детства посещали одну церковь. «Знаю». «Вот по этой дороге до конца, а потом налево». «А ты можешь показать, чтобы я не ошибся?» «Могу», — смело сказал Олег, не заподозрив хитрости в словах цыгана. Изменив намеченный маршрут, мальчик поехал показывать дорогу. «Как тебя звать?» — спросил парень. «Олег». «А меня Рома. Роман». «Олег, давай я тебя повезу. Быстрее получится». «Давай», — согласился Олег. Он пересел на багажник, и Роман стал крутить педали. Велосипед шел легко, дорога была ровная. Встречный ветер был по-летнему ласковым. «Тебя родители искать не будут?» — продолжал расспрашивать цыган Олега. «Нет, не будут. Я уже не маленький». «Хороший у тебя велосипед. Твой?» «Да, отец купил». Роман ехал и дороги не спрашивал. Вдруг он повернул в другую сторону. «Ты что?» «Не туда», — заерзал на багажнике Олег. «Сейчас я заеду по одному делу и поедем дальше». Мальчик насторожился. «Куда он едет? Может, он хочет забрать мой велосипед?» Роман сбавил скорость, приподнялся и стал заглядывать в огороды. Две женщины, пропалывавшие грядки, увидели его и стали кричать. «Ты что тут делаешь?» «Вы не знаете, где живет Витя Белый?» — спросил Роман. «Никакого Вити здесь нет. Кати отсюда!» — понеслось в ответ. «Не больно-то они тебе рады!» — усмехнулся Олег. А на душе стало еще тревожнее. «Да ну их, бабок!» — махнул рукой цыган и снова улыбнулся Олегу. «Хорошо на твоем велике ехать!» «Легко! Хорошая вещь!» Олег немного успокоился. Ему понравилось, что Роман уже дважды оценил орленка. Развернув велосипед, парень поехал обратно и свернул на нужную ему улицу. Олег ерзал на узком багажнике, крепко держась за седло. Было неудобно, хотелось спрыгнуть. Но забрать велосипед у цыгана Олег почему-то не решался. Да и Роман ему нравился. Разговорчивый, находчивый, симпатичный. Улица была малолюдной и тихой. Только кое-где раздавался собачий лай. Распустившиеся кусты сирени и жасмина обдавали нежным запахом вспотевшие лица Романа и Олега. «Какая красотища!» — подумал Олег. «Мама так любит эти цветы!» «Что она сейчас делает?» «Конечно, беспокоится, что меня так давно нет». «И зачем я поехал?» — нарушил запрет отца. Горькие чувства наполнили грустью сердце Олега. Вдруг Олег заметил вдали приближающегося к нему мальчика и обрадовался. По обочине дороги шел Саша, светловолосый парнишка лет 13. Он был родственником Вити, которого искал Роман. Родители Саши и Вити были верующими. Мальчики тоже ходили в собрание, но Витя дружил с неверующими ребятами. «Привет, Санька!» — крикнул Олег, спрыгивая с надоевшего багажника. «Привет! А вы куда едете?» Саша с удивлением смотрел своими голубыми глазами то на Олега, то на Романа. «Да так, катаемся!» — сказал цыган, улыбаясь Саше, как старому знакомому. «Мы к Вите едем. Рома попросил показать дорогу», — разъяснил Олег. «Его нет дома». Саша засунул руки в карманы спортивных штанов и с неодобрением посмотрел на Олега. «Приходи завтра ко мне». Подойдя поближе, пареньку тихо проговорил Роман. «Дело есть». «Нет, не приду». «Почему?» «Я со старым порвал». Саша серьезно взглянул цыгану в его красивые черные глаза. «Ну ладно, мы поехали». Смутившись, буркнул Роман и быстро вскочил на велосипед. Олегу пришлось на ходу запрыгивать на багажник. Он понял, что Витя Белый цыгану был не нужен. На сердце стало неспокойно, тревожила нечестность Романа. Олег пытался придумать, как бы освободиться от этого парня, но боялся показаться трусом. Мрачные мысли Олега прервал голос Романа. «Олег, давай покатаемся еще. Я дам тебе жвачек. Ты их любишь?» — говорил цыган по-дружески. И это успокаивало. «Поехали», — согласился мальчик, хотя и понимал, что лучше было бы вернуться домой. Роман катил все дальше и дальше от знакомых улиц. «Сейчас съездим в центр, купим много жвачек и еще что захочешь. А у тебя деньги есть?» «Да, много». Около ларька с надписью «Свежий хлеб» Олег едва успел спрыгнуть с багажника, потому что Роман резко затормозил. «Мне нужно купить хлеба домой. Я живу рядом. А потом поедем в центр. Идет?» «Идет». Цыган забежал в открытую дверь ларька, откуда вкусно пахло свежим хлебом. А Олег остался со своим орленком. «Ну и влетит же мне дома», — подумал он. «Надо бросить этого подозрительного Рому и мчаться домой. Обойдусь без его жвачек». Но Роман уже вышел из магазина с полной авоськой и хлопнул Олега по плечу, как старого друга. «Садись! Поехали!» Дом цыгана действительно оказался недалеко. Это было довольно большое, но старое строение. Штукатурка на стенах местами отвалилась, краска на ставнях давно облезла. Вместо забора висела ржавая сетка, калитка еле держалась на петлях. Большая черная собака, увидев хозяина, замахала хвостом, потом грозно зарычала на Олега. «Свои! Дайна, свои! Нельзя!» Собака послушно успокоилась и отошла от калитки. Роман стал закатывать велосипед во двор. «Зайди на минутку», — предложил он Олегу. «Ты что, боишься?» — добавил он с улыбкой, заметив нерешительность мальчика. «Да нет, только давай побыстрее», — сказал Олег, заходя в узкий коридор. В доме никого не было. На стенах висели пестрые ковры. На полу тоже был большой, но уже потертый ковер. В углу стояли какие-то коробки, валялись смятые пакеты. Неприятно пахло табачным дымом. «Много вас тут живет?» — спросил мальчик, разглядывая незнакомое жилье. «Пятеро. Просто сейчас никого нет. Все куда-то ушли. Садись». Пододвинул Олегу деревянный стул, засуетился Роман. «Подожди пару минут, я сейчас управлюсь и поедем». Он взял железную миску со стола, насыпал в нее песка и принялся ее тереть. «Что ты делаешь?» «Посуду мою», — улыбнулся Роман. «Чтобы экономить воду. Воды в доме нет, приходится оттирать песком, а водой ополаскивать». Олегу все здесь казалось странным и подозрительным. Он сидел как на иголках, ругая себя за глупую доверчивость. Роман поставил миску с водой на газовую плиту, зажег огонь, потом положил в воду что-то темное и стал ждать, когда закипит. «Что ты варишь?» — голос Олега дрожал. «А ты такого никогда не видел?»
1: «Нет».
0: «А для чего это?» — с трудом сдерживая волнение, спросил Олег. «Сейчас увидишь». Равнодушно пытаясь успокоить гостя, ответил Роман. Но спокойнее от этих слов Олегу не стало. Роман нетерпеливо суетился у плиты. Когда темная жидкость закипела, Олег почувствовал незнакомый, неприятный запах. Мальчик догадался, что Роман задумал что-то недоброе. «Может быть, я поеду домой, а то родители будут переживать». Олег нерешительно встал. Поняв, что гость хочет уйти, цыган уже другим тоном произнес. «У меня во дворе собака. Ты видел? Она в дом пускает, а из дома нет. Да и дверь я запер. Сиди». Бедный Олег понял, что парень не шутит, и из дому ему не выйти. Мысли в его сознании сменяли одна другую. «Что сейчас будет? Зачем я поехал так далеко, не сказав родителям? Как я мог поверить незнакомому человеку?» Олег чуть не плакал, ругая себя, понимая безвыходность своего положения. Только теперь он понял, что не сделал самого главного, не обратился к всемогущему Богу. Мальчик начал мысленно молиться, просить у Бога защиты и помощи. Вдруг во дворе громко залаяла Дайна. Роман выглянул в окно. «Ко мне пришли. Зайди вот сюда, на минутку». Цыган втолкнул Олега в боковую комнату и плотно закрыл за ним дверь, обитую старым одеялом. Щелкнул замок. Возмущенный Олег стал изо всех сил колотить кулаками в тяжелые доски двери, но в ответ не было слышно ни единого звука. Отчаявшись, мальчик опустился на колени. Он каялся и взывал к Богу. «Господи, прости меня! Прости мое своеволие! Мне страшно! Спаси меня, Господи! Помоги!» Никогда раньше Олег не молился так горячо. Не зная, слышит ли его сейчас Бог, он снова и снова взывал о помощи. Прошло немного времени, а мальчику казалось, что он сидит в этой темной комнате уже целый год. Но вот заскрипел замок, и злосчастная дверь распахнулась. Показалась знакомая курчавая голова. «Олег, выходи! Твой отец приехал!» — уже ласковым голосом проговорил цыган. Олег вмиг понял, что освобожден, что Бог услышал его. Не помня себя от радости, мальчик выскочил из душной комнаты во двор и выбежал за калитку. Никогда еще небо не казалось ему таким голубым, а солнце — таким ярким. У калитки стоял их зеленый москвич, а возле него отец и Саша. Они ждали Олега. Мальчик виновато взглянул на напряженное, встревоженное лицо отца. Роман подошел к калитке и стал несвязно оправдываться. «Мы просто катались». «Брось, Роман!» «Я все знаю», — прервал его Андрей Петрович. «Кончай свои грязные дела. Не впутывай в них мальчишек. Приходи к нам на собрание. Иисус простит и освободит тебя. Только Бог может тебе помочь оставить свой грех». Цыган опустил глаза и стал нервно теребить края рубашки. Повернувшись к сыну, Андрей Петрович взял его за плечо. «Поезжай домой, Олег. Мы с Сашей будем ехать сзади». Олег вскочил на велосипед и радостно помчался к дому. Мальчик понимал, что дома его ждет заслуженное наказание. Но разве оно могло сравниться с тем, что ему пришлось сегодня пережить? Позже Олег узнал, что Саша, увидев его катающимся вместе с Романом, заподозрил неладное. Он сообщил обо всем Андрею Петровичу и показал, где живет цыган. Роман был наркоманом и хотел, чтобы доверчивый мальчик стал участником и помощником в его темных делах. Любящий Бог сохранил Олега от грозящей ему беды. Олег многому научился в этот день. Он понял, что грех непослушания и своеволия очень опасен. А еще Олег убедился, что Господь слышит молитвы кающихся и может вывести их даже из самой сложной ситуации.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Как вы наверняка помните, в прошлый раз мы изучали главу 15, где Иезекииль рассказывает притчу о бесплодной виноградной лозе. А сегодня мы начнем наш разговор с обсуждения 16 главы, в которой содержится еще одна притча о маленькой, оставленной всеми сироте, грязной и неухоженной девочке, которой, как представляется, уже ничем нельзя помочь. Читаю вам первые три стиха этой главы. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь Бог дщери Иерусалима. Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка». Иезекииль постоянно повторяет то, что он говорит, исходит от Бога, а значит, нам никак нельзя забывать об этом. Может быть, слова пророка нам не нравятся, но это истинное слово Бога. Итак, кто же наша маленькая сиротка? Кто этот заброшенный несчастный ребенок? Кто этот подкидыш? Наверное, вы удивитесь, узнав, что так в пророчестве Иезекииля именуется город Иерусалим. Иезекииль не говорит здесь о происхождении народа Израиля. Он не упоминает здесь ни о Аврааме, ни о Саре, но он говорит здесь о происхождении города Иерусалима. Слово «город» в еврейском языке женского рода. Вот почему наш подкидыш – девочка. Изначально Иерусалим был амарейским городом. В 15 главе книги Бытия, стих 16, мы читаем. «В четвертом роде возвратятся они, то есть народ Израиля, сюда, ибо мера беззакония амареев доселе еще не наполнилась». А было время, когда Иерусалим был хеттским городом. Хетты — один из великих народов древности. Когда-то давно они владели всей территорией земли обетованной, и в частности Иерусалимом. Вот каково происхождение Иерусалима. И похвастаться здесь этому городу совершенно нечем. Послушайте, как описывает Бог историю города в стихах с 4 по 11. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрылья рис моих на тебя, и покрыл наготу твою. И поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьянные сандали, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье». Иерусалим был сиротой от рождения, незаконнорожденным, брошенным ребенком, о котором никто не заботился. Но Бог удочерил этот город, сделал своим детищем. Он сказал: «Будь моим городом». И теперь он напоминает Иерусалиму о том, что сделал для него. Мне кажется, вполне понятно, что значит эта глава для нас с вами.
Происхождение мое лично не особо почетно. Адам и Ева согрешили, и мы с вами родились в скверне и нечистоте. Давид писал в 7 стихе 50-го псалма. «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Давид ничем не отличается от нас. Чем бы мы могли похвастаться, даже если ваши предки совершали какие-то необыкновенные деяния, все равно они оставались грешниками и могли спастись только по благодати Божьей. Таково наше происхождение. Мы рождены во грехе и беззаконии. Что же сделал Бог для Иерусалима? Бог сказал: «Живи». А нам с вами Он сказал: «Вы должны родиться свыше». Бог заключает с нами завет и обещает спасти, даровав вечную жизнь, если мы примем спасение через жертву Христа. Вот как Бог спасает нас. Вы наверняка помните слова из 3 главы Евангелия от Иоанна, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Господь взял эту маленькую, никому не нужную девочку, грязную от собственной крови, и сказал: «Омыл я тебя водою». Мы тоже можем омыться водой рождения свыше, водой обновления во Святом Духе. «Омыл я тебя водою и смыл с тебя кровь твою». Господь Иисус Христос принял на Себя мои грехи и понес наказание на кресте вместо меня. В результате сегодня я чист, как чисты все дети Божьи. На них нет крови греха. Иезекииль пишет также: «И помазал тебя елеем». Сегодня Бог помазывает своих детей помазанием Святого Духа. «И надел на тебя узорчатое платье». Мы можем также облачиться в белоснежно чистое одеяние праведности Христовой, чтобы в нем предстать перед Богом. Но и что же случилось с Иерусалимом дальше? Бог говорит, что когда его приемная дочь выросла, она стала прекрасной юной девушкой и блудницей. Она стала поклоняться идолам и отвернулась от него. И я искренне прошу Бога смиловаться над теми христианами, которые продаются миру за тарелку похлебки. Да, Исав дешево оценил себя. Но сегодня некоторые христиане продаются еще дешевле. Сегодня дьявол получает возможность скупить множество христиан оптом и просто за бесценок. Мы легко отворачиваемся от Бога, а потом, поняв свою ошибку, снова пытаемся наладить свое общение с Ним. Но это оказывается не так просто. Ведь грех получает власть над нами. Послушайте теперь стихи с 53 по 55 из 16 главы Иезекииля. «Но я возвращу плен их, плен Содома и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты, и дочери твои, возвратитесь в прежнее состояние ваше». Эти стихи используются сегодня как доказательство того, что все мы в конечном итоге спасемся. Но опять же повторяю вам, неразумно основывать целое учение на нескольких вырванных из контекста стихах Писания. Для доказательства этой теории используют также 12 стих 37 главы Иезекииля. «Так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших». Но, как я полагаю, Бог говорит здесь не о воскресении грешников к жизни вечной. Он говорит в обоих случаях о восстановлении города или народа, а не о тех, кто жил в этой земле много-много лет назад.
В 16 главе Иезекииля Бог упоминает о восстановлении Содома. Сейчас в том районе, где находился Содом, на берегах Мертвого моря, очень интенсивно строятся города. Хотя, лично я не понимаю, что может быть привлекательного в тех местах. И в 37 главе книги пророка Иезекииля Господь говорит о восстановлении народа израильского. Вообще, в Ветхом Завете нет божественных откровений о будущем, которые были бы описаны столь же обстоятельно, как в Новом Завете. Бог не планирует воскрешать святых Ветхого Завета. Он рассказал нам, каковы его планы по поводу нас. Но он нигде не говорит, что будет с ветхозаветными святыми. В Ветхом Завете Бог обещал, что небеса спустятся на землю, и что это и будет тем самым воскресением, на которое уповал Авраам. Еврейский народ возродится. Но мы не можем истолковывать этот отрывок из Ветхого Завета в свете Нового. Тем не менее, Ветхий Завет нигде не противоречит новозаветному учению. В Новом Завете совершенно ясно сказано, что будет два воскресения. Воскресение спасенных и воскресение грешников для осуждения. Так что стихи, которые я прочел вам, как здесь написано, имеют отношение только к возрождению еврейской нации. Мы должны воспринимать их именно так и не приписывать им большего значения, чем они имеют. Эта глава завершается чудесными строками. Бог собирается снова заключить завет с народом Израиля. Даже грех этих людей, их постоянные сопротивления, бунты, отступничество и тому подобное не заставили Бога отступиться от них. Послушайте стихи с 60 по 63. «Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог». К сожалению, эти стихи Писания почему-то редко вспоминают проповедники и ученые-библеисты. Бог говорит здесь, что не только выполнит старые заветы, но и заключит с израильтянами новый завет. И отсюда со всей определенностью следует, что у Бога есть замыслы, касающиеся всего народа израильского. Следующая, 17 глава книги пророка Иезекииля, к которой мы сейчас обратимся, это загадка про двух орлов. Вот ее первые стихи. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву». Вы видите, люди не слушали Иезекииля, поэтому ему приходилось привлекать их внимание самыми неординарными способами. Итак, в чем же суть этой загадки? Послушайте стихи с 3 по 5. «Скажи, так говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями и длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его, и взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву». Этот большой орел — Вавилон, и его царь — Навуходоносор. Везде в Писании Вавилон сравнивается с орлом. И Иеремия в 48 главе, стих 40, использует этот образ, когда пишет о Навуходоносоре. «Так говорит Господь, вот как орел налетит он и распрострет крылья свои над Моавом». В 49 главе, стих 22, Иеремия же пишет: «Вот как орел поднимется он
и полетит, и распустит крылья свои над Восором, и сердце храбрых идумеян будет в тот день, как сердце женщины в родах». Пророк Даниил в 4 стихе 7 главы своей книги описывает Вавилонскую империю, выходящую из моря подобно льву с орлиными крыльями. Вот почему этот орел, который сорвет верхушку дерева, и есть царь Вавилона Навуходоносор. А что же это за дерево такое? Это Израиль, и прежде всего царский дом Давида. Навуходоносор собирается сорвать верхушку царского рода. Именно так он поступил с Сидекией. Послушайте продолжение загадки в стихе седьмом. «И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего». Другой орел — это Египет, который в то время был очень могущественным государством. Сидекию посадил на престол Навуходоносор. Между ними был заключен договор. Но Сидекия нарушил свое слово и обратился за помощью к Египту. Вот почему ветви лозы тянутся к Египту. Лоза посажена на египетской земле, но толку от этого не было никакого, потому что Египет будет сокрушен. Навуходоносор захватит его, разрушит и подчинит себе. Вот какова суть загадки Иезекииля. Читаем дальше, послушайте стихи с 12 по 15. «Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон. И взял другого из царского рода и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли, то есть собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз, и уцелеет ли? Интересно, что сам Навуходоносор сдержал свое слово. Божий народ нарушил договор, а языческий народ — нет. Какое безобразие! Но не то же ли самое происходит и сегодня? В некоторых церквях вы увидите людей, в руках у которых Библии, а сердца далеки от Бога. И с другой стороны, за пределами церкви есть множество неверующих, которые держат слово, хотя они никогда не давали Богу никаких обещаний на этот счет. Иезекииль обещает, что армия Навуходоносора вторгнется в Иудею и погубит царя Сидекию. Читаю вам 18 стих. «Он презрел клятву, чтобы нарушить союз. И вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет». Бог говорит: «Я хочу, чтобы Сидекия расплатился за свой обман. Не знаю, как вам, а мне, читающему эти слова, нисколько не хочется оказаться среди тех христиан, которых Бог будет судить за притворство». Обратите внимание также на стих 24. «И узнают все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь, сказал и сделаю». Иногда Бог допускает, чтобы безбожники одерживали победу над народом, который считает себя народом Божьим, но на самом деле далеко отошел от Бога. В Америке сейчас царит разврат. В церквях полно отступников. Ни в наших сердцах, ни вокруг нас, нигде нет мира. Наша жизнь полна тревог.
И Бог говорит, что самостоятельно мы не сможем избавиться от греха. Без покаяния, без искреннего отказа от попыток достичь праведности собственными силами, без отказа от своей гордости и своеволия, нас неминуемо постигнет суд. Об этом говорится в 18 главе книги пророка Иезекииля, которую мы будем изучать в нашей следующей беседе. Там Бог в популярной и доступной форме объясняет, что его суд коснется прежде всего отдельных личностей. Это будет не суд над народом вообще, а наказание, которое постигнет каждого отдельного грешника. Чтобы немного ввести вас в курс дела, я коротко расскажу о поговорке, которая приводится Иезекиилем уже в начале 18 главы. «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». У израильтян действительно была такая поговорка, и вы ее наверняка не раз слышали. Пророк Иеремия, например, вспоминает ее даже дважды. В 31 главе книги Иеремии, стих 29, мы читаем. «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». А в «Плаче Иеремии», глава 5, стих 7, сказано: «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их». Как я полагаю, в основу этой поговорки легли слова, записанные в 20 главе Исхода, стих 5. «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Наказание Бога бывает обусловлено тем, насколько человек повиновался или, наоборот, не повиновался Божьим заповедям. Вот о чем забывали жители Иудеи, когда пытались свалить вину за постигшее их наказание на своих отцов. Людям еще со времен Адама свойственно было сваливать собственную вину на кого-то другого, на согрешившую жену.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2020 год.
2: Пережитое. Ширинай Досова. Мальчик, камешки и война. Гарри родился под Одессой незадолго до начала Великой Отечественной войны. Родители его были верующими, из русских немцев. Герберт Иванович, так звали отца мальчика, во время войны состоял на службе, обороняя город. Однажды утром он ушел на работу и больше не вернулся. Пропал без вести. С того дня на мальчика будто целое небо упало. Каждый день он подолгу стоял у калитки, ожидая возвращения любимого отца. 4 родных братьев Герберта Ивановича, дяди Гарри, отправили в лагеря, а 2 дедов расстреляли. Все они пострадали за веру, хотя судили их как немецких шпионов. Выжить не удалось никому. К слову сказать, моего дядю Александра, брата моей мамы, 17-летнего украинца, тоже обвинили в измене родине. Он учился в гимназии, где преподавался немецкий язык. Этого оказалось достаточно, чтобы его вместе с одноклассниками однажды забрали прямо с урока и увезли в неизвестном направлении. Судьба подростков неизвестна до сих пор. Жизнь Гарри была нелегкой. В село пришли фашисты, и в марте 1943 года всю семью вместе с односельчанами отправили в Германию по приказу Гитлера об эвакуации немцев, родившихся в СССР. Фюрер, чуя, что проигрывает войну, что дело швах, нуждался в рабочей силе. Он в спешном порядке задумал вывести своих. На телегах их отправили в Польшу. А уже оттуда, одним ранним утром, поезд с тысячами насильно вывезенных русских немцев тронулся в Германию. Через 2 часа началась бомбежка. Советский самолет обстрелял локомотив, погибли только 2, машинист и кочегар. Состав остановился. В панике люди стали выпрыгивать из вагонов и разбегаться в рассыпную кто куда. Бежала и мать Гарри, крепко держа его за одну руку, а 7-летнюю дочь Валю за другую. Вокруг царил хаос, крики. Мальчик, получив сильный толчок в спину, выскользнул из руки матери и тут же потерялся в толпе. Какое-то время он еще бежал со всеми, думая, что догоняет мать, но потом отстал. Вскоре наступила тишина. Ни души. Все убежали. Оставшись один, он побрел, куда глаза глядят. Рядом возвышался лес. Оказавшись на опушке, ребенок увидел котлован от бомбежек, заполненный до краев талой водой. Подойдя к нему, он подобрал под ногами камешек и швырнул его в воду. Брызги разлетелись в разные стороны. Это его заинтересовало. Он бросил еще один камень, а потом еще и еще. И так до самого вечера. Это увлекательное занятие и спасло малыша. Если бы он вошел в лес, то потерялся бы, а ночью замерз. Был конец марта. Мальчишка оказался любознательным и, глядя на круги на воде, проявил изобретательность. Ему было интересно, почему при каждом броске они получались разными. Увеличиваясь в размерах, круги вырисовывались то спокойными, с легкими складками, то взволнованными, с рваными краями. Узор на водной глади зависел от того, под каким углом запускался камень, то есть от бросавшего. И мальчик стал экспериментировать. Так, если просто швырнуть камень в воду, то он, плюхнувшись, тут же исчезал без ажура. А вот если бросить его снизу, да наотмашь, тогда камешек мелкими шажочками вначале бежал по водной глади, словно летел, а потом скользил, как бы готовясь к пируэту. Каждый бросок получался с причудливыми завитушками. Мальчик так наловчился в метании камней, что на воде вырисовывались уже не просто круги, а почти что картины. За этим занятием пятилетний ребенок совершенно забыл о бомбежке, о еде и даже о матери. Обо всем на свете. Возможно, это была защитная реакция детской психики на пережитый шок. Оставшись один на один со своей маленькой жизнью, в шаге от смерти, не понимая, что произошло, куда убежали все люди и где теперь его мама, дитя беззаботно играло у спасительной воронки от бомбы. Что это? Картина Мунка «Крик вживую. Проклятая война». Стало вечереть. Солнце село. Неожиданно из леса вышел мужчина средних лет. Завидев мальчишку, он подошел к нему и спросил: «Малыш, что ты тут делаешь?»
3: «Рисую красивые круги на воде».
2: «А где твоя мама?» Мальчик молча пожал плечами. «Как ее зовут?»
3: «Гильда».
2: «У тебя есть еще родные?»
3: «Да, сестра Валя и бабушка Маргарита».
2: «А тебя как зовут?»
3: «Гарри Трестер».
2: Мужчина догадливо кивнул головой и сказал: «Все ясно с тобой, малец. Ты из Шварцмердойчер. Немцы из колонии Причерноморья. Пошли со мной». И он привел ребенка в свою семью. Человек из леса, Божий ангел, приложил немало усилий, чтобы найти родственников мальчика. Через полгода, охая и ахая, за ним примчалась счастливая бабушка. Поклонившись в пояс благодетелю, она забрала своего внучка Гелиптен Энкель с собой. В начале января 1945-го Гитлер в предсмертных конвульсиях сделал еще одну попытку перебросить русских немцев из Варшавы в Германию. На сей раз поезд с бабушкой и внуком добрался до Дрездена. А через 4 месяца пришла долгожданная победа. Война закончилась. Всех русских немцев, вывезенных на тяжелые работы в Германию по приказу Гитлера, теперь по приказу Сталина возвращали на родину, но в советские лагеря. Люди оказались между молотом и наковальней. Бабушку с внуком прямиком погнали в казахские степи. Мать Гарри с дочерью Валей после той бомбежки затерялись где-то в Польше. Оттуда их депортировали обратно в Советский Союз, тоже в Казахстан. Двигаясь в одном направлении, они, однако, ничего не знали друг о друге. Где мать, где дочь, где сын, где бабушка, живы ли? Кругом хаос, а в придачу голод и неизвестность. Товарный поезд, в котором ехала бабушка Маргарита с внуком, двигаясь по казахской дороге, сделал короткую остановку в Караганде. Услышав название города, бабушку тут же осенило: надо дать дёру. В этом городе жил ее брат, и она рассудила так: если уж ей будет суждено испустить дух от собачьей жизни, то брат сможет позаботиться о малыше. Время было страшное. За одну горсть пшеницы, взятой, язык не поворачивается сказать, украденной с колхозного поля, давали 10 лет тюрьмы. Люди опухали от голода и умирали тысячами и сотнями тысяч. Особенно дети. Смекалистая бабушка во время стоянки поезда незаметно выскользнула с малышом из вагона и, шмыгнув в заросли, росшие вдоль железнодорожного полотна, легла навзничь, пригнув ребенка к земле. «Если поймают, — подумала она, — скажу, что вывела дитя по нужде». Но их никто не заметил, и поезд тронулся без них. Найти брата Виктора Эрленбуша оказалось несложно. Его многие знали. Он был известным агрономом. За христианские убеждения в печальном 1937-м Виктора отправили в лагерь как немецкого шпиона. Однако во время войны стране срочно понадобились толковые специалисты. Взять их было неоткуда, как только из тюрьмы. Виктора отправили работать в Караганду в ботанический сад Академии наук СССР. Прибывших в среднеазиатские пески изменников родины разных национальностей была тьма тьмущая.
3: Люди жили в нечеловеческих условиях. Спали в бараках скученно, как шпроты в банке. Маргарите брат помог переселиться в сарайчик без окон. Свое собственное жилье — такая роскошь, даже если оно без солнечного света и с земляным полом. Человек есть существо, ко всему привыкающее. И я думаю, это самое лучшее его определение. Федор Достоевский. Так у Гарри началась новая жизнь, и упавшее небо стало полегче. Как-то бабушка отправилась к соседям на похороны. Увидев растерянно молчавших у гроба людей, она сказала: «Нельзя хоронить человека, как собаку. Давайте проводим его по-людски». Она встала на колени и помолилась. Потом произнесла короткую речь о Христе и спела несколько христианских похоронных гимнов. По щекам присутствующих потекли слезы благодарности. Христово утешение умиротворяет душу. Эти похороны послужили началом первой лютеранской церкви в Караганде, у истоков которой была женщина по имени Маргарита Курле. Она была женой лютеранского священнослужителя, сгинувшего в советской тюрьме. В ее сарайчик приходили люди, и она учила их Слову Божьему. Библии тогда, конечно, не было. Но Маргарита, знавшая на память много библейских текстов, говорила простые и проникновенные проповеди, дарящие людям надежду и любовь. Община потихоньку начала расти. Через несколько лет ее возглавил вышедший из заключения божий служитель Абрам Бергман, отсидевший в лагерях 10 лет. Сойдя с поезда в Караганде, стоя на платформе и не зная, куда идти, он спросил у прохожего, не знает ли он каких-нибудь немцев. Тот указал ему на бабушкин сарайчик. Так Абрам стал пастором в уже сформировавшейся общине. «Спасибо тебе, дорогая Маргарита, за твою горячую любовь ко Христу. Ты — пример Божьего служителя». Эта удивительная женщина заботилась о внуке, вдохновляла паству и не теряла надежды найти свою дочь и внучку. Она расспрашивала о них буквально всех подряд, на каждом шагу. Бывало, зайдет в магазин, встанет в очередь за хлебом и выпытывает у стоящих, не знает ли кто женщину Гильду с дочерью Валей. Однажды Маргарита заглянула к приятельнице, когда та писала письмо своей родственнице, проживающей на станции Акуль в Акмолинской области. Бабушка тут же принялась за свое привычное и попросила подругу спросить в письме про ее дочку с внучкой. А дальше ни в сказке сказать, ни пером описать. Эта далекая родственница оказалась соседкой Гильды. Невероятно, но факт. Вот тебе и бабушка Маргарита. Верила, молилась и делала изо всех сил все, что могла. Вода камень точит. Даже сегодня, когда есть компьютеры и всякие базы данных, не так просто найти пропавшего человека. А что уж говорить про послевоенное время с миллионами погибших и без вести пропавших. Получив это неожиданно радостное известие, Гильда помчалась в комендатуру за пропуском. Без согласия властей переселенцам нельзя было выезжать даже за 4 километра. Враги были на строгом учете, и за каждым следило зоркое око спецслужб. Ее отпустили на 5 дней. Трогательная встреча состоялась. Радости не было конца. Но за годы жизни под упавшим небом ребенок успел забыть свою мать, и теперь ему казалось, что какая-то чужая тетя хочет разлучить его с любимой бабушкой. Он плакал и не хотел уезжать, но мать все же забрала мальчика с собой. Долгое время, несколько лет, сын не называл ее мамой. Не мог, не верил. Однажды, обратившись к ней с каким-то вопросом, у него случайно сорвалось с языка слово «мама». Мать вздрогнула, присела на корточки и, обхватив лицо руками, разрыдалась. С этого момента она навсегда воскресла в его сердце, как его родная мать. Когда опомнишься от бега, твой дом становится ковчегом, а жизнь по-прежнему права. и где-то глубоко под снегом растет упрямая трава. Евгений Касьян. Как сложилась судьба героев потом? В 1976-м они эмигрировали в Германию, в город Штутгарт. Мама Гильда умерла в 70 лет. Бабушка Маргарита прожила 102 года. До последних дней она была на своих ногах и в здравом уме. Компенсация за собачью жизнь. Сестра Валя стала медсестрой. Сейчас ей 83 года, и она до сих пор поет в хоре лютеранской церкви. А Гарри, которому недавно исполнилось 81, защитил диссертацию, работал старшим научным сотрудником в Штутгартском университете, а потом 25 лет на автомобильном заводе «Мерседес-Бенц», куда его пригласили ведущим конструктором и где он получил 103 патента на свои открытия и изобретения. Любознательный малыш, целый день рисовавший камешками причудливые круги на воде, стал ученым. Хорошо, что он тогда не погиб, не замерз в лесу и его не съели волки. В 1982 году Гарри выступал в комиссии по правам человека ООН в Женеве с докладом «Ленин – новый бог страны Советов». После того, как перестройка открыла советские границы, доктор технических наук Гарри много раз ездил на родину как переводчик своего друга, профессора Вернера Гитта, директора Федерального физико-технического института в Брауншвейге, когда тот приезжал в страны СНГ с интересными научными лекциями, свидетельствующими о существовании Творца и призывающими к вере во Христа. На заводе у Гарри создалась молитвенная группа, которая существует по сей день. Сотрудники ежедневно перед работой читают Библию и возносят хвалу Богу. Такова история одной семьи, пережившей войну. В перипетиях этих судеб видна незримая рука Бога. Вначале эти люди потеряли все – дом со всем имуществом, близких, страну и, самое страшное, друг друга. Бесконечные товарные поезда, обозы, бараки, лагеря и пепелища. Но потом они удивительным образом нашли друг друга и больше уже никогда не расставались. Не так ли и с нами? Мы потеряли небесную родину, Создателя и самих себя, стали чужими друг другу. Эх, жизнь! Поспешим ко Христу. Он отрезвит, приведет в чувство наши метущиеся души. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас», — говорит Спаситель.
4: Свидетельство. Нурлан Беркитов. «Ты веришь в меня?» Хочу засвидетельствовать о том, как Бог нашел меня и спас от смерти. Было это в 1997 году. До этого времени я ничего не знал о Христе. Однажды я лежал в больнице после операции ректоцеллы. Сама операция была несложной, все равно, что удаление аппендицита. Длилась она всего 15 минут. Обычно пациенты на вторые сутки встают и уходят домой. У меня же 3 дня не спадала высокая температура. Мне было плохо. Я не мог ни пить, ни есть, ни сесть, ни встать. Операцию делал мой друг, кореец по национальности. Осмотрев меня и послушав, он сказал: «Не волнуйся, поставив систему, все будет хорошо». Но по истечении 5 суток температура не спадала, и мне становилось хуже. Рядом с больницей находился институт. Позвали профессора с его помощниками. После осмотра профессор, татарин по национальности, спросил меня: «Ты, наверное, не ходил в мечеть, не давал муле Хаир Садака пожертвования, чтобы тот прочитал молитву?» Я ответил ему, что перед тем, как лечь в больницу, я был в мечети и дал знакомому мулле пожертвование, чтобы он прочитал за меня молитвы. «Кто же не боится операции?» — думал я. «Неважно, маленькая она или большая». Профессор, махнув рукой, сказал: «Аллах спасет тебя!» И ушел. Тогда я впервые испугался за свою жизнь и понял, что у меня что-то серьезное. В больнице все это время со мной находилась моя жена. Она очень переживала за меня, плакала, очень похудела за это время. Прошло 7 суток, но температура все не спадала. Опять собрался консилиум врачей и профессоров. Осмотрев меня, один врач повернулся к моей жене и сказал: «Вы сегодня не оставайтесь здесь, идите домой». «Ну все», — подумал я, — «мне пришел конец». Я попрощался с женой, сказал, чтобы она не переживала. Ночью, между 2 и 3 часами, я почувствовал дикую боль. Было такое ощущение, будто мне внутрь что-то засунули и рвут. Я понимал, что умираю. Душа выходит из тела. Перед моими глазами пролетела вся моя жизнь, все, что я сделал плохого. Я осознал, что я грешник, и мне нужно покаяться и просить у Аллаха прощения за грехи. Но решил сначала попросить прощения у всех людей. Затем подумал, у кого я еще не попросил прощения перед смертью. В голове промелькнуло: «У Бога». Я, как и все казахи, считая себя мусульманином, обратился к Аллаху: «Аллах, прости меня. Когда я был здоров, ничего толком не делал того, что ты хотел. Прости меня и спаси ради моих детей». Как только я произнес эти слова, то увидел перед собой яркий свет и Иисуса Христа, смотрящего на меня и говорящего на казахском языке: «Сын мой, тебе плохо?» «Плохо», — отвечал я. «Ты веришь в меня?» — последовал вопрос. Я подумал, как я могу в него верить, если мы, казахи, считаем его русским богом. Но Иисус, показывая, спросил меня снова: «Ты веришь в меня?» И только тогда, когда он еще раз спросил, я осознал, что есть единый Бог на небесах, как бы его ни называли. Я просил Бога спасти меня, и Он послал ко мне Христа Спасителя. И если я сейчас умру, предстану перед Божьим судом и скажу: «Ты меня не спас», то Бог ответит мне: «Я послал к тебе Спасителя, а ты не поверил в Него». А без веры спасение невозможно. Все в моем сознании встало на свои места. Я осторожно сказал: «Иисус Христос, я верю, что Аллах послал тебя спасти меня». Он ответил: «По вере твоей да будет тебе. Иди». После этих слов я смог встать с кровати и ходить, хотя до этого даже головы не мог поднять. Утром пришла жена. Я, побритый, со сверкающими глазами, лежал на кровати. «Ты жив?» — спросила она, подойдя ко мне. «Да, я жив». И тут она потеряла сознание. На крики прибежал врач. «Так ты не умер?» — вырвалось у оперировавшего меня врача. «Нет, не умер. Иисус Христос исцелил меня. Он явился мне в эту ночь и спросил, верю ли я в Него. И я ответил, что верю». После этого я смог встать с кровати. «Слава Богу!» — воскликнул врач. «Мы думали, что сегодня ночью ты умрешь». Я радовался вместе со всеми. Попросил жену принести мне Новый Завет. Я слышал, что у Иисуса Христа есть такая книга. Она принесла мне Евангелие, и я начал читать его. «Вот это да!» — подумал я. «Оказывается, Иисус был евреем, а не русским». Когда прочитал про обрезание, подумал, что и казахи тоже делают обрезание. Читая дальше, Я понял, что Иисус Христос приходил на землю для того, чтобы взять грехи всех людей на себя. В этот момент я осознал, что я и есть тот самый грешник, за кого Иисус пострадал. Я понял, что Иисус Христос сделал это лично для меня. Я не искал Его. Он сам меня нашел. Я поверил в Иисуса, и Бог простил мои грехи. Радость переполняла мое сердце. Выписавшись из больницы, я шел домой счастливый, чтобы рассказать родным о Христе. Сначала все радовались за меня. Потом пришли родственники жены и стали упрекать, говорить, что я их позорю, и просили меня и жену, которая тоже уверовала, никому не говорить об Иисусе. Мы сказали, что не можем не говорить о Нем, потому что мы верим в Него. Тогда они стали уговаривать нас: верьте в душе, а другим говорите, что не верите в Него. Но мы не согласились на их предложение. Я прочитал им стих из Евангелия от Матфея, глава 10, стих 33. «А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». После этого родственники стали угрожать мне, что заберут жену и детей, если я не откажусь от Христа. Но я был непреклонен. Родственники выполнили свою угрозу, забрали у меня жену и детей, а меня, избив, выгнали из дома. Так я без верхней одежды и обуви оказался на улице. Было это в ноябре месяце, а в северном Казахстане в это время уже стоят морозы и лежит снег. Что делать? Куда идти? — думал я. Родственники пришли снова, подхватили меня за руки и ноги и, раскачивая, стали угрожать. «Последний раз, — говорим, — откажись от Христа!» «Не могу, — говорю я. Я дал обещание Богу». Тогда они отбросили меня в сторону. Во время полета разные мысли пронеслись в голове. «Как жить дальше? У меня нет ни семьи, ни дома, ни денег, ни одежды. Все отказались от меня». «Нет, Иисус, я не смогу так жить. Я откажусь от Тебя». И тогда я отказался от Него. Но мне сразу на память пришли слова Иисуса: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Я понял эту истину и покаялся в том, что сделал. На землю я упал уже христианином. В сердце была необыкновенная радость, потому что Бог был со мной. Я встал на колени и, имея уже первый опыт молитвы, стал молиться: «Господи, пусть мои родственники вернут мне одежду». И тут я услышал звук открывающейся двери и оклик: «Эй, Иисус, держи свою одежду!» Я очень обрадовался. Вот только одного сапога не хватало. Я опять взмолился: «Господи, пусть родственники отдадут мне и второй сапог». И снова услышал: «Иисус!» Я поднял голову и увидел летящий сапог. Он летел прямо на меня и ударился о мой лоб, оставив большой синяк. Я оделся, обулся и пошел к верующему брату, служителю Николаю. Мне больше некому было идти. От него я позвонил своим родителям. Они уже знали о том, что я уверовал. Трубку сняла мама, и я услышал: «Нурлан, зачем тебе нужен этот Иисус Христос? Откажись от Него!» Я сказал ей, что не могу этого сделать, что я дал обещание Богу, а не кому-нибудь, что буду верить в Иисуса Христа, Сына Божьего. Сказал ей, чтобы и она тоже поверила в Иисуса Христа. «Нурлан, я люблю тебя, но если ты не откажешься от Христа, у тебя не будет мамы», — сказала она. Подобное сказал и отец: «Нурлан, у тебя не будет отца, и все родственники откажутся от тебя». Маму я очень сильно любил. И когда она отказалась от меня, для меня это было самым тяжелым испытанием. Я проплакал всю ночь. Утром моя подушка была мокрой от слез. В голове крутились мысли, как жить дальше? Я лишился жены, детей, а теперь еще и родители отказались от меня. «Господи», — стал молиться я, — «как мне жить дальше? Меня все ненавидят, плюют в мою сторону, избивают. Я не могу так больше жить. Я хочу, чтобы все вернулось и было как прежде. Я откажусь от тебя». И в тот момент, когда я уже хотел отказаться от Христа, мой взгляд упал на Библию. Я взял ее в руки и помолился. «Господи, что ты хочешь сказать мне напоследок?» Открыл ее и прочитал: «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобой. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто, ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Исаия, глава 41, стихи с 10 по 13. А также «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаия, глава 40, стихи с 29 по 31. Я закрыл Библию и, упав на колени, стал молиться. «Прости меня, Господи, что во время постигших меня испытаний у меня не хватило сил остаться верным Тебе. Прошу Тебя, помоги мне, держи меня в руке Твоей и будь всегда со мной. Аминь». После этого трудности и испытания не закончились, они длились еще какое-то время. Самым страшным было то, что я не знал, когда они закончатся. Мне казалось, что я никогда больше не увижу мою жену, детей, что у меня не будет ни родных, ни близких. Но Бог провел меня через эти испытания. Наконец наступил день, когда я смог вернуться домой, к семье. Мы молились Богу, и Он помог нам. Слава Ему!
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Игра с грехом. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Книга притчи Соломоновых, 10 глава, 23 стих. Индийская укротительница змей в Бомбее выступала в цирке со змеей. Когда укротительница приближалась к змее, та удалялась. Когда она уходила, змея гналась за ней. Когда смотрела на нее пристально, змея делалась плоской и лежала без движения. Иногда змея изливала яд и открывала свою страшную пасть, готовая наброситься на укротительницу. Но укротительница в то же мгновение брала ее в руки и своим пронизывающим взглядом останавливала, делая ее совсем безжизненной. Затем поворачивала ее во все стороны и бросала к своим ногам. Публика аплодировала и бросала букеты цветов молодой укротительницы. В один момент она нагнулась, чтобы поднять красивый букет цветов, и вдруг подскочила с пронзительным криком. Змея укусила ее. Через несколько минут укротительница упала и в невыразимых страданиях умерла. Умерла, как умирают многие жертвы зла, от привязанности к нему. Грех, который многие люди любят и играют с ним, подобен ядовитой змее. Он погубит душу своим смертельным дьявольским ядом, если вы его не остановите. Нельзя играть с грехом. Из всех зол человеческих один грех есть настоящее зло. Грех лишает душу мира, ум света, землю, благословения, всякую тварь, всякой доброты. Источник и корень, и мать всех зол – грех. Он расслабляет наши тела, он производит болезни. Грех – это не безобидная ошибка в жизни. Грех действует разрушительно. Он разрушает общение с Богом и с ближними. Грех опасно оттеснять в подсознание, стараться его забыть. Именно в подсознании он и действует разрушительно на тело и душу. Против греха есть одно только средство – прощение. Иисус Христос имеет власть прощать грехи, и когда Он прощает, то и освобождает от власти греха.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Почему сказал так Иисус? И начал Петр говорить ему: «Вот, мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Евангелие от Марка, 10 глава, с 28 по 30 стихи. «Папа, я не понимаю этих слов Иисуса!» — с тревогой в голосе сказал Валера, когда прочитал стихи, которые мы только что прочитали. «Не может быть, чтобы Богу нравилось, когда кто-то оставляет семью, а за это в награду получает новый дом. Объясни мне, пожалуйста, что здесь имеется в виду?»
2: «Ты правильно понимаешь Божий характер. Молодец!» — похвалил Валеру отец. «Бог действительно не хочет, чтобы рушились семьи. Этого хочет дьявол. И когда кто-нибудь в семье узнает побольше о Боге, о его законе и делится с близкими своими открытиями, дьявол тут же принимается за свою работу. Он начинает пугать родственников верующего человека, что все это до добра не доведет. Они стараются убедить начинающего христианина отказаться от своих взглядов. Иногда, чтобы добиться своей цели, они угрожают, что уйдут от него или выгонят его самого. К сожалению, бывает и так. Родители выгоняют из дома сына или дочь. Те, кто оставался верными Иисусу, переживали чудесные опыты обращения к Богу своих родителей. Но вместе с тем, как и обещал Христос, у этих детей в церкви появлялось так много друзей, братьев и сестер по вере, которые готовы были согреть их любовью в своих домах и позаботиться о них. Было время, когда некоторые семьи лишались своих домов из-за веры в Бога. Иисус не оставил таковых в нужде. Гостеприимные семьи верующих в разных городах и селах принимали их так радушно, что эти люди уже не чувствовали себя бездомными. Завтра, ребята, мы еще поговорим о библейской математике. А пока что запомните: любую нашу потерю ради того, чтобы остаться верным Ему, Бог возвращает сполна, во сто крат.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

сердце полное надежды. И отправилась к человеку Божию. 4 книга Царств, 4 глава, 25 стих. Ожидание добра. Так определяет один богослов, что такое для нас, верующих, надежда. Надежда – вот еще одно драгоценное качество, которое мы обнаруживаем в жизни благородной женщины, сонамитянки. Но нередко путь надежды – это путь скорби и бедствий. В дом сонамитянки пришло горе. Горе сокрушило ее сердце. Ее единственный сын, маленький мальчик, который принес столько радости в ее бездетный дом, который должен был передать своим детям имя ее мужа, который должен был стать опорой ее старости, внезапно умер у нее на руках. Ожидание добра. Надежда придала ей силы. Сонамитянка решила идти к Божьему пророку и узнать, не может ли Елисей чем-то помочь ее горю. Она надеялась и не стала предаваться бесплодному отчаянию. Она надеялась, и надежда побудила ее действовать. Действовать с верой. Эта вера положила на постель пророка Елисея тело ее умершего мальчика и надеялась. Эта вера ответила на расспросы встревоженного мужа одним словом «хорошо» и надеялась. Эта вера оседлала ослицу и отправилась за 30 миль к горе Кармил, к Елисею, человеку Божьему, и надеялась. Эта вера на вопросы слуги о здоровье ее сына и мужа отвечала «здоровый» и надеялась. Эта вера упала на землю и ухватилась за ноги Елисея и надеялась. Эта вера отказалась идти за слугой пророка и ждала, пока пророк не согласился пойти сам, и надеялась. Эта вера ждала за дверью, пока Елисей молился Богу, и надеялась. Вера и надежда были вознаграждены, когда пророк вернулся на митянке ее сына, живого. Ожидание добра. Библия говорит нам, приходящий к Богу должен уверовать, что он есть, и ищущим его он воздаст. Евреи 11:6. Вознаграждать за веру в Него – это дело Бога. А наше дело – действовать и приносить все свои надежды, все свои ожидания добра к Богу надежды, к тому, кто вознаграждает своих верных за ожидание добра.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Что Библия

0: братья и сестры, я всех сердечно приветствую. Все, кто остались сегодня здесь, вы пришли, чтобы помолиться. И это также очень хорошо. Я думаю, у нас будет возможность как раз для того, чтобы помолиться. Если вы были внимательны, у нас по средам проходит очень интересная тема. Тема христианской семьи. И мы с вами говорим о взаимоотношениях между мужем и женой. Мы с вами говорим о взаимоотношениях между родителями и детьми. Мы с вами говорили о том, каким должен быть муж, какая его ответственность, какая ответственность жены в семье. И мы не просто, может быть, говорим, рассуждаем, но мы с вами смотрим, что говорит Писание. Что говорит Слово Божье и как Писание показывает нам вот эти вот взаимоотношения в христианской семье. Сегодня тема нашего рассуждения очень такая, я думаю, животрепещущая. Тема очень необходима для родителей. Но я думаю, что сегодня те дети, которые остались, я думаю, что и для вас это будет полезно. Тема нашего рассуждения – что Библия говорит о дисциплине для детей? Что Библия говорит о дисциплине для детей? Задача нас, земных родителей, воспитать детей. И мы с вами понимаем, что дети – это подарок, дети – это награда от Господа. Но задача родителей до определенного времени, пока дети – в родительском доме воспитать детей. Как было бы хорошо, если бы каждый раз, когда рождается ребенок, мы с вами получали инструкцию. Вот представьте, рождается ребенок в семью, и вместе с ребенком мы получаем инструкцию. И вот на пятый день ребенок плачет день, плачет полночи, папа отрывает инструкцию, смотрит на третью страницу, там написано конкретно, что нужно делать. Папа с мамой это делают, ребенок успокаивается. Представьте, что в 5 лет ребенок проявляет недовольство. Может быть, вы видели, когда малые дети ложатся на пол, когда они кричат, когда руками, ногами что-то делают. И вот родители открывают этот мануал, они смотрят, что нужно делать в таких случаях, они это делают. И ребенок успокаивается. Представьте, что подросток подходит к вам и говорит, что они уже не любят вас. Не любят, потому что вы не разрешили кому-то поехать или, может быть, на день рождения кому-то. И вы спокойно открываете страницу в этой инструкции, смотрите, что сказано, что говорить 15-летним или 16-летним. Подбираете правильные слова, все утихает, все успокаивается. Или представьте, к вам приходит дочь и говорит, я собралась замуж. И вот вы, наверное, уже в конце мануал открываете, последние, наверное, страницы. Вы читаете, что нужно делать, какое наставление нужно. Но вы знаете, Бог нам не дал такой конкретной инструкции на каждый день. Мы с вами имеем Слово Божье. И очень хорошо, и очень правильно, когда мы вникаем. Мы с вами понимаем, что каждый ребенок особенен. Особенно в тех семьях, где есть несколько детей, мы понимаем, насколько дети могут быть разными, насколько дети отличаются друг от друга. И каждому из нас, родителю, каждому отцу, каждой матери необходимо, чтобы мы нашли особенный подход для того, чтобы могли воспитать этих детей. Итак, что Библия говорит о дисциплине для детей? Хочу, чтобы вы вместе со мной открыли послание к евреям, 12 глава. Мы с вами прочитаем с 4 текста до 11. Послание к евреям, 12 глава. И мы прочитаем с 4 стиха, включая 11. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которого всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него достигает мирный плод праведности. Если мы внимательно посмотрим на этот текст как раз говорит о дисциплине. Если у вас английская Библия или параллельная Библия, как раз вот в английском переводе здесь говорится о дисциплине. И эти слова, которые у нас показывают наказание, наказывает, наказывал, как раз переведено как discipline, как дисциплина. Как вы думаете, есть разница между наказанием и дисциплиной? Родители, отцы, я для себя нашел определение. Наказание – это ответная мера воздействия для того, кто совершил преступление или поступок, взыскание, налагаемое на кого-либо, кара или возмездие. Интересный момент – дисциплина. Дисциплина – это обязательное подчинение определенному установленному порядку или правилам. Разница есть. Наказание как последствие и дисциплина как определенное подчинение установленному порядку. Кстати, происходит это слово «дисциплина» от латинского слова, которое означает «учение», «образование». Даже в английском языке, вот если мы знаем слово «disciple», «ученик», как раз идет от этого слова «дисциплина». Я бы сегодня хотел, чтобы мы посмотрели на этот текст, который мы прочитали, и взяли для себя пять истин, которые касаются непосредственно дисциплины, дисциплины для детей. И первую истину, которую я нахожу, это необходимость дисциплины. Мы с вами прочитали этот четвертый текст. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха. Если мы внимательно посмотрим этот четвертый текст в контексте 10 главы, 11 главы, начала 12 главы послания к евреям, мы с вами увидим, что как раз он призывает и говорит о важности дисциплины. Он говорит о необходимости дисциплины. 10 глава заканчивается сильным предупреждением, но также ободрением. Апостол говорит, что те, кто отступит от веры, они погибнут. И наоборот, те, кто выстоят, те, кто смогут быть победителями, кто смогут быть не из колеблющихся, они получат то, что Бог обещал. 11 глава показывает нам на тех или те примеры тех людей, которые действительно не отступили от веры. Это герои веры. 11 глава, вся эта глава посвящена тем мужам и женам, которые жили верой, которые названы героями веры. 12 глава продолжается призывом, призывом жить верой, верой, смотря на начальника и совершителя веры нашей. И контекст 4 стиха заключается в том, что бессистемная жизнь, жизнь, которая не имеет дисциплины, она ведет к разрушению и к погибели. Христианская дисциплина детей заключается в том, чтобы мы наблюдали, наблюдали, в каком направлении идут наши дети, наблюдали, куда они движутся. Если в вашей семье были или есть подростки, когда им исполняется 15,5-16 лет, это как раз то время, когда у них появляется желание, или хотят, или они могут получить права или лайсенс для того, чтобы водить машину. И вот представьте, ваш ребенок подходит к этому возрасту, ему или ей исполняется 15,5 лет или 16, и вы даете им ключи от машины. И вы говорите: пожалуйста, ты можешь ехать, ты уже получил права, Ты получил лайсенс, и ты можешь ехать. Наверное, мало из нас, кто так поступает. Скорее всего, отцы, может быть, и матери. Мы садимся с ними в машину. И, может быть, до того, как мы садимся в машину, мы показываем, где поворот, где газ, где тормоз, как поворачивать, как щетки работают, как включать машину. И после этого мы с ними едем. Иногда нужно поправить руль или, может быть, подержаться за руль. Иногда, может быть, нужно натянуть ручник для того, чтобы помочь им в этом деле, смотреть за направлением. Вы знаете, кто из вас старался учить вашего ребенка водить машину, очень часто им не нравится. Не нравится, когда вы берете за руль, или когда вы говорите «медленнее, едь здесь», или, может быть, когда вы натягиваете ручник, но это необходимо. И мы понимаем, что если мы не научим ребенка, ребенок может попасть в аварию. Если нет дисциплины, это может обернуться трагедией. Притчи 23 глава 13 и 14 текст. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». О чем здесь говорится в этом тексте? Конечно же, не о том, чтобы как-то избивать ребенка. Но здесь интересный момент. Слово Божие говорит, что если будет применена дисциплина, если будет применена даже физическая дисциплина, то этим воспитанием ты спасешь душу его от преисподней. Итак, первая истина – необходимость дисциплины в том, чтобы предотвратить погибель в будущем. Вторую истину, которую я нахожу в этом тексте – средство дисциплины. Мы с вами прочитали пятый текст «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Здесь в этом тексте, в пятом тексте, цитируется притчи 3 глава, 11 текст, который говорит «Наказание Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением Его». Бог Отец воспитывает своих детей, воспитывает нас. И здесь говорится о двух средствах дисциплины. Это слово, которое у нас переведено как наказание. Мусар, еврейское слово мусар, как раз говорит о дисциплине, как раз говорит о действиях Бога по отношению к его детям. И второй момент – обличение, тахеха, которое говорится о предупреждении или относится к тому, что Бог говорит словами. То есть два средства. Средства дисциплины, которые Бог применяет по отношению к его детям. Это слова и это действия. Мы с вами говорим о средствах дисциплины. Мы, как родители, по примеру нашего Небесного Отца, мы также должны применять и слова, и действия. В христианской дисциплине, в дисциплинированном воспитании наших детей мы должны применять слова и мы должны применять действия. Вы знаете, кто-то скажет, всегда ли нужны действия, если мой ребенок понимает слова. Слова являются дисциплиной. Мы с вами прочитали, что это является одним из средств дисциплины. Кто-то из нас никогда не видел детей, которые понимают только слово. Но, возможно, есть исключения. И если дети понимают слово, тогда вы, как родители, вы делаете то, что необходимо для того, чтобы учить их дисциплине. Но если слова, только слова не помогают, мы с вами видим, что есть два средства этой дисциплины. Есть слова и есть практические действия. Мы с вами живем в стране, где очень своеобразно и очень щепетильно подходят к одному из этих средств, к действию. Особенно всему, что касается какого-то физического воздействия или физического действия или наказания. И очень многие родители думают, что здесь, в этой стране или в этом штате физические наказания или действия, они не разрешены. Знаете, в нашем штате, и я выписал, я хотел бы прочитать, есть закон, который как раз говорит о физической дисциплине, как раз говорит о действии, о практическом действии. Для тех, кто хотите проверить для себя, можете записать. Это закон RCW 9A.16.100. Я прочитаю это по-английски, или, может быть, даже прочитаю по-русски, вы можете найти, или, наверное, все-таки почитаю по-английски, по-русски. И здесь есть интересный момент, который говорит о физической воздействии. Как я перевел это по-русски? Государственная политика этого штата заключается в том, чтобы помочь, чтобы защитить детей от нападений и жестокого обращения и поощрять родителей, учителей и их уполномоченных представителей использовать методы исправления и ограничения детей, которые не опасны для детей. Однако физическое наказание ребенка не является незаконным, если оно разумно и умеренно и применяется родителям, учителям или опекуном в целях удержания или исправления ребенка. Это закон нашего штата. Поэтому даже наш штат, есть другие законы, вы знаете другие законы, но закон, который говорит о том, что иногда необходимо физическое воздействие, в нашем штате есть этот закон. Но это касается законов штата. Мы с вами говорим, что мы люди верующие, мы опираемся на Слово Божье. И как мы с вами прочитали, сам Бог Отец использует средства обличения и наказания, слова и действия в процессе воспитания нас, Его детей, и мы должны использовать эти средства дисциплины для наших детей. Итак, мы посмотрели на два момента. Мы посмотрели на необходимость дисциплины, чтобы предотвратить погибель. Мы с вами посмотрели на средства дисциплины. Это действия и слова. Есть третья истина. Третья истина, которая показывает мотив этого дисциплинарного воспитания детей. Прочитаем с 6 по 9 текст. Это 12 глава, текст, который мы читали в начале. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которого всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить?» В этом тексте я нахожу мотив дисциплинарного воспитания, и он единственный. Мотивом этого воспитания должна быть любовь. Слово Божие говорит, что Бог, Отец, воспитывает и дисциплинирует нас, потому что Он любит. И мы, родители, также должны иметь тот же самый мотив. Когда мы воспитываем детей словом или делом, когда мы говорим об этом, что мотивирует нами, как родителями? Мотив, как я уже сказал, должен быть любовь. Иногда нам может быть легче наказать ребенка физически, чем просто поговорить, чем объяснить. Иногда мы просто хотим, чтобы ребенок отошел, потому что он мешает, и мы стараемся как-то воспитывать его такими методами. Но мотив, он должен быть любовь. Любовь – это то, что должно двигать нами. Когда у нас был репцентр, и когда приходилось посещать репцентр, знаете, там были совершенно разные люди, разные ребята, разные судьбы, разные причины, почему они там оказались. Многие из них были детьми служителей, многие из них очень хорошо знали Писание, даже знали наизусть, могли цитировать Писание. Но когда с ними беседуешь, когда разговор касался семьи, родительского дома, воспитания, две таких вот мысли, которая повторялась. Первая мысль – это то, что родители были слишком заняты для того, чтобы воспитывать детей. Их воспитывала улица, их воспитывала школа, у родителей не хватало времени. И второй момент – у родителей не хватало любви. Да, они все покупали, да, они, возможно, дарили айфоны, помогали с машиной. Но вы знаете, для меня это было интересно. Эти молодые братья в основном говорили, что они не чувствовали любви со стороны родителей. мотивацией дисциплинарного воспитания должна быть любовь. И, как я сказал, два очень важных момента для этого. Для этого необходимо быть вовлеченным в жизнь ребенка. Не просто знать, когда у них день рождения, когда нужно купить подарок. Не просто, может быть, какие-то другие моменты, но быть вовлеченным. Знать, какие интересы у ребенка, какие у него цели, к чему он стремится, знать, чем дети живут. И второй момент – необходимо быть последовательным в дисциплине. Вы знаете, мы как родители очень часто говорим: «Я даю тебе еще один шанс». Приходит следующий раз, и мы говорим: «Вот это последний шанс». И следующий раз приходит, и мы опять говорим: «И это последний шанс». Если у нас нет последовательности, если мы не применяем какие-то меры, у ребенка может сложиться мнение, что так будет продолжаться, что эти последние разы будут очень долго идти, поэтому необходима последовательность. Мы с вами говорим о дисциплине наших детей. Четвертый момент, четвертую истину, которую я нахожу. Цель дисциплины. Мы с вами читаем 9 текст. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Цель дисциплины или цель дисциплинарного воспитания наших детей – научить послушанию. И апостол говорит, что именно эту цель преследует Господь, преследует Бог, когда Он воспитывает своих детей, чтобы мы могли быть послушными, научить нас послушанию. И здесь очень важно объяснить эту причину для ребенка. Когда они маленькие, гораздо легче сказать: «Я так сказал». Мы, как отец, как мать, мы авторитет для детей. И до определенного возраста это будет работать. Если они спросят, почему, мы можем ответить: «Потому что я так сказал, я папа». «Потому что я так сказала, я мама». Но приходит возраст, когда нам нужно сказать больше. И здесь очень важно, чтобы основанием для этого было Писание, чтобы основанием было Слово Божье. Слово Божье говорит: «Дети, почитайте родителей ваших». «Дети, слушайтесь родителей ваших». Итак, цель дисциплины – научить послушанию. Когда дети подрастают, нам очень трудно сказать: «Я сказал», потому что будут вопросы: «А почему?» И гораздо легче, когда мы обращаемся к Писанию, когда мы говорим, что Слово Божье – наше основание, и когда мы поднимаем авторитет Писания, авторитет Бога в нашей жизни. Не просто потому, что «Я сказал», так говорит Писание, так говорит Господь: «Дети, повинуйтесь родителям вашим». И если мы будем обращаться к Писанию, тогда детям гораздо легче будет понимать, что мы преследуем, в чем цели нашей дисциплины. Когда вы учите ваших детей подчинению Богу, Его Слову, вы учите их поступать правильно, поступать по Писанию. И, может быть, в определенное время, когда они растут, это будет что-то видимое, но если они начнут понимать цели, начнут понимать, что это не просто для них, это говорит Писание, это говорит Бог, тогда это перерастет, и это станет внутренней частью. Эта дисциплина станет их частью. Не просто какая-то навязанная дисциплина родителям, но когда ребенок будет расти, он будет понимать, и эта дисциплина станет частью его. Вообще, когда мы говорим вот об этом моменте, цель дисциплины – научить послушанию. Мы с вами понимаем, что этот момент очень тесно идет с пониманием вообще субординации, которую Господь, или иерархии, которую Господь оставил для семьи. Мы с вами понимаем, что Он, Иисус Христос, является главой. Муж имеет главу. Мы с вами понимаем, что жена имеет главу мужа. Мы с вами понимаем, что дети, и Слово Божие так говорит, что дети – должны слушаться родителей. И для того, чтобы дети учились послушанию, необходимо, чтобы мы могли показать пример. Как мужья, как отцы, как матери, как жены, мы должны показать в этом пример. И если я, как отец, я не слушаюсь своего главу, если жена, которая не почитает и не слушает своего мужа, для детей будет очень трудно, чтобы они могли понять, что они должны слушаться родителей. Поэтому личный пример – это очень важно. И эта дисциплина, которая показывает личный пример, она должна проявляться во всем. Она должна проявляться в чтении и изучении Писания, когда я на личном примере показываю, что такое самодисциплина. Когда я читаю не просто, когда получится, или когда есть настроение, или по особенным праздникам, но когда я показываю дисциплину в чтении, в изучении Писания, в посещении богослужения, и в этом необходима дисциплина для того, чтобы посещать богослужение не просто по большим праздникам или только в воскресенье утром, но когда происходит, когда народ Божий собирается, чтобы быть в собрании, в исполнении обещаний, которые я даю. В этом необходима дисциплина. Последняя истина, на которую я бы хотел обратить внимание, результат дисциплины. Давайте прочитаем 10 и 11 текст. Здесь говорится о родителях. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Братья и сестры, вы знаете, почему дети не любят дисциплину? И для детей я открою небольшой секрет. Вы знаете, что вашим родителям не особо нравится вас наказывать или дисциплинировать? Потому что любая дисциплина заключается с кратковременной скорбью. Когда ребенка наказываем, у него скорбь. Я не говорю здесь только о физической скорби. Слово Божье говорит, что это печаль. Наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но всякое наказание, оно потом наученным доставляет мирный плод праведности. Результат дисциплины всегда будет иметь кратковременную боль и печаль. Никто от этого не радуется. Нет родителей, нет отца, который радуется, когда ему нужно наказать сына или дочь. Это печаль. Но мы должны, как родители, понимать, что кратковременная печаль, она приносит в будущем, она доставляет плод праведности. Мы, родители, не хотим или нам неудобно очень часто наказывать детей. Мы не хотим как-то огорчить их, мы не хотим, чтобы у них была какая-то печаль. Мы сочувствуем, но здесь есть процесс. Братья и сестры, Слово Божие говорит, что дисциплинный подход к тому, как мы учим наших детей, это очень важный момент. И нам, как родителям, очень часто хочется, чтобы результат был мгновенным. Я что-то сказал, ребенок выучил, исполнил, больше не повторяет ошибок, только стремится к лучшему. Даже если есть какое-то наказание, ребенок понял, больше этого не повторяется. Чтобы был какой-то прогресс, чтобы ребенок мог учить, чтобы был плод праведности, о котором мы здесь прочитаем. Но очень часто необходимо время. Знаете, мы как родители часто переживаем и даже сеем это со слезами. Но Слово Божие говорит, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Наказание или дисциплинарное воспитание, кратковременное, оно приносит печаль. Оно приносит печаль и детям, оно приносит и родителям. Родители не хотят наказывать своих детей, потому что, как я уже сказал, оно приносит боль, оно приносит печаль. Но Слово Божие говорит, что всякое наказание, которое в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но в будущем оно доставляет мирный плод праведности. Я хотел бы ободрить вас, родителей, чтобы вот этот систематический подход, дисциплинарное воспитание ваших детей. И опять же, я здесь не говорю только о физическом каком-то наказании, чтобы эти средства и слово, и действия, чтобы они были в нашей жизни. Сам Господь Бог, Он учит нас, детей Своих, чтобы мы были послушны Ему. Он учит нас повиновению, и Он хочет, чтобы по этому примеру мы могли учить, наставлять и быть рядом с нашими детьми. Очень много трудностей и переживаний в этом вопросе. Не хватает времени, не хватает мудрости, но Слово Божие нам открывает и говорит, что мудрость вся у Господа. Он подсказывает, Он говорит, когда у нас нет ответов, мы можем приходить к Нему, Он дает мудрость. Он говорит, какому ребенку как подойти, что кому сказать, когда кого наказать или, может быть, обойтись словом. Он дает эту мудрость, когда мы к Нему приходим, когда мы повышаем Его авторитет в нашей семье, когда мы являемся добрым примером для наших детей. Итак, пять истин. Что Писание говорит о дисциплине для наших детей? Дисциплина необходима, чтобы предотвратить погибель. Мы с вами говорили о средстве дисциплины. Это прежде всего слово и действие, наказание и предупреждение. Мотивом нашего воспитания, мотивом нашей дисциплины должна быть любовь к ребенку. Мы должны любить. И вы скажете, любой отец, любая мать любит своего ребенка, и это так. Но именно в тот момент, когда вам нужно сказать, когда вам нужно воспитать, когда вам, возможно, нужно применить физическое наказание, чтобы это не было как-то с горем, чтобы это не было, чтобы правильное духовное состояние было у вас. И если неправильное состояние, вам нужно взять время, помолиться об этом, и тогда Бог даст мудрости, как правильно подойти, как правильно воспитывать детей. Цель дисциплины – научить послушанию. Послушанию не просто даже мне, потому что я отец, но послушанию Богу и Его Слову. И результат дисциплины – кратковременная боль и переживание и долгосрочное благословение в жизни. Это говорит нам Слово Божье о дисциплине для наших детей. Пусть Господь даст нам мудрость, как родителям, как отцам, как матерям, чтобы мы, вникая в Его Слово, приходили к Нему, а у Него есть ответы, у Него есть инструкция для каждого из нас, для каждого из наших детей. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

Бывает же такое в жизни. Вроде бы со всеми летел, а тут один, посреди моря.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Братья и сестры, две недели назад на таком же вечернем воскресном собрании мы начали рассуждение над темой о страхе Божьем. И я обещал продолжить, мы возвращаемся к этой теме. Если помните, я говорил, что в этой теме у меня семь разделов, и мы на прошлом собрании коснулись двух из них. То есть мы постарались сделать определение словосочетанию «страх Божий», что это такое, и поговорили о том, почему это важно, чтобы у человека был страх Божий. В начале этой проповеди, как вы помните, мы читали три текста из Священного Писания. Все они из Нового Завета. Почему я сознательно выбрал тексты из Нового Завета? Для того, чтобы показать, что страх Божий – это не какое-то

0: отжившее ветхозаветнее понятие, как некоторые люди говорят, ну вот там, во времена Ветхого Завета, да, Бог был такой строгий, взыскивающий, там нужно было бояться Бога, а мы же живем во времена Нового Завета, когда Бог называет нас своими детьми, Иисус называет нас своими друзьями, и как будто уже бояться Бога не нужно. Но эти тексты из Нового Завета и многие другие показывают на то, что и мы, дети Божьи, ученики Иисуса Христа, тех, кого Он называет друзьями, для нас также важно иметь страх Божий, и чтобы это было хорошо развитое в нас сознание и понятие, что такое страх Божий, и как он проявляется, и как приобретать страх Божий, и что может в жизни человека происходить, если у него не будет страха Божьего, не будет трепета и благоговения перед Богом. Итак, напоминаю эти места. Первое. Апостол Петр говорит, «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». В послании Филиппийцам апостол Павел говорит, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И автор послания к евреям в 12 главе тоже написал, «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Но составляющие части этой темы, семь, о которых я говорил, то есть первое – это значение словосочетания «страх Божий» и близкий по смыслу выражения в Библии. Вторая часть этой темы – важность наличия страха Божьего. То есть вот здесь мы вначале говорили, что означает страх Божий. Да? Теперь третий раздел этой проповеди будет «Признаки наличия страха Божьего у человека». То есть, глядя на жизнь человека, по некоторым признакам можно определить, есть у него страх или нет. И также некоторые признаки в жизни человека могут показывать наоборот, что этот человек не имеет страха Божьего. В прошлый раз, кажется, я вспоминал того судью, о котором сказано, что он Бога не боялся и людей не стыдился. К сожалению, встречаются такие люди, у которых отсутствует страх Божий. Пятым разделом будет «Последствия жизни без страха Божия», то есть к чему это приводит человека, если он не боится Бога. Шестое, о чем мы будем сегодня говорить, это «Как приобретать страх Божий и возрастать в нем». И седьмое, мы посмотрим на некоторые Божьи обетования, которые Бог оставляет для людей, которые боятся Его. То есть люди, боящиеся Бога, они как-то по-особенному близки и дороги Богу, и для них у Него приготовлены специальные особые благословения, и множество обетований говорят об этом. На некоторые из них мы посмотрим. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что такое страх Божий, да? Как вот можно выразить, как можно охарактеризовать, что такое страх Божий? Можно сделать такой вывод, то есть я сейчас уже иду очень быстро, потому что мы в прошлый раз об этом говорили, что, во-первых, это трепет и благоговение перед святостью и величием Бога. То есть, когда человек осознает, насколько свят и велик Бог, то его это должно приводить в трепет и благоговение перед этим великим и святым Богом. Это один или одна черта, одна грань в этом многогранном понятии страха Божьего. Следующее. В понятие страха Божьего входит, что человек знает, что впереди его ожидает Божий суд и наказание за грехи, и это вызывает у человека желание спастись от суда и наказания. То есть понимание того, что будет впереди Божий суд, абсолютно справедливый, как когда-то об этом высказался великий русский поэт Лермонтов, да? «Но есть Божий суд на перстнике разврата, он всех вас ждет, он не подкупен звону злата». То есть знание того, что есть суд, и что там будет оценка дана всей нашей жизни и каждому нашему поступку, и вот понимание этого, оно вызывает желание спастись от суда и наказания, то есть получить прощение грехов и оправдание – Что еще можно сюда добавить? Это осознание того, что во всякое время и на всяком месте Бог видит и слышит нас и дает оценку нашей жизни. Вот если человек имеет страх Божий, он живет с пониманием этого, с осознанием. И я слышал от многих людей такое свидетельство, что именно вот осознание того, что на небесах есть Бог, который всегда видит меня, удерживало даже в подростковом, даже в юношеском возрасте многих удерживало от того, чтобы не сделать какой-то грех или какое-то плохое дело. Осознание. И последнее, что сюда можно добавить, это осознание того, что за все нужно будет давать отчет перед Богом. Вот эти части, они составляют в совокупности понимание того, что является страхом Божьим. Но в Священном Писании близкими по выражению к понятию страха Божьего являются такие слова, как бояться Бога, богобоязненность, такие выражения. Но в целом речь идет об одном и том же. В прошлый раз мы также говорили вот об этом. Почему важно, чтобы у человека был страх Божий? И некоторые тексты Писания приводили, что страх Господень – это истинная премудрость. И мы говорили о том, что какое бы высокое образование ни получил человек, может быть, самые престижные университеты закончит, но если у него не будет страха Божьего, то мудрости у этого человека не будет. Знания будут, объем информации какой-то накопленной в памяти может быть огромный, но без наличия страха Господнего истинной премудрости – невозможно, потому что страх Господень есть истинная премудрость. Мы также говорили, что, в общем-то, с этого и начинается мудрость. Только когда у человека есть страх Божий, только тогда у него может появиться мудрость, потому что начало мудрости – страх Господень. Также мы говорили, что страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Мы говорили о том, что в страхе пред Господом надежда твердая. Мы говорили, что страх Господень – это источник жизни, удаляющий от сетей смерти. То есть вот мы, как и в прошлый раз я говорил, этими текстами, почему так важно наличие страха Божьего, мне хотелось привести к пониманию, что мы должны проверять себя на наличие у нас этого качества страха Божьего, потому что это очень важно и ценно. Это дает много прекрасных благословений в нашей жизни, если мы имеем страх Божий. Мы говорили, что страх Господень отводит от зла. Мы говорили о том, что кто имеет страх Господень, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Мы немножко рассуждали о том, как это тяжело бывает, когда человек не имеет довольства, когда он постоянно по поводу разных обстоятельств окружающих его недовольствует, возмущается, ропщет, каким последствиям это может приводить. А вот наличие страха Божьего имеет такой результат, что кто имеет его, всегда будет доволен. И также мы говорили последний текст, который в этом разделе читали, что страх Господень будет сокровищем твоим. В общем-то, это нормальное и естественное желание для человека, да, быть богатым. Как кто-то сказал, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И я думаю, что каждый из нас с этим согласится, да? Так вот, здесь говорится, что настоящим сокровищем, настоящим богатством для человека является, если у него есть страх Господень, он будет сокровищем твоим. Теперь в третьем разделе мы посмотрим на то, по каким признакам можно определить, есть у человека страх Господень или нет. Но, кажется, я в прошлый раз такую оговорку делал, да, что вот третий и четвертый раздел мы будем рассуждать не с целью, чтобы посмотреть на сидящих рядом и, ну, задаться этим вопросом. А вот тут рядом со мной сидит брат или сидит сестра. Посмотрю-ка я сейчас по этим признакам, есть у него или у нее страх Господень. Больше и правильнее будет это проецировать на свою жизнь эти тексты Священного Писания, которые сейчас будут открываться, с целью проверить, Но для этого нужно постараться быть искренними перед самим собой, достаточно откровенными перед самим собой, чтобы сделать правильный вывод. А у меня это есть или у меня этого нет? Итак, по каким же признакам можно определить наличие страха Божьего у человека? Написано: «Вот страх Господень есть истинная премудрость». Друзья, некоторые тексты будут повторяться. Этот текст уже перед нами тоже открывался сегодня и на прошлом собрании, когда я говорил о страхе Божьем. Но в некоторых текстах мы будем иногда обращать внимание на начало стиха, иногда на конец стиха, иногда на какую-то мысль, содержащуюся в центре этого стиха. То есть один и тот же стих, но мы можем использовать его в разных разделах и на разные грани этого стиха обращать внимание. Вот здесь говорится так: «Страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Братья и сестры, то есть по этому признаку можно судить, есть у человека страх Божий или нет. Удаляется человек от зла или не удаляется? Я думаю, что вы тоже замечали в жизни, что почему-то иногда некоторые люди, да, это как будто люди, притягивающие себе какие-то неприятности, какие-то проблемы. То есть один и тот же человек, смотришь, у него... Но какая-то череда так и тянется. Он то в одну неприятность попал, то в другой проблеме оказался. У другого же наоборот. Смотришь, жизнь проходит достаточно ровно. Но и причем здесь не то, что проблемы или неприятности какие-то там в плане болезнь какая-то или скорбь какая-то посетила человека. Нет, это нормально. Даже и для богобоязненного человека. Мы знаем, да, пример из Священного Писания. К пророку Елисею приходит женщина и говорит: «Мой муж, раб твой, умер, и теперь пришел взаимодавец, чтобы взять двоих моих сыновей в рабы себе. А ты знаешь, что мой муж, раб твой, боялся Господа». Вот даже у богобоязненного человека могут случаться серьезные проблемы. То есть, похоже, он еще при жизни оказался в больших долгах, и теперь, когда его не стало, взаимодавец пришел для того, чтобы забрать сыновей и продать их в рабы. Да, тяжелое обстоятельство, большая неприятность, большая скорбь для матери, несмотря на то, что муж ее был богобоязненным человеком. То есть могут что-то происходить. Здесь же говорится, удаление от зла – это когда человек по своей вине делает какое-то зло, попадает в какие-то проблемы из-за того, что он, не имея страха Божьего, совершает какие-то греховные поступки. Начиная от того, что, может быть, превышает скорость на дороге, нарушает какие-то правила, переступает какие-то законы, делает еще какие-то греховные поступки, он не удаляется от зла. Он легко смотрит на зло, легко смотрит на то, чтобы сделать какой-то греховный поступок. А вот если у человека есть страх Господень, то он отводит человека, удаляет. Боящийся Бога человек рассуждает, как Иосиф: «Как я сделаю это зло? Я не стану этого делать, я боюсь Бога». И он удаляется от этого зла. И вот если мы смотрим на жизнь человека, что он всегда старается от любого зла, греха, чего-то скверного, нечистого держаться подальше, это показывает, что у этого человека есть страх Господень. Потому что следующий текст тоже говорит: «Страх Господень чист, пребывает вовек». Страх Господень чист. То есть человек, который имеет страх Божий, он будет стараться хранить себя чистым. Он будет стараться удаляться от всего греховного, скверного, от того, что может как-то запятнать его совесть, осквернить его сердце. Потому что страх Господень чист. У чистого и святого Бога с нечистым и греховным, скверным нет ничего общего. И поэтому имеющий страх Божий, как мы говорили, это человек, помнящий о том, что Бог всегда видит нашу жизнь, то человек, боящийся Бога, имеющий страх Божий, он старается хранить себя в чистоте. Следующее место говорится так. «Страх Господень – ненавидеть зло». В Священном Писании о нашем Господе Иисусе Христе сказано: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». То есть у Господа не только любовь к правде, но у Него ненависть ко греху, ненависть ко всякому злу. Он возненавидел. И у человека, имеющего страх Божий, должно быть такое же отношение ко греху и злу – ненавидеть зло. Страх Господень отводит от зла. Но мы тоже об этом уже немножко говорили. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен. Этот текст мы вначале тоже упоминали, да? Но мы смотрели на него тогда с такой позиции, что это благословение, да? Быть довольным жизнью, быть довольным тем, что тебя окружает, тем, что ты имеешь, сказано, что это великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А вот здесь мы сейчас смотрим так, что это качество довольства, быть довольным, оно показывает на наличие у человека страха Божия. Если мы слышим, что человек постоянно чем-то недоволен, он возмущается на погоду, на цены, на политику, на начальство на работе, на рабочий коллектив, недоволен в церкви, то слишком дует кондишн, то наоборот не дует, то что-то еще, то собрание затянулось, то собрание короткое, то проповедник не такой, хористы не так спели. И вот такое наличие постоянного какого-то недовольства, такого ропотного состояния, оно показывает, что нет страха Божия. И наоборот, если мы видим, что человек в каких бы обстоятельствах ни оказывался, он умеет увидеть в этом хорошее, или, по крайней мере, он без ропота, без выражения недовольства принимает то, в какие обстоятельства Бог его поместил или в какое окружение, то это говорит о том, что у человека есть страх Господень, потому что страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен. Поэтому, если мы видим ропотника, который выражает недовольство по разным поводам, это большой показатель того, что страха Божьего у этого человека нет. Если видим человека, который доволен во всех обстоятельствах, или, как я уже сказал, по крайней мере, не выражает своего недовольства, смиряется с теми обстоятельствами, которые есть, это показывает на то, что у этого человека есть страх Господень. Следующий текст говорит так, что «за смирением следует страх Господень». То есть тоже один из показателей – это если мы видим в жизни человека проявление смирения, то это говорит о том, что у этого человека есть страх Господень. Если мы видим какие-то признаки смирения в жизни человека – этот список продолжается, список признаков, по которым можно определить. Есть такой текст. «И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страхом, говорили: чудные дела видели мы ныне». Братья и сестры, из этого текста можно сделать такой вывод, что человек, у которого есть страх Божий, он замечает великие и чудные Божьи дела – и за это славит Бога. Вот здесь так наглядно это показано, да? «Они, быв исполнены страха, славили Бога и говорили: чудные дела видели мы ныне». То есть человек, боящийся Бога, он замечает те великие, чудные, славные дела, которые совершает Господь, как вообще в окружающем нас мире, так и в нашей жизни. Следующий текст звучит так. «И дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем». Вот здесь мне больше на первое хочется обратить внимание – с верностью. То есть, если человек проявляет верность, в малом ли, в большом ли, если человек проявляет верность Богу, то это показывает и говорит, что у него есть страх Божий. Это можно посмотреть на примере апостолов. Когда апостолам запрещали говорить о Христе, Это книга «Деяния апостолов», первые главы. В день Пятидесятницы и в последующие дни апостолам запрещали проповедовать. Но апостолы говорят, кому должно больше повиноваться? Больше повиноваться нужно Богу, чем человеком. И хотя вы запрещаете нам и даже угрожаете смертью, не только темницей, но и смертью, мы будем больше послушны Господу. И это показывает на то, что у них был страх Божий. Они больше боялись Господа, чем боялись людей. И страх перед Господом, он дает человеку способность быть ему верным даже в обстоятельствах гонений, преследований, угроз. В недалеком прошлом, да, вот в истории нашего братства также было, да, когда запрещали там детей в собрания приводить или не проводить каких-то молодежных общений, то братья, которые боялись больше Бога, чем людей, они, несмотря на эти запреты, верно совершали служение. Если у кого-то преобладал страх человеческий, а не страх Божий, те шли на какие-то уступки, на какие-то компромиссы, на какие-то отступления. Но здесь сказано, действуйте в страхе Господнем, а значит как? С верностью и с чистым сердцем. Еще сказано так. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Братья и сестры, то есть, если мы видим, что человек стремится жить чисто, а если даже и случилось что-то, что он чем-то где-то согрешил, чем-то осквернился, этот человек спешит очиститься, идет на беседу к служителю, открывает свой грех, исповедуется, кается, молится, просит прощения, то это показывает, что у человека есть страх Божий. Если человек согрешил или грешит, но не спешит очищаться, то это говорит о том, что у него недостаточно развит страх Божий. Потому что сказано, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Если мы ходим в страхе Божьем, мы не будем как бы соглашаться или мириться с тем, чтобы жить со скверненной совестью или запятнанным сердцем, мы будем спешить очиститься. Ну и последний стих из этого раздела. «Повинуясь друг другу в страхе Божьим». Оказывается, послушание, оно тоже свидетельствует о наличии страха Божия. Если в сердце ребенка присутствует страх Божий, он будет послушен своим родителям. Если у членов церкви присутствует страх Божий, они будут послушны служителям церкви, будут проявлять послушание, когда и где это необходимо. Если у жены присутствует страх Божий, она будет проявлять послушание мужу. Не потому, что у нее такой мудрый или способный муж, или очень духовный муж, а потому, что так говорит Святое Писание, что жена должна повиноваться мужу. И если она имеет страх не перед мужем, а страх перед Богом, страх Божий, то она будет послушна мужу, потому что этого требует и ожидает от нее Господь. Мужья должны быть послушны Богу, и это тоже, если есть страх Божий, то будет послушание заповедям и Слову Божьему. Теперь, в четвертом разделе мы посмотрим на то, какие признаки могут показывать, что у человека или отсутствует полностью страх Божий, или, может быть, он недостаточно развит это качество, недостаточно воспитал в себе человек это качество, это чувство по отношению к Богу страха Божьего. Ведь все наши качества, мы можем их либо культивировать, взращивать, возрастать в каких-то добродетелях, или оставаться на каком-то, может быть, начальном уровне, а может быть, даже наоборот, угашать в себе какие-то положительные добрые качества. Вот по каким признакам можно судить, что у человека отсутствует страх Божий? Написано так. «Страх Господен – ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста – я ненавижу». То есть здесь перечисляется целый список, как бы в противопоставление тому, что является страхом Господен. Страх Господен ненавидит зло, а дальше перечисляется то зло, которое ненавидит имеющий страх Господен. А если страха Господнего нет, то в жизни могут присутствовать такое – гордость, высокомерие. То есть, если мы встречаемся с таким человеком, который ведет себя гордо, напыщенно, высокомерно по отношению к окружающим людям, если у него нет незаметно смирения перед Богом, перед Его Словом, у него нет послушания, то есть в ответ на какое-то замечание человек может сказать примерно так: «А кто ты такой, чтобы мне указывать? А я сам знаю, как мне жить или как поступать. Это моя жизнь, и не вмешивайтесь в мою жизнь. Я сам решаю, как мне поступать». Вот если человек так напыщенно, высокомерно, гордо ведет себя, это сильный показатель того, что у этого человека отсутствует страх Господен. Дальше здесь говорится: «Злой путь и коварные уста я ненавижу». То есть даже по речи человека коварные уста можно тоже определить, есть у человека страх Божий или нет. Дальше сказано так в следующем тексте: «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Здесь тоже идет как бы противопоставление, да? Одно положение – сердце твое пусть пребывает во все дни в страхе Господнем. Другое положение – когда страха Господнего нет, у человека может появляться зависть. Слово Божье призывает: «Да не завидует, но пребывает в страхе Господнем». Из этого мы можем сделать вывод: когда у человека присутствует зависть, у него отсутствует страх Господен. То есть два этих понятия одновременно, они не могут в одном человеке сочетаться. Наличие страха Господнего и зависть по отношению к кому-то. То есть, когда у нас появляется зависть, это показывает на то, что мы недовольны тем, что мы имеем, и мы завидуем другим, которые имеют что-то больше или лучше, чем мы. И не обязательно, что это в финансовом плане, да? Зависть может по-разному проявляться. Даже в нашей христианской среде может быть место зависти, да? Я вышел, рассказал стихотворение, а вслед за мной вышел другой и рассказал стихотворение лучше, более выразительно. И у меня может появиться зависть, почему у меня так не получается, как у получается у этого брата или сестры. Или спеть, или сыграть, или проповедь сказать, или еще что-либо. Ну и в экономическом плане, в каком-то финансовом тоже, да, может появиться зависть. То есть, если человек склонен к зависти, то это говорит о том, что у него недостаточно страха Господнего. Ну и большой текст в послании к римлянам в 3 главе. Здесь тоже многое перечислено, как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира». И потом, как подведение итога, говорится: «Нет страха Божия перед глазами их». То есть, если вот что-то из перечисленного здесь и подчеркнутого мною присутствует в жизни человека, это говорит о том, что у него нет страха Божия. Никто не ищет Бога. Если человек не ищет Бога, он его не боится. Боящийся Бога человек, он будет искать Бога. Но здесь искать Бога не только в плане, что вот первой встречи с Богом, там, чтобы покаяться перед Богом, а в процессе всей жизни своей искать Бога и Его воли для себя, желаний Божьих в отношении меня, водительства Божьего, вот что для меня на данном этапе определяет Бог, что ожидает от меня Бог, вот этот поиск Бога. Если не ищет Бога, нет страха Божьего, не делающий добро, кто разумеет делать добро и не делает, Писание говорит, тому грех, да? То есть, если человек не делает добро, это тоже говорит о том, что у него нет страха Божьего. Гортань их открытый гроб. Если человек, открывая уста, начинает говорить что-то скверное, грязное, нечистое, неприличное, это тоже говорит о том, что у него нет страха Божьего. То есть в этот момент, если человек, открыв свои уста, говорит что-то скверное, нечистое, греховное, то это показывает о том, что в данный момент человек не думает о том, что Бог на небесах смотрит на него, видит и слышит его, и Богу это не нравится. А если человек не думает о том, что Бог его видит и слышит, он – это человек, не боящийся Бога. Мы уже об этом раньше говорили. «Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови», ну и так далее. Все это показывает, что у человека или нет страха Божьего, или он недостаточно развит. Друзья, в пятом разделе – это что к чему приводит, если у человека нет страха Божьего. Здесь я приведу только один текст, это из книги пророка Иеремии, 2 глава, 19 стих. Сказано так: «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе», говорит Господь Бог Саваоф. То есть, братья и сестры, можно сделать такой вывод, что если страха, пойдем в обратном порядке, да, с конца стиха, если страха Божьего нет в сердце человека, то это может привести его к нечестию и отступничеству от Бога. Причем это не обязательно, что человек перестанет ходить в церковь, и уйдет в мир, и станет вести какой-то явно греховный образ жизни, можно, находясь в церкви, можно, посещая собрания, можно, внешне выглядя как христианин, и стараясь вести себя по-христиански, в то же время быть далеким от Бога. Вот слово «нечестие», здесь сказано «накажет тебя нечестие твое», иногда оно нами воспринимается, слово «нечестие», или когда мы читаем в Писании «нечестивый», «нечестивец», то мы склонны думать, что под этим словом подразумевается какой-то человек ужасно грешный. Может быть, это блудник, может быть, это убийца, или вор, или грабитель. Вот он нечестивый. Но нет. По Писанию, если мы более вдумчиво отнесемся к этому слову и просмотрим многие тексты, и посмотрим другие переводы, и в целом постараемся понять значение этого слова, кто такой нечестивый, то это всего лишь человек, который не берет Бога в расчет своей жизни. Человек, который живет так и строит свою жизнь так, как будто Бога не существует. Он не задумывается, а то, что я делаю, то, что я говорю, как я одеваюсь, куда я хожу, что я смотрю или слушаю, как на это на все посмотрит Бог, нравится Богу или нет. Вот если человек об этом задумывается и старается делать только то, что угодно Богу, это благочестивый человек. А человек, который не задумывается о том, как на мою жизнь смотрит Бог, нравится ему это или не нравится, это нечестивый человек. Он живет, не беря Бога в расчет. И поэтому я и говорю, что можно даже и в церкви находиться, но при этом, по сути, по содержанию своей жизни, быть человеком нечестивым или отступившим уже от Бога. И здесь Господь говорит: «Накажет тебя нечестие твое и отступничество твое». А все это почему? Потому что ты оставил Бога твоего, и страха моего нет в тебе. Поэтому последствия жизни без страха Божия для человека могут быть очень печальными. Даже если внешне человеку, может быть, какое-то время и удается сохранять внешний благочестивый вид, но Бог-то смотрит не на лицо, Бог-то смотрит на сердце, и если Бог видит уже отступничество и нечестие в жизни человека, то за этим последует суровое, строгое Божье наказание и обличение и наказание, если человек не прислушается и не покается, и не переменит своего отношения к Богу. Также приведу один текст, и довольно продолжительный, из книги «Притчей», из 2 главы, что может способствовать тому, чтобы у человека развивался страх Божий, страх перед Господом. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». То есть, братья и сестры, из этого текста мы можем сделать такой вывод, что наличие в жизни человека, в сердце человека, в разуме человека страха Божьего во многом зависит от отношения человека к Святому Писанию. Здесь сказано: «Если примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Многое зависит от отношения к Слову Божию. Если вот юные наши друзья, дети, подростки, молодежь, если расположат свое сердце к внимательному изучению Слова Божия, если мы, все взрослые, тоже, читая Священное Писание, будем обращать внимание на то, каков Бог. Недавно на курсах в Юте мы тоже рассуждали над этой темой, каким должно быть наше отношение к Священному Писанию. И там автор одной книги говорит: мы не должны читать Библию для того, чтобы изучить все заповеди Господни, что Господь нам запрещает. Мы не должны изучать Библию для того, чтобы увидеть все обетования или запомнить все обетования Божьи, которые Бог нам дает. Хотя это тоже нужно. Но он говорит, главная цель при изучении Священного Писания – это узнать автора Священного Писания, узнать Бога, которого мы служим. Потому что Христос иудеям тоже говорил, особенно фарисеям, да, что вы исследуете Писание, думая иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть Писание написано для того, чтобы нам открыть Иисуса Христа. А Христос приходил на землю для того, чтобы нам показать Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, то есть Иисус Христос, Он явил нам Бога. Когда один из учеников просил Христа и говорил: «Покажи нам Отца, и довольно для нас», то Христос говорил: «Я уже столько времени с вами, и ты спрашиваешь, ты просишь, покажи нам Отца». Вот, Иисус явился, и Он показал нам Бога Отца, каков Он. А Писание свидетельствует о Христе. Поэтому вот здесь об этом и идет речь, что если будет правильное отношение к Писанию, тогда в конце стиха сказано: «Уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». То есть, если через Священное Писание ты будешь узнавать, какой Бог, будешь узнавать Бога, то это неизбежно и обязательно приведет к тому, что в сердце перед Богом появится благоговение и страх, будет страх Господен. Ну и последнее, братья и сестры, о чем хотелось сказать, тоже в направлении того, чтобы в сердце каждого из нас было желание быть людьми богобоязненными, имеющими страх Божий, то мы посмотрим на три обетования, которые Бог дает людям, боящимся Его. Мы посмотрим только на три, но в Священном Писании их очень много. Я бы вам предложил так. Вот наступает Новый год, и мы начнем читать Библию по плану. Ну, кто как, кто просто по порядку, кто одновременно из трех мест читает, у кого-то еще какой-то метод. Но мы, как христиане, большинство членов церкви, надеюсь, что стараемся за год Библию прочитывать от начала до конца. Я уже как-то об этом тоже говорил, я не сторонник такой, быстрого такого чтения, когда некоторые говорят, я за год прочитал 12 раз, кто-то говорит, там, я 17 раз за год прочитал Библию, в течение жизни там 300 раз или 500 раз Библию прочитал. Не знаю, насколько это полезно, чтобы так много и так быстро читать. Я больше за то, чтобы прочитывать Библию хотя бы один раз в течение года от начала до конца, ну и плюс еще иногда читать некоторые места по расположению сердца, иногда по необходимости какой-то, готовя проповедь или детский урок, или еще что-то. Ну, а так от начала до конца. И вот я бы предложил вам так, чтобы в новом году, читая Библию, вы положили какой-то листочек в Библию и карандаш, и читая Слово Божье, когда встретится вам место богобоязненный или боящийся Бога, или вот что-то похожее, выписывайте эти тексты в этот листочек, и к концу года вы тоже сможете сделать такой же вывод, как когда-то сделал я, что к людям, которые боятся Бога, имеют страх Господен, у Господа особое отношение. Эти люди очень нравятся Богу, они дороги к Нему, и Бог для них приготовил особые благословения. И вот в обетованиях, в некоторых, это оставлено, что Бог приготовил для людей, боящихся Его. Первый текст здесь сказано: «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. И в чем это блаженство, в чем благословение этого человека заключается? Сильно будет на земле семя его, род правых благословится, обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. То есть о боящихся Бога Бог проявляет такую особую заботу. Другой текст говорит так: «Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать». Ну вот здесь старорусский такой перевод, формулировка такая, она не совсем, кажется, даже понятная. Проще можно было бы сказать этот стих так, что человеку, боящемуся Господа, сам Бог поможет избирать правильные пути. В нашей жизни действительно нередко приходится делать какой-то выбор, принимать какое-то решение. И иногда, сделав какой-то выбор, мы потом об этом сильно сожалеем, а иногда, наоборот, радуемся, что мы сделали правильный выбор, приняли правильное решение. Даже в Священном Писании написано: «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Возможно, в вашей жизни тоже когда-то было такое, что, приняв какое-то решение или сделав какой-то выбор, вы потом об этом сильно сожалели, а может быть и до сегодняшнего дня об этом сожалеете, что неправильно приняли решение, неправильный путь избрали. И наоборот, может быть, однажды, стоя перед каким-то выбором, приняли правильное решение, и теперь уже долгое время об этом радуетесь, и за это благодарите Бога, что Бог помог принять правильное решение. Так вот этот текст говорит, что если человек имеет страх Господен, если человек боящийся Бога, то сам Бог будет помогать ему принимать правильные решения и избирать правильный путь, чтобы человеку потом не приходилось об этом сожалеть. Ну, например, в Священном Писании мы знаем такие примеры, да? Исав продал свое первородство. И написано, что потом он очень сильно об этом сожалел. И даже со слезами взрослый мужчина, сильный зверолов, такой человек полей, да? То есть, ну, это не был какой-то изнеженный юноша такой, домашний очень, да? Это был такой человек лесной, полевой, воин, охотник. Но когда он осознал, чего он лишился, что он потерял, какое неправильное решение он принял, написано, он даже со слезами просил отца, чтобы что-то изменить, чтобы отец дал ему тоже благословение, но изменить уже ничего было невозможно. Да, действительно так. Часто в нашей жизни случается, что, сделав какой-то выбор, мы потом уже изменить этого не можем. И если есть возможность что-то поменять, то это хорошо, это легкий вариант, да? Ну, вот некоторые, приехав в Америку, говорят, да я не знаю, воля Божья это или нет, нужно было ехать или нет, или там нужно было оставаться. Да я некоторым говорил, да если ты мучаешься в совести своей, то, ну, как говорится, чемодан в руки, вокзал, аэропорт и возвращайся назад, если считаешь, что неправильное решение принял. Зачем же жить и мучиться с тем, а правильно или неправильно? Это же легко исправить. Купил билет и вернулся назад. Но иногда, приняв какое-то решение, мы уже ничего изменить не можем, и тогда должны нести последствия этого всю жизнь. Но боящимся Бога людям сам Бог помогает принимать правильные решения, и им меньше приходится сожалеть о том, какой путь они избрали. И последний текст, и затем мы склонимся и будем Богу молиться, записан в книге пророка Малахии. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Братья и сестры, у Господа на небе, в числе прочих других книг, книга жизни и еще какие-то книги, в Откровении мы читаем, что и книги раскрыты были, и иная книга, которая есть книга жизни, то есть во множественном числе сказано книги, какие-то различные книги у Бога пишутся, и в том числе есть книга о боящихся Бога и чтущих имя Его». Я так представляю, что Бог, обозревающий всю землю, видящий наши сердца, когда Он видит человека, который боится Бога, то Он кому-то, может быть, из ангелов своих дает повеление: «Запишите имя этого человека в книгу боящихся Бога и чтущих имя Его». И потом, когда-то наступит время, когда Бог будет исполнять свои обетования, данные именно людям, боящимся Бога, и все, которые будут в этой книге записаны, они будут получать исполнение этих обетований в своей жизни. Пусть Господь благословит, чтобы и мы с вами тоже были в числе людей, которые имеют страх Божий, боятся Бога, и, как апостол Павел давал наставление филиппийцам, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Склоним колени перед Богом, помолимся Ему. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иосафат. Имя Иосафат означает «Господь я судья». Так назывался четвертый царь иудейский сын Асы, праправнук Соломона. 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаила. 2 Паралипоменон 20:31. Он закреплял реформы своего отца. Ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал ваалов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян, написано в Библии. 2 Паралипоменон 17:3-4. В то время как Иезавель насильственно вводила в Израиле поклонение Ваалу и Астарте, Иосафат послал 5 передовых князей, 9 левитов и 2 священников учить народ истинному боговедению. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. 2 Паралипоменон, 17 глава, с 9 по 10 стих. Филистимляне приносили Иосафату в дань серебро, равитяне, пригоняя большие стада мелкого скота, Иосафат строил в Иудее крепости и города для запасов. Его войско состояло из 1 160 000 человек, было разделено на 5 частей и находилось под командой умелых и преданных ему военачальников. Этого, вероятно, показалось недостаточно для Иосафата. И он решил подкрепить себя союзом с нечестивым Ахавом, дочь которого, Гафолию, взял в жену своему старшему сыну Иораму. Когда по какому-то случаю Иосафат прибыл в Самарию, Ахав предложил ему предпринять совместный поход против Сирии и отвоевать Рамов Галаадский, который от дней Моисея принадлежал Израилю и был одним из городов-убежищ. Второзаконие 4:43. Иосафат согласился. По его настоянию был призван пророк Михей, сын Иемвлая, который предсказал, что в этом походе израильтяне останутся как овцы, не имеющие пастыря. 2 Паралипоменон, 28 глава, с 1 по 34 стих. Ахав презрел это пророчество и двинулись к Рамофу Галаадскому. Во время сражения начальники сирийских колесниц окружили было Иосафата, но он закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. Вечером того же дня стало известно, что израильский царь Ахав убит, и его войско разбежалось по домам. 3 Царств, 22 глава, 36 стих. Возвратившегося в Иудею царя Иосафата встретил прозорливец Иуй, сын Анании, с упреком. «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога». 2 Паралипоменон, 19 глава, с 1 по 3 стих. Иосафат не возражал. По возвращении из неудачного похода Иосафат усилил религиозную деятельность. Опять стал обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу, Богу отцов их. В законе Моисеевом написано: «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным». Второзаконие 16 глава, 18 стих. Зная это, Иосафат поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе и сказал судьям: «Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. И так да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». 2 Паралипоменон, 19 глава, с 5 по 7 стих. Судьями он поставил некоторых левитов, священников и глав поколений. При затруднениях они могли обращаться по религиозным делам к первосвященнику, а по царским – к Вифадию, князю дома Иудина. В то время, как Иосафат укреплял иудейское царство, в царстве израильском наступили ослабления. По смерти Ахава, убитого в сражении с сириянами, царствовал 2 года его сын Ахозия. При нем моавитяне отказались платить дань Израилю. По смерти Ахозии воцарился брат его Иорам, который попросил Иосафата помочь ему покорить взбунтовавшихся моавитян. Памятником этого бунта является стела Меши, стоящая каменная плита, хранящаяся теперь в музее в Лувре, Франции. Найдена она в 1868 году немецким миссионером Клайном в Девоне близ Мертвого моря. На этой стеле Меша описывает, как он сверх Иго Амврия восстановил поклонение Хамосу и построил некоторые города. Иосафат согласился участвовать в походе против моавитян. К ним присоединился и царь Едомский. Войско 3 царей шло 7 дней и не находило воды. Грозила смерть от жажды. В этом войске оказался пророк Елисей. Ради Иосафата он дал Божий ответ и совет: на долине при границе Моава копать рвы за рвами. Когда это было сделано, утром из неведомого источника потекла вода и наполнила рвы. Люди и скот имели что пить. Но это еще не все. Лучи восходящего солнца начали отражаться в воде, которая показалась моавитянам кровью. Они решили, что шедшие против них израильтяне, иудеи и едомитяне перебили друг друга и залили долину кровью. Без всякой осторожности и порядка кинулись на добычу, но поднявшиеся воины начали бить их. Моавитские города были взяты и разрушены. Моавитяне опять присмирели на некоторое время. 4 Царств 3, 4, 27. Этот поход, окончившийся успехом для Израиля, для Иосафата стал причиной бедствия. Политика меняется. Вчерашние друзья становятся врагами. А вчерашние враги договариваются между собою и сообща начинают бить своих недавних друзей. Окрепнувшие моавитяне договорились с аммонитянами и едомитянами и пошли войною на Иосафата, который не мог ожидать помощи от слабого Израиля или от Сирии. Некоторые думают, что в то время был написан Псалом 82-й, в котором говорится, что против Израиля заключили союз селения Едомовы и измальтяне Моав и Агаряне, Гевал и Амой, и Амалик, филистимляне, жителями Тира, и Ассур пристал к ним. Они стали мышцею для сынов Лотовых, стихи 4 по 9. Священный историк написал: «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. Когда иудеи с женами и детьми постились и молились, на левита Иозиила сошел Дух Господень, и он объявил так: так говорит Господь Бог: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». Царь Иосафат и народ поклонились Господу. Царь призывал народ верить Господу и его пророкам. Войско было перестроено на новый лад. Впереди вооруженных шли певцы в особых одеждах и пели «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Дальнейшее так описано в Библии. «И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между моавитянами, аммонитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. Иудеи 3 дня забирали одежды, драгоценные вещи и оружие убитых. На 4-й день благодарили Господа. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. 2 Паралипоменон, 20 глава, с 1 по 29 стих. После этого чудесного избавления Иосафат опять вступил в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно. В Эцион-Гавере, на берегу Акабрского залива, начали совместно строить торговые корабли для плавания Фарсис. Но пророк Елиезер осудил это предприятие, а буря разбила их корабли. 2 Паралипоменон 20:35-37. Это было третье предупреждение для Иосафата, что благочестивые не должны предпринимать что-либо общее с нечестивыми. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: отправили в лагеря, а двух дедов расстреляли. Все они пострадали за веру, хотя судили их как немецких шпионов. Выжить не удалось никому. К слову сказать, моего дядю Александра, брата моей мамы, 17-летнего украинца, тоже обвинили в измене родине. Он учился в гимназии, где преподавался немецкий язык. Этого оказалось достаточно, чтобы его вместе с одноклассниками однажды забрали прямо с урока и увезли в неизвестном направлении. Судьба подростков неизвестна до сих пор. Жизнь Гарри была нелегкой. В село пришли фашисты, и в марте 1943 года всю семью вместе с односельчанами отправили в Германию по приказу Гитлера об эвакуации немцев, родившихся в СССР. Фюрер, чуя, что проигрывает войну, что дело швах, нуждался в рабочей силе. Он в спешном порядке задумал вывести своих. На телегах их отправили в Польшу. А уже оттуда, одним ранним утром, поезд с тысячами насильно вывезенных русских немцев тронулся в Германию. Через 2 часа началась бомбежка. Советский самолет обстрелял локомотив, погибли только 2, машинист и кочегар. Состав остановился. В панике люди стали выпрыгивать из вагонов и разбегаться в рассыпную кто куда. Бежала и мать Гарри, крепко держа его за одну руку, а 7-летнюю дочь Валю за другую. Вокруг царил хаос, крики. Мальчик, получив сильный толчок в спину, выскользнул из руки матери и тут же потерялся в толпе. Какое-то время он еще бежал со всеми, думая, что догоняет мать, но потом отстал. Вскоре наступила тишина. Ни души. Все убежали. Оставшись один, он побрел, куда глаза глядят. Рядом возвышался лес. Оказавшись на опушке, ребенок увидел котлован от бомбежек, заполненный до краев талой водой. Подойдя к нему, он подобрал под ногами камешек и швырнул его в воду. Брызги разлетелись в разные стороны. Это его заинтересовало. Он бросил еще один камень, а потом еще и еще. И так до самого вечера. Это увлекательное занятие и спасло малыша. Если бы он вошел в лес, то потерялся бы, а ночью замерз. Был конец марта. Мальчишка оказался любознательным и, глядя на круги на воде, проявил изобретательность. Ему было интересно, почему при каждом броске они получались разными. Увеличиваясь в размерах, круги вырисовывались то спокойными, с легкими складками, то взволнованными, с рваными краями. Узор на водной глади зависел от того, под каким углом запускался камень, то есть от бросавшего. И мальчик стал экспериментировать. Так, если просто швырнуть камень в воду, то он, плюхнувшись, тут же исчезал без ажура. А вот если бросить его снизу, да наотмашь, тогда камешек мелкими шажочками вначале бежал по водной глади, словно летел, а потом скользил, как бы готовясь к пируэту. Каждый бросок получался с причудливыми завитушками. Мальчик так наловчился в метании камней, что на воде вырисовывались уже не просто круги, а почти что картины. За этим занятием 5-летний ребенок совершенно забыл о бомбежке, о еде и даже о матери. Обо всем на свете. Возможно, это была защитная реакция детской психики на пережитый шок. Оставшись один на один со своей маленькой жизнью, в шаге от смерти, не понимая, что произошло, куда убежали все люди и где теперь его мама, дитя беззаботно играло у спасительной воронки от бомбы. Что это? Картина Мунка «Крик вживую. Проклятая война». Стало вечереть. Солнце село. Неожиданно из леса вышел мужчина средних лет. Завидев мальчишку, он подошел к нему и спросил: «Малыш, что ты тут делаешь?»
1: «Рисую красивые круги на воде».
0: «А где твоя мама?»
2: Мальчик молча пожал плечами.
0: «Как ее зовут?»

0: Гильда.
1: У тебя есть еще родные?
0: Да, сестра Валя и бабушка Маргарита.
1: А тебя как зовут?
0: Гарри Трестер.
1: Мужчина догадливо кивнул головой и сказал: «Все ясно с тобой, малец. Ты из Шварцмердойчер, немцы из колонии при Черноморье. Пошли со мной». И он привел ребенка в свою семью. Человек из леса, Божий ангел, приложил немало усилий, чтобы найти родственников мальчика. Через полгода, охая и ахая, за ним примчалась счастливая бабушка. Поклонившись в пояс благодетелю, она забрала своего внучка Гелиптен Энкель с собой. В начале января 1945-го Гитлер в предсмертных конвульсиях сделал еще одну попытку перебросить русских немцев из Варшавы в Германию. На сей раз поезд с бабушкой и внуком добрался до Дрездена, а через 4 месяца пришла долгожданная победа. Война закончилась. Всех русских немцев, вывезенных на тяжелые работы в Германию по приказу Гитлера, теперь по приказу Сталина возвращали на родину, но в советские лагеря. Люди оказались между молотом и наковальней. Бабушку с внуком прямиком погнали в казахские степи. Мать Гарри с дочерью Валей после той бомбежки затерялись где-то в Польше. Оттуда их депортировали обратно в Советский Союз, тоже в Казахстан. Двигаясь в одном направлении, они, однако, ничего не знали друг о друге. Где мать, где дочь, где сын, где бабушка, живы ли? Кругом хаос, а в придачу голод и неизвестность. Товарный поезд, в котором ехала бабушка Маргарита с внуком, двигаясь по казахской дороге, сделал короткую остановку в Караганде. Услышав название города, бабушку тут же осенило: надо дать дёру. В этом городе жил ее брат, и она рассудила так: если уж ей будет суждено испустить дух от собачьей жизни, то брат сможет позаботиться о малыше. Время было страшное. За одну горсть пшеницы, взятой, язык не поворачивается сказать, украденной с колхозного поля, давали 10 лет тюрьмы. Люди опухали от голода и умирали тысячами и сотнями тысяч. Особенно дети. Смекалистая бабушка во время стоянки поезда незаметно выскользнула с малышом из вагона и, шмыгнув в заросли, росшие вдоль железнодорожного полотна, легла навзничь, пригнув ребенка к земле. «Если поймают, — подумала она, — скажу, что вывела дитя по нужде». Но их никто не заметил, и поезд тронулся без них. Найти брата Виктора Эрленбуша оказалось несложно. Его многие знали. Он был известным агрономом. За христианские убеждения в печальном 1937-м Виктора отправили в лагерь как немецкого шпиона. Однако во время войны стране срочно понадобились толковые специалисты. Взять их было неоткуда, как только из тюрьмы. Виктора отправили работать в Караганду в ботанический сад Академии наук СССР. Прибывших в среднеазиатские пески изменников родины разных национальностей была тьма тьмущая. Люди жили в нечеловеческих условиях, спали в бараках скученно, как шпроты в банке. Маргарите брат помог переселиться в сарайчик без окон. Свое собственное жилье — такая роскошь, даже если оно без солнечного света и с земляным полом. Человек есть существо ко всему привыкающее, и я думаю, это самое лучшее его определение. Федор Достоевский. Так у Гарри началась новая жизнь, и упавшее небо стало полегче. Как-то бабушка отправилась к соседям на похороны. Увидев растерянно молчавших у гроба людей, она сказала: «Нельзя хоронить человека, как собаку. Давайте проводим его по-людски». Она встала на колени и помолилась. Потом произнесла короткую речь о Христе и спела несколько христианских похоронных гимнов. По щекам присутствующих потекли слезы благодарности. Христово утешение умиротворяет душу. Эти похороны послужили началом первой лютеранской церкви в Караганде. у истоков которой была женщина по имени Маргарита Курле. Она была женой лютеранского священнослужителя, сгинувшего в советской тюрьме. В ее сарайчик приходили люди, и она учила их Слову Божьему. Библии тогда, конечно, не было. Но Маргарита, знавшая на память много библейских текстов, говорила простые и проникновенные проповеди, дарящие людям надежду и любовь. Община потихоньку начала расти. Через несколько лет ее возглавил вышедший из заключения божеслужитель Абрам Бергман, отсидевший в лагерях 10 лет. Сойдя с поезда в Караганде, стоя на платформе и не зная, куда идти, он спросил у прохожего, не знает ли он каких-нибудь немцев. Тот указал ему на бабушкин сарайчик. Так Абрам стал пастором в уже сформировавшейся общине. «Спасибо тебе, дорогая Маргарита, за твою горячую любовь ко Христу. Ты — пример Божьего служителя». Эта удивительная женщина заботилась о внуке, вдохновляла паству и не теряла надежды найти свою дочь и внучку. Она расспрашивала о них буквально всех подряд, на каждом шагу. Бывало, зайдет в магазин, встанет в очередь за хлебом и выпытывает у стоящих, не знает ли кто женщину Гильду с дочерью Валей. Однажды Маргарита заглянула к приятельнице, когда та писала письмо своей родственнице, проживающей на станции Акуль в Акмолинской области. Бабушка тут же принялась за свое привычное и попросила подругу спросить в письме про ее дочку с внучкой. А дальше ни в сказке сказать, ни пером описать. Эта далекая родственница оказалась соседкой Гильды. Невероятно, но факт. Вот тебе и бабушка Маргарита. Верила, молилась и делала изо всех сил все, что могла. Вода камень точит. Даже сегодня, когда есть компьютеры и всякие базы данных, не так просто найти пропавшего человека. А что уж говорить про послевоенное время с миллионами погибших и без вести пропавших. Получив это неожиданно радостное известие, Гильда помчалась в комендатуру за пропуском. Без согласия властей переселенцам нельзя было выезжать даже за 4 километра. Враги были на строгом учете, и за каждым следило зоркое око спецслужб. Ее отпустили на 5 дней. Трогательная встреча состоялась. Радости не было конца. Но за годы жизни под упавшим небом ребенок успел забыть свою мать, и теперь ему казалось, что какая-то чужая тетя хочет разлучить его с любимой бабушкой. Он плакал и не хотел уезжать, но мать все же забрала мальчика с собой. Долгое время, несколько лет, сын не называл ее мамой. Не мог, не верил. Однажды, обратившись к ней с каким-то вопросом, у него случайно сорвалось с языка слово «мама». Мать вздрогнула, присела на корточки и, обхватив лицо руками, разрыдалась. С этого момента она навсегда воскресла в его сердце, как его родная мать. Когда опомнишься от бега, твой дом становится ковчегом, а жизнь по-прежнему права, и где-то глубоко под снегом растет упрямая трава. Евгений Касьян. Как сложилась судьба героев потом? В 1976-м они эмигрировали в Германию, в город Штутгарт. Мама Гильда умерла в 70 лет. Бабушка Маргарита прожила 102 года. До последних дней она была на своих ногах и в здравом уме. Компенсация за собачью жизнь. Сестра Валя стала медсестрой. Сейчас ей 83 года, и она до сих пор поет в хоре лютеранской церкви. А Гарри, которому недавно исполнилось 81, защитил диссертацию, работал старшим научным сотрудником в Штутгартском университете, а потом 25 лет на автомобильном заводе Mercedes-Benz, куда его пригласили ведущим конструктором и где он получил 103 патента на свои открытия и изобретения. Любознательный малыш, целый день рисовавший камешками причудливые круги на воде, стал ученым. Хорошо, что он тогда не погиб, не замерз в лесу, и его не съели волки. В 1982 году Гарри выступал в комиссии по правам человека ООН в Женеве с докладом «Ленин – новый бог страны Советов». После того, как перестройка открыла советские границы, доктор технических наук Гарри много раз ездил на родину как переводчик своего друга, профессора Вернера Гитта, директора Федерального физико-технического института в Брауншвейге, когда тот приезжал в страны СНГ с интересными научными лекциями, свидетельствующими о существовании Творца и призывающими к вере во Христа. На заводе у Гарри создалась молитвенная группа, которая существует по сей день. Сотрудники ежедневно перед работой читают Библию и возносят хвалу Богу. Такова история одной семьи, пережившей войну. В перипетиях этих судеб видна незримая рука Бога. Вначале эти люди потеряли все – дом со всем имуществом, близких, страну и, самое страшное, друг друга. Бесконечные товарные поезда, обозы, бараки, лагеря и пепелища. Но потом они удивительным образом нашли друг друга и больше уже никогда не расставались. Не так ли и с нами? Мы потеряли небесную родину, Создателя и самих себя, стали чужими друг другу. Эх, жизнь! Поспешим ко Христу. Он отрезвит, приведет в чувство наши метущиеся души. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас», — говорит Спаситель.
2: Свидетельство. Нурлан Беркитов. «Ты веришь в меня?» Хочу засвидетельствовать о том, как Бог нашел меня и спас от смерти. Было это в 1997 году. До этого времени я ничего не знал о Христе. Однажды я лежал в больнице после операции ректоцеле. Сама операция была несложной, все равно, что удаление аппендицита. Длилась она всего 15 минут. Обычно пациенты на вторые сутки встают и уходят домой. У меня же 3 дня не спадала высокая температура. Мне было плохо. Я не мог ни пить, ни есть, ни сесть, ни встать. Операцию делал мой друг, кореец по национальности. Осмотрев меня и послушав, он сказал: «Не волнуйся, поставив систему, все будет хорошо». Но по истечении 5 суток температура не спадала, и мне становилось хуже. Рядом с больницей находился институт. Позвали профессора с его помощниками. После осмотра профессор, татарин по национальности, спросил меня: «Ты, наверное, не ходил в мечеть, не давал муле Хаир Садака пожертвования, чтобы тот прочитал молитву?» Я ответил ему, что перед тем, как лечь в больницу, я был в мечети и дал знакомому мулле пожертвование, чтобы он прочитал за меня молитвы. «Кто же не боится операции?» — думал я. «Неважно, маленькая она или большая». Профессор, махнув рукой, сказал: «Аллах спасет тебя!» И ушел. Тогда я впервые испугался за свою жизнь и понял, что у меня что-то серьезное. В больнице все это время со мной находилась моя жена. Она очень переживала за меня, плакала, очень похудела за это время. Прошло 7 суток, но температура все не спадала. Опять собрался консилиум врачей и профессоров. Осмотрев меня, один врач повернулся к моей жене и сказал: «Вы сегодня не оставайтесь здесь, идите домой». «Ну все», — подумал я. Мне пришел конец. Я попрощался с женой, сказал, чтобы она не переживала. Ночью, между 2 и 3 часами, я почувствовал дикую боль. Было такое ощущение, будто мне внутрь что-то засунули и рвут. Я понимал, что умираю. Душа выходит из тела. Перед моими глазами пролетела вся моя жизнь, все, что я сделал плохого. Я осознал, что я грешник, и мне нужно покаяться и просить у Аллаха прощения за грехи. Но решил сначала попросить прощения у всех людей. Затем подумал, у кого я еще не попросил прощения перед смертью. В голове промелькнуло: у Бога. Я, как и все казахи, считая себя мусульманином, обратился к Аллаху. «Аллах, прости меня. Когда я был здоров, ничего толком не делал того, что ты хотел. Прости меня и спаси ради моих детей». Как только я произнес эти слова, то увидел перед собой яркий свет Иисуса Христа, смотрящего на меня и говорящего на казахском языке: «Сын мой, тебе плохо?» «Плохо», — отвечал я. «Ты веришь в меня?» — последовал вопрос. Я подумал, как я могу в него верить, если мы, казахи, считаем его русским богом. Но Иисус, показывая, спросил меня снова: «Ты веришь в меня?» И только тогда, когда он еще раз спросил, я осознал, что есть единый Бог на небесах, как бы его ни называли. Я просил Бога спасти меня, и Он послал ко мне Христа Спасителя. И если я сейчас умру, предстану перед Божьим судом и скажу: «Ты меня не спас», то Бог ответит мне: «Я послал к тебе Спасителя, а ты не поверил в Него». А без веры спасение невозможно. Все в моем сознании встало на свои места. Я осторожно сказал: «Иисус Христос, я верю, что Аллах послал тебя спасти меня». Он ответил: «По вере твоей да будет тебе. Иди». После этих слов я смог встать с кровати и ходить, хотя до этого даже головы не мог поднять. Утром пришла жена. Я, побритый, со сверкающими глазами, лежал на кровати. «Ты жив?» — спросила она, подойдя ко мне. «Да, я жив». И тут она потеряла сознание. На крики прибежал врач. «Так ты не умер?» — вырвалось у оперировавшего меня врача. «Нет, не умер. Иисус Христос исцелил меня. Он явился мне в эту ночь и спросил, верю ли я в Него. И я ответил, что верю». После этого я смог встать с кровати. «Слава Богу!» — воскликнул врач. «Мы думали, что сегодня ночью ты умрешь». Я радовался вместе со всеми. Попросил жену принести мне Новый Завет. Я слышал, что у Иисуса Христа есть такая книга. Она принесла мне Евангелие, и я начал читать его. «Вот это да!» — подумал я. «Оказывается, Иисус был евреем, а не русским». Когда прочитал про обрезание, подумал, что и казахи тоже делают обрезание. Читая дальше, я понял, что Иисус Христос приходил на землю для того, чтобы взять грехи всех людей на себя. В этот момент я осознал, что я и есть тот самый грешник, за кого Иисус пострадал. Я понял, что Иисус Христос сделал это лично для меня. Я не искал Его. Он сам меня нашел. Я поверил в Иисуса, и Бог простил мои грехи. Радость переполняла мое сердце. Выписавшись из больницы, я шел домой счастливый, чтобы рассказать родным о Христе. Сначала все радовались за меня. Потом пришли родственники жены и стали упрекать, говорить, что я их позорю, и просили меня и жену, которая тоже уверовала, никому не говорить об Иисусе. Мы сказали, что не можем не говорить о Нем, потому что мы верим в Него. Тогда они стали уговаривать нас: «Верьте в душе, а другим говорите, что не верите в Него». Но мы не согласились на их предложение. Я прочитал им стих из Евангелия от Матфея, глава 10, стих 33. «А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». После этого родственники стали угрожать мне, что заберут жену и детей, если я не откажусь от Христа. Но я был непреклонен. Родственники выполнили свою угрозу, забрали у меня жену и детей, а меня, избив, выгнали из дома. Так я без верхней одежды и обуви оказался на улице. Было это в ноябре месяце, а в северном Казахстане в это время уже стоят морозы и лежит снег. Что делать? Куда идти? — думал я. Родственники пришли снова, подхватили меня за руки и ноги и, раскачивая, стали угрожать. «Последний раз, — говорим, — откажись от Христа!» «Не могу, — говорю я. Я дал обещание Богу!» Тогда они отбросили меня в сторону. Во время полета разные мысли пронеслись в голове. «Как жить дальше? У меня нет ни семьи, ни дома, ни денег, ни одежды. Все отказались от меня. Нет, Иисус, я не смогу так жить. Я откажусь от Тебя». И тогда я отказался от Него. Но мне сразу на память пришли слова Иисуса: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Я понял эту истину и покаялся в том, что сделал. На землю я упал уже христианином. В сердце была необыкновенная радость, потому что Бог был со мной. Я встал на колени и, имея уже первый опыт молитвы, стал молиться: «Господи, пусть мои родственники вернут мне одежду». И тут я услышал звук открывающейся двери и оклик: «Эй, Иисус, держи свою одежду!» Я очень обрадовался. Вот только одного сапога не хватало. Я опять взмолился: «Господи, пусть родственники отдадут мне второй сапог». И снова услышал: «Иисус!» Я поднял голову и увидел летящий сапог. Он летел прямо на меня и ударился о мой лоб, оставив большой синяк. Я оделся, обулся и пошел к верующему брату, служителю Николаю. Мне больше некому было идти. От него я позвонил своим родителям. Они уже знали о том, что я уверовал. Трубку сняла мама, и я услышал: «Нурлан, зачем тебе нужен этот Иисус Христос? Откажись от Него!» Я сказал ей, что не могу этого сделать, что я дал обещание Богу, а не кому-нибудь, что буду верить в Иисуса Христа, Сына Божьего. Сказал ей, чтобы и она тоже поверила в Иисуса Христа. «Нурлан, я люблю тебя, но если ты не откажешься от Христа, у тебя не будет мамы», — сказала она. Подобное сказал и отец: «Нурлан, у тебя не будет отца, и все родственники откажутся от тебя». Маму я очень сильно любил. И когда она отказалась от меня, для меня это было самым тяжелым испытанием. Я проплакал всю ночь. Утром моя подушка была мокрой от слез. В голове крутились мысли: как жить дальше? Я лишился жены, детей, а теперь еще и родители отказались от меня. «Господи», — стал молиться я, — «как мне жить дальше? Меня все ненавидят, плюют в мою сторону, избивают. Я не могу так больше жить. Я хочу, чтобы все вернулось и было как прежде. Я откажусь от тебя». И в тот момент, когда я уже хотел отказаться от Христа, мой взгляд упал на Библию. Я взял ее в руки и помолился: «Господи, что ты хочешь сказать мне напоследок?» Открыл ее и прочитал: «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобой. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто, ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Исайя, глава 41, стихи с 10 по 13. А также он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исайя, глава 40, стихи с 29 по 31. Я закрыл Библию и, упав на колени, стал молиться. Прости меня, Господи, что во время постигших меня испытаний у меня не хватило сил остаться верным Тебе. Прошу Тебя, помоги мне, держи меня в руке Твоей и будь всегда со мной. Аминь. После этого трудности и испытания не закончились, они длились еще какое-то время. Самым страшным было то, что я не знал, когда они закончатся. Мне казалось, что я никогда больше не увижу мою жену, детей, что у меня не будет ни родных, ни близких. Но Бог провел меня через эти испытания. Наконец наступил день, когда я смог вернуться домой, к семье. Мы молились Богу, и Он помог нам. Слава Ему!
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи

пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

Евангелие от Матфея. Глава 10. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте,
говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее. И враги человеку, домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.

Евангелие от Матфея, глава 11. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче,
ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Вся наша земля исчерчена миссионерскими тропами. Они пролегают через пустыни и снега, восходят на вершины гор и проходят через долины. На севере и юге трудятся Божьи посланники, посвятившие жизнь расширению границ Божьего Царства на земле.

0: Приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Опасность. Закройте шлюз», читает Алла Александровна.
1: Сестра продолжала говорить своим спокойным, грудным голосом. «Зачем печалиться, господин доктор? Разве теперь мальчику не лучше, чем прежде? Вы много сделали для него, я слышал об этом, но вы не могли заменить ему мать. Какую ношу пришлось бы нести Эрвину на своих слабых плечах? Он оставил этот свет с радостью, поверьте мне. Вся больница говорила о том, как радостно этот мальчик ушел к своему спасителю. Теперь больной осознал тот факт, что Эрвина нет больше в живых. Он снова повернулся к сестре и с горечью сказал: «Вся больница, а я лежу здесь и ни о чем не знаю. Разве он не хотел попрощаться со мной? Господин доктор, он умер во вторую ночь после того, как вас обоих доставили сюда. Его слабое сердце не выдержало сильного воспаления легких. Вы сами тогда были еще очень плохи. И если бы мы потревожили вас, это могло грозить смертью и вам». «Так значит, мальчик спрашивал меня, почему вы не отвезли меня к нему? И что из того, что это грозило мне смертью? Лучше бы мне было умереть вместе с ним». И, помолчав, он добавил: «Мальчик позвал меня, а я не пришел». «Об этом вам не следует волноваться. Несмотря на сильный жар, он был в полном сознании. Когда мы сказали ему, что вы больны, чтобы прийти к нему, он примирился с этим. Он велел передать вам большой привет и поблагодарить вас за все, что вы для него сделали. Он радовался, что скоро вновь увидит свою мать. Эрвин знал, что идет к своему спасителю. Подробнее я расскажу вам об этом в другой раз», сказала в заключении старшая сестра и встала. «Теперь я должна сделать вам укол для подкрепления сердца», сказала она, озабоченно поглядывая на пациента, который лежал с закрытыми глазами и на лице которого отражалась напряженная работа мысли. Это продолжалось довольно долго, пока потрясенный смертью Эрвина учитель не успокоился. Ослабленный болезнью, мозг легче, чем мозг здорового человека, поддается гнету забот, беспокойству и горьким мыслям. На этот раз учителю было очень трудно смириться с Божьей волей и судьбой. Кроме того, он с горечью упрекал себя за то, что не следил за мальчиком получше, за то, что затеял этот изнурительный для него поход, за то, что пустил его в воду. Ему не следовало этого делать. То, что причиной стресса Эрвина была выходка его одноклассников, и немалую роль в этом сыграл страх за любимого учителя, об этом он не думал или не хотел признавать вину самих мальчишек. Он винил только себя и боролся с этими самообвинениями и упреками в свой адрес один на один с самим собой, частью в тиши ночи. Это быстро уничтожило все плоды его постепенного выздоровления и очень озаботило его врачей. «У него больше совсем нет желания жить», — сказал доктор Хельвик. «Ни слова о школе. Он даже не хочет, чтобы его навещали. Если бы мы только знали, кто...» «А может, нам написать его сестре?» — сказала сестра Ева. «Он недавно сообщил ей, что ему лучше. Он знает, что она не может оставить детей одних и поэтому не приедет». Вскоре после этого разговора последовал визит, который сестры охотно разрешили. То была фрау Бергман, которую хорошо знали в больнице, и которая уже в самые первые дни спрашивала о докторе Готвальде. Как он удивился, проснувшись после легкого послеобеденного сна, увидев в другом конце комнаты сидящую в кресле даму. Он испытующе посмотрел на правильные черты лица, которые показались ему знакомыми. «Фрау Бергман», — представилась она,

0: «А, мать Гартмута!» «Да», — сказала она и села возле него. «Гартмут не находит себе покоя, и я должна была посетить вас. Ах, что натворил мой мальчик! Как я страдала! И сам Гартмут! Вы не узнаете его! Он стал таким тихим и серьезным из-за того, что вы заболели и что умер его одноклассник. Но я вовсе не хочу волновать вас лишний раз. Я пришла сюда, чтобы выразить вам свое сочувствие. И еще, мой муж просил передать, что если у вас есть какое-либо желание...» Доктор Готвальд покачал головой в знак отказа. «Мне ничего не нужно. Во всяком случае, ничего такого, что мог бы исполнить для меня человек». Посетительница догадалась, что он имел в виду, так как старшая сестра рассказала ей, каким слабым и безучастным был больной после известия о смерти Эрвина. «Вы нужны нашим мальчикам, господин доктор», — с жаром сказала она. «Эрвин больше не нуждается в вас, вы сами знаете это. Но другие, весь класс ждет своего учителя, ждет большего, чтобы вы ясно указали им путь к Христу». Мальчики образумились после ужасного события и поняли, что нужно с любовью относиться к вере. Особенно Юрген. Вмешательство Бога сильно повлияло на него. Он все время расспрашивает о нем, как сказал мне Гартмут. «Ах, и Гартмут! Господин доктор, простите его! Он и сам охотно попросил бы вас об этом». Учитель покачал головой. «Я охотно повидался бы с ним, но не сейчас. Не сейчас», — сказал он. «Вы говорите, что мальчики нуждаются во мне? Бог говорит с ними, а я могу помолчать. Я молюсь за них всех». «А я за вас», — сердечно сказала посетительница. «Пусть Господь пошлет вам исцеление и новые силы. А теперь я пойду и попрошу, чтобы сестра дала мне вазу». Лишь теперь больной заметил великолепные гвоздики и фрукты, которые она принесла с собой. Он сердечно поблагодарил ее. А когда она подала ему небольшой листок с аккуратно выведенным готическим шрифтом изречением из Библии, написанной рукой Гартмута, в его глазах появилось былое выражение. Оставшись один, он прочитал записку и погрузился в размышления, и почерпнул силу и утешение в этих словах. «Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем». Исаия 50:10. Над учениками реальной гимназии, к которой относилось отделение 4-х и 5-х классов, висело облако таинственного напряжения и тревоги. Накануне директор школы созвал учительскую конференцию. По лицам учителей было видно, что собирается гроза, но они ничего никому не сообщали. В старших классах, начиная с 4-х и 5-х, объявили, что ученики должны быть в 10 часов в коридоре на первом этаже, чтобы выслушать заявление директора в присутствии всех учителей. 3 младших класса были отпущены домой до обеда. Актовый зал был отреставрирован, и можно было провести собрание там. И ученики удивились, что они снова должны собраться в этом старом помещении школьного коридора, что обозначало, что они будут присутствовать на обсуждении. Юрген, Гартмут и Гельмут ходили взад и вперед по школьному двору. Они теперь часто обособлялись от остального класса, который чувствовал к ним определенную неприязнь, потому что ему доставалось всякий раз, когда заходила речь об этом безобразном случае. В тот день все учителя собрались на школьном дворе и тихо переговаривались друг с другом. «Вы видели?» — сказал Юрген обоим одноклассникам. «Браун что-то рассказывал о нас. Они все глазели в нашу сторону, пока не увидели, что я это заметил». «По-моему, — сказал Гартмут, — все эти торжества устраиваются ради нас. Я думаю об этом все время, — подавленно сказал Гельмут. Это не предвещает ничего хорошего. Директор сказал нам, что наказание у нас еще впереди. Да, и он хочет наказать нас публично. Средневековые экзекуции запрещены, иначе, я думаю, они устроили бы нам что-нибудь подобное. Нас не накажут сильно, не изображая на своем лице раскаяние, Гельмут. И ты, Гартмут, что это ты побелел, как мел? Я думаю об Эрвине. Они не в состоянии наказать меня сильнее, чтобы... Ну, прекрати! По-моему, смерть Эрвина не имеет ни малейшей связи с происшедшим. Он же всегда был слабым и больным. Точно так же можно предположить, что он умер от последствий пытки во время недавней игры в индейцев. Смех Юргена прозвучал не совсем естественно. Двое других товарищей не были согласны с ним, особенно Гартмут. Он очень страдал из-за смерти Эрвина и винил себя, что чаще всего обращался с ним совсем не по-товарищески. Прозвучал звонок. Мальчики выстроились по классам в длинном коридоре, какие обычно бывают в школах. Трое провинившихся стояли рядом друг с другом. На этот раз не было предусмотрено никаких сидячих мест, даже для учителей. Это могло обозначать только то, что вся церемония продлится недолго. Была приготовлена лишь кафедра для господина директора, доктора Дорфельда. Он вышел в коридор после нескольких минут тревожного ожидания в сопровождении господина Брауна, который заменял доктора Готвальда. Директор средней школы, доктор Дорфельд, выглядел очень серьезным, и начало выступления далось ему сегодня не так легко, как обычно. «Дорогие коллеги, дорогие ученики», — сказал он, «мы собрались здесь отнюдь не по радостному, но по весьма серьезному и очень печальному поводу. Мне достаточно назвать дату 19 сентября, и всем станет ясно, о чем я хочу сказать. Это тот черный день, когда трое из наших учеников совершили неслыханный хулиганский проступок, о котором неоднократно писали наши газеты. Безответственный поступок трех учеников – Гартмута Бергмана, Юргена фон Фрейберга и Гельмута Кнауэра – стоил жизни одному подающему надежды ученику и чуть не свел в могилу одного достойного учителя, личность которого всеми нами высоко ценится. Еще неизвестно, встанет ли он снова на ноги. Некоторые газетные писаки хотели также и его обвинить в этом происшествии. Но, слава богу, после придания гласности всего хода событий, общественное мнение склоняется в пользу нашего уважаемого доктора Готвальда, который, как замечательный учитель, пользуется всеобщим уважением и которому мы все выражаем сочувствие, как человеку, долгое время находившемуся в плену. «Но», — продолжил директор, повысив голос, «по общему мнению, мы не можем обойти молчанием бессовестный поступок Бергмана, Фрейберга и Кнауэра, которые должны искупить свою вину, понеся наказание. 15-летние молодые люди, которые через несколько лет при сдаче экзамена на аттестат зрелости должны были бы доказать свою гражданскую зрелость, обязаны были сознавать возможные последствия своего поступка. Их действия могли бы иметь намного худшие последствия, если бы их классный руководитель тотчас не пришел им на помощь, подвергая при этом риску свою жизнь. Тот факт, что все трое помогли учителю при спасении детей, может несколько смягчить их вину за предшествующее предосудительное действие, но ни в коей мере не устраняет ее. В этом месте директор сделал продолжительную паузу, полную напряжения для всех, зловещую для всех троих. Слегка дрожащим голосом он продолжил. То, что наше учебное заведение, которое всегда пользовалось в городе наилучшей репутацией, и возглавлять которое в течение 10 лет и до сегодняшнего дня я почитал за честь, теперь обрело дурную славу, достойно сожаления. И вернуть доброе имя ему не удастся уже, пожалуй, никогда. Я хочу умолчать о личных чувствах, которые владеют мной в эту минуту. Но во всяком случае я представлял себе мой 10-летний юбилей как-то иначе. Снова последовала пауза, во время которой некоторые учителя, явно растроганные, тихо покашливали. Имена трех названных учеников должны быть вычеркнуты из списков учащихся, а самих их мы больше не должны видеть в наших рядах. Гартмут Бергман, Юрген фон Фрейберг, Гельмут Кнауэр. С сегодняшнего дня вы освобождаетесь от обязанности посещать нашу школу. Пусть эта строгая, но справедливая мера будет вам предостережением на всю жизнь, призывом к размышлению и началом правильного, менее своевольного образа жизни, чем тот, который вы вели до сих пор в этой школе. При этом следует сказать, что Гельмут Кнауэр, который обычно вел себя хорошо, не может быть освобожден от наказания. Он сам сознался, что участвовал в открывании шлюза. Ваши родители поставлены в известность об этом решении. Я прошу старост старших классов проводить трех исключенных учеников домой. Троица стояла совершенно оглушенная. Они еще не могли постигнуть значение только что услышанных слов. И когда директор подошел к ним и молча подал им на прощание руку, Юрген по привычке сказал: «До свидания, господин директор». Это так потрясло их бывший класс, что некоторые из учеников начали всхлипывать. Они прекрасно поняли, что должны были потерять этих трех веселых товарищей, особенно своего вожака и героя Гартмута. Учителя последовали примеру своего директора и подали руку трем исключенным. Некоторые из них не могли скрыть своего волнения. На Гельмута Кнауэра это прощание и поведение товарищей подействовало так сильно, что он начал безудержно плакать. Двое других держались более мужественно. Они шли домой, сопровождаемые старшеклассниками, которые взялись за возложенное на них поручение с большой неохотой. Постепенно они начали все отчетливее понимать, что с ними случилось. Особенно ясно они почувствовали всю безнадежность своего положения, когда один из старшеклассников на замечание Юргена «Я запишусь в реальную гимназию имени Либиха» ответил: «Не получится. Здесь вас не примет никакая другая школа». Но он захотел утешить их и сказал, что есть множество отличных профессий, для которых аттестат зрелости не нужен, и овладев которыми, можно заработать куда больше денег, чем просто закончив школу. Чем ближе они подходили к дому, тем тяжелее у них становилось на душе. Кнауэр был совсем в отчаянии. У него был тяжело больной отец, единственной радостью и гордостью которого был сын. Юрген совсем упал духом. «Я застрелюсь», — заявил он. «Или мой отец застрелится. Для него теперь все кончено». Отец Юргена был полковником и очень переживал по поводу неудачного исхода войны и из-за постоянных нападок, которым он с тех пор подвергался. И только Гартмут совсем не говорил ничего, что очень удивило его товарищей по классу, так как Гартмут был известен во всей школе как ученик, всегда знавший, что сказать. Гартмут прежде всего думал о своем отце. В таких случаях отцы чаще всего страдают больше, чем матери. Это задевает их гордость. Кроме того, они лучше представляют последствия, которые влечет за собой такое исключение. Гартмут прекрасно знал, что его отец, обычно такой уступчивый, на этот раз не позволит ему отделаться шуточками и будет неукротим в своем гневе. Вероятно, сначала он отправится к директору, но когда ничего не добьется от него, обрушится на своего собственного сына. Гартмут покорился судьбе. Утешение для него была мысль о матери. Она поможет ему рассмотреть все это происшествие в свете вечности, как она любила часто говорить. Каждый из трех старост отвел по одному из таких тяжело наказанных подростков домой. После короткого объяснения с отцом или матерью исключенного, они как можно быстрее удалились прочь, оставив позади себя смятение, гнев и горе. Доктор Готвальд сидел в кресле слабый и унылый, как и во все предшествующие дни. Вошел профессор Мейер, первый из коллег, навестивший его. Разумеется, пожилой господин не намеревался волновать больного. Скорее, он хотел вселить в него мужество, необходимое ему для того, чтобы в скором будущем возобновить работу в школе. Но когда доктор Готвальд отклонил это предложение, тот понял его неправильно. «Я думаю, — сказал он, — что вам не хочется снова мучиться с этими проказниками. Но самых худших из них вы уже не увидите, и прежде всего этого Бергмана». «Как так?» – удивленно спросил доктор Готвальд. «А вот так! В прошлый понедельник Бергман, Кнауэр и Фрейберг вылетели вон!» Доктор Готвальд резко выпрямился. «Вы хотите сказать, что...» «Да, наш шеф выставил всех троих из школы!» «Но это невозможно! Такого не может быть и не должно быть!» Разгорячился больной. «Так не может оставаться! Это решение нужно отменить!» Он был так взволнован, что посетитель испугался и попытался успокоить его. Но напрасно. Доктор Готвальд позвонил, когда прибежала сестра, не привыкшая к тому, что этот пациент пользовался звонком. Он воскликнул. «Сестра Ева, пожалуйста, скорее мой костюм!» «Что это значит? Для этого необходимо разрешение врача. Тогда позовите его, я постараюсь его убедить». «Но, дорогой коллега, успокойтесь же!» — сказал посетитель, чувствуя угрызение совести за свои необдуманные слова. Сестра посмотрела на него с укором. «Вы чем-то расстроили господина доктора Готвальда? Это безответственно!» Она хотела пощупать больному пульс, но тот отказался. Он закрыл рукой глаза и сжал губы. Немного успокоившись, он вновь посмотрел на своего коллегу. «Дорогой господин Мейер, — сказал он, — ни в чем не упрекайте себя. Я буду благоразумен. Но я должен поговорить с директором как можно скорее. Пожалуйста, передайте ему это немедленно. Я позвоню, чтобы он пришел сюда, — решительно сказала сестра Ева. И когда посетитель ушел, она исполнила свое намерение. Некоторое время спустя сестра важно объявила. «Господин директор средней школы доктор Дорфель будет у вас собственной персоной ровно через час». «Как вам это удалось, сестра Ева?» — удивленно спросил доктор Готвальд. «О, я сумела заставить его поспешить. Я сказала, доктор Готвальд желает увидеть вас еще раз. Я не знаю, доживет ли он до утра после такого сильного потрясения, которое он только что перенес». Тут он воскликнул. «Доживет ли он до утра?» «Да», — сказала я. «Но это же не соответствует действительности». «Господин доктор», — лукаво сказала сестра, — «я никогда не была сильна в грамматике. Наречия и все такое прочее я не научилась различать до сих пор. И если директор школы и доктор Готвальд скажут мне, что вместо «ли» в этом случае надо говорить «как», то я приму это как должное». «Ох вы, дочь Евы», — сказал больной, качая головой. Не потребовалось и часа, чтобы директор появился. Он почувствовал явное облегчение, когда увидел, что слухи о близкой кончине доктора сильно преувеличены. И он сказал об этом Готвальду. «Господин директор, вы неправильно поняли сестру. — улыбаясь, ответил больной. «Она лишь хотела ускорить ход дела. Я очень благодарен вам, что вы пришли сюда. Я все время собирался сделать это и пришел сразу же по первому тревожному сигналу. Что вас так разволновало, дорогой коллега?» «Исключение трех моих учеников». «Неужели это так? Разве вы против этой меры?» «И решительно, господин директор. Вы действительно удивляете меня. Я был совершенно уверен в вашем согласии. Общественность потребовала наказания, и мы обязаны были безотлагательно отреагировать на этот факт разболтанности и безответственности». «Легкомыслие», — позволил себе поправить учитель. «Я называю это безответственностью», — повторил посетитель, повысив голос. «Я считаю, что необходимо раз и навсегда, безжалостно и недвусмысленно положить конец подобным безобразиям. Этих троих следовало образумить, прежде всего Бергмана. И остальным ученикам наказание послужит предостережением и заставит их задуматься». «Таким образом, вы думаете, что эта мера послужит им на благо?» «Господин директор, я вижу противоположное следствие. Сегодня мы только и слышим о справедливом наказании, о возмездии. Но настанет время, когда достаточно будет отнестись к провинившемуся снисходительно, милосердно». «Я не понимаю вас, коллега. Не хотите ли вы, чтобы я отменил свое решение?» «Да, я, разумеется, надеюсь на это», — спокойно ответил тот. «Это невозможно». «Но подумайте, господин директор, наказание никак не связано с тем, что эти трое совершили». «И это говорите вы, человек, который чуть сам не лишился жизни и который потерял своего приемного сына?» Доктор Готвальд побледнел. «Конечно, я потерял многое. Но разве я могу возложить ответственность за это на мальчика? Они поступили легкомысленно, и не больше. Последствия они не могли предвидеть. А когда я думаю об Эрвине Кунце, я упрекаю только самого себя». «Оставим это. Я не могу согласиться с вами, даже если бы речь шла об одолжении, которое способствовало вашему выздоровлению. Но я не отступлюсь от своего решения». «Я понимаю, господин директор, как это трудно для вас, — примирительно сказал доктор Готвальд, — отменить решение, которое вы однажды приняли. Но я убежден, что большая часть общественности, о которой вы перед этим говорили, даст высокую оценку вашим действиям, если вы согласитесь на это решение, на лучшее решение. Это требует подлинного величия». Доктор Готвальд замолчал. Не был ли он слишком смел по отношению к своему шефу? Но он попал в точку. Действительно, директор уже слышал мнение, осуждавшее его действия. Он больше не был твердо уверен, что его решение было правильным. Но не таким-то простым делом для него было дать ему новую оценку. Он поднялся. «Я созову конференцию», — сказал он важно и холодно. «Помилуйте, господин директор, к чему длинные конференции? Все согласятся с тем, что вы скажете. Вы знаете, что сейчас происходит в семьях так сильно наказанных учеников. Меня мучают мрачные предчувствия. Я знаю, как тяжело перенесет этот удар господин фон Фрейберг, который уже достаточно выстрадал из-за поруганной чести. Я знаю, что и от отца Гармута можно ждать всего. А отец Кнаура тяжело болен. Каково будет ему и его жене?» «Вы умеете убеждать. Но давайте прекратим этот разговор», — ответил директор устало. «Когда необходимо действовать, не следует слишком долго думать о возможных последствиях». «Но что вы скажете, если я сложу с себя все свои обязанности и дальше преподавать в вашем учебном заведении, господин директор», — твердо сказал учитель и продолжил спокойным, настойчивым голосом. «Может быть, это убедительный довод, господин директор, для того, чтобы вы отменили свое решение?» Теперь директор слегка улыбнулся. Он действительно вздохнул облегченно после этого намека. «Потерять вас? Это, разумеется, было бы прискорбно для меня. Но теперь я должен идти. Я дам вам знать о своем решении». «Когда?» «Послезавтра». «Нет, завтра. Я прошу вас отменить его уже завтра». «Вы хуже, чем Авраам, который заступался за Содом и Гоморру. Покажите себя милосердным, как Бог милосерден», — умоляюще попросил учитель. Тот, явно находясь под впечатлением его слов, пожал ему руку и простился. На следующее утро у Фрейбергов зазвонил телефон. «Ну, кто это названивает в такую рань?» — проворчал полковник, снимая трубку. «Вас беспокоит школьное руководство реальной гимназии имени Гёте. Ученика Юргена фон Фрейберга просят явиться в кабинет директора школы ровно в 8 часов», — сообщили по телефону. Прежде чем удивленный отец успел задать вопрос, на том конце повесили трубку. «Юта! Юта!» — громко крикнул господин фон Фрейберг. «Разбуди мальчика! Ему нужно в школу!» Его жена вздрогнула. Неужели муж совсем потерял рассудок? Теперь это окончательно ясно, если он так настоятельно просил ее по старой привычке поднять мальчика. Ее лицо было совсем бледным, когда она подошла к своему мужу, сидевшему за письменным столом, и спросила: «Ты что-то хотел, Гарольд?» Резкие черты лица бывшего офицера вздрогнули от сдерживаемого волнения. «Позвонили, что мальчик должен явиться в школу». «Это невозможно! Гарольд, не жди от этого ничего хорошего! Чего доброго, кто-нибудь позволил себе сыграть с нами дурную шутку? А если нет, то означает ли это что-либо хорошее?» «Не знаю! Кончай расспросы! Буди его!» — закричал полковник. Мать, дрожа от волнения, поднялась наверх. Юрген лежал с широко открытыми глазами на кровати и смотрел в потолок. Когда он еще ходил в школу, в это время он всегда еще крепко спал, и его нельзя было добудиться. Он удивленно посмотрел на мать. «Сынок, быстренько вставай! Тебя вызывают в школу!» Юрген подскочил. «В школу?» Ни разу за все время учебы в школе эти слова не были ему так приятны. Сегодня же они заставили его сердце биться сильнее от радостного волнения. «Как, мама? Кто вызывает?» «Позвонили из школы. Но ты не надейся ни на что. Скорее всего, это ничего не значит. Ну, во всяком случае, хуже не будет. На этот раз, может быть, случится что-нибудь хорошее». После этого он вскочил с кровати. Нечто подобное происходило и у Бергмана. Только по телефону разговаривала мать, и она была полна надежды. И перед тем, как сгоравший от нетерпения мальчик вышел из дома, помолилась вместе с ним. К Кнауэрам, у которых телефона не было, с поразительным сообщением пришел заведующий школьным хозяйством. Старшая сестра, которая вышла к нему, решила скрыть это от подвергшихся тяжелому испытанию родителей. Еще неизвестно, что оно означало. Гельмут уже давно был на ногах и работал. Он пытался, помогая по хозяйству, хотя бы частично исправить то зло, которое он причинил своим родителям. Когда он мыл свои почерневшие от чистки ботинок руки, сестра шепотом сообщила ему, что он должен явиться в школу. Это известие очень взволновало его. «Быстро! Быстро неси мою новую рубашку и брюки. Сестра принесла все, что ему было нужно. И так троица, которой, по-видимому, счастье улыбнулось снова, отправилась по привычной дороге в школу. Действительно, с ними не могло случиться ничего более худшего, чем они уже пережили. Значит, будет что-то лучшее. Снова были созваны учителя и ученики старших классов реальной гимназии для важного сообщения. На этот раз в актовом зале, где на кафедре даже красовался букет цветов. Вероятно, никто не думал, что это собрание как-то связано с тремя учениками, о которых шла дурная слава. Среди собравшихся царило веселое, полное ожидание настроение. Когда директор вошел в зал, все разговоры, похожие на жужжание пчелы, сразу стихли. Легким, неторопливым шагом директор школы подошел к кафедре, и каждый мог увидеть по его лицу, что сегодня он не сообщит ничего мрачного. Он сразу же сказал об этом и о возможности акта милосердия, который он намеревался совершить, если слушатели согласятся с ним. Он посмотрел на дверь, в которую, к всеобщему удивлению, вошли господин Браун и трое исключенных из школы. Господин Браун сел, велев своим спутникам встать напротив директора школы. Теперь тот обратился непосредственно к ним. «Никто из нас, по крайней мере вы трое, не ожидал, что мы еще раз снова увидимся в этих стенах. Тому, что случилось именно так, есть особая причина. За вас попросил один человек, ваш классный руководитель, господин доктор Готвальд, к которому вы так плохо относились. Да, и он даже заявил, что откажется от преподавания в нашем заведении, если вы не будете снова приняты в школьный коллектив». Пауза, которую сделал оратор, была заполнена одобрительным гулом как в учительских, так и в ученических рядах. Но он стих, как только директор, повысив голос, продолжил. «Отказаться от такого учителя, по моему мнению, значило бы нанести большой ущерб нашей школе. Теперь я прошу всех собравшихся здесь, как учителей, так и учеников, поднять руки, если вы, как и я, считайте, что нам следует сделать все возможное, чтобы удержать этого учителя в нашей школе». В воздух взлетели не только руки, но и сами собравшиеся вскочили со своих мест, и первым капеллан, который не смог даже удержаться от громкого браво, с восторгом подхваченного некоторыми учителями и учениками. «Благодарю вас», — сказал директор, после того, как все вновь заняли свои места. «Я убежден, что вы хорошо понимаете, что означает ваше решение. Оно означает не больше и не меньше то, что все три исключенных ученика – Бергман, Фрейберг и Кнауэр – снова будут учиться с нами и получат право вернуться в школьный коллектив». Снова раздались крики «Браво!». Директор кивнул головой. «Это почти радостное настроение, пожалуй, не совсем соответствует положению дел. Мы не должны забывать о том, что эти трое совершили». Снова вскочил маленький, энергичный капеллан. «Господин директор!» – воскликнул он. «Вы говорили об акте милосердия. Мы все знаем, и трое прощенных знают, что их принимают только потому, что за них заступился один человек. Это напоминает, извините, что я вторгаюсь в область религии, то, что сделал божественный заступник, Христос, по отношению к нам, грешникам». Директор кивнул. «Вы правы, господин капеллан. И я не хочу омрачать этот акт милосердия напоминаниями и угрозами. Трое прощенных, как вы сказали, уже пообещали мне сделать все, чтобы загладить свою вину». Он подошел к трем мальчикам и подал им руку со словами: «Мы горячо желаем, чтобы это происшествие было исключением, чтобы это больше не повторилось и послужило вам уроком в вашей школьной и во всей дальнейшей жизни. Звонким голосом Гартмут сказал: «С Божьей помощью, господин директор! А теперь быстренько идите не к родителям, их известят, а в больницу, к вашему классному руководителю, и сообщите ему обо всем. Передайте ему наше наилучшее пожелание, чтобы он поскорее выздоравливал, и мы снова поскорее увидели его здесь, в наших рядах». И одобрительные возгласы завершили это собрание в актовом зале. Наша троица долго не задержалась с товарищами, которые поздравляли их. Гартмут протиснулся к боковому выходу, и двое других последовали за ним. Они остановились только на улице, чтобы перевести дух. Неужели вокруг тот же мир, в котором они жили последние дни? Теперь снова улыбалось солнце. Цветы, распустившись к концу лета, привлекали взгляд своими сочными красками, стоя в лотках на рыночной площади. Юрген остановился. «Давайте принесем ему астры!» Оказалось, что только у Юргена были при себе деньги, и они решили, что подарят этот букет от имени всех троих. И после этого они, большие парни, пустились бежать. Они не могли ждать трамвая. «Так мы окажемся там быстрее!» — сказали они и побежали наперегонки. Наконец они в смущении оказались перед его дверью и стали приглаживать свои волосы и оправлять куртки. По коридору проходила сестра Ева. «Что случилось?» — спросила она. «У вас что, нет утренних уроков?» «Сегодня нет!» — радостно закричали они. «Но завтра, завтра снова будут!» «А, теперь мне понятно. Вы те самые трое. Кто из вас Бергман? Ты?» «Твой отец только что был здесь. Он хотел зайти к доктору Готвальду, но поскольку ты еще не бывал у него, он воздержался от своего визита. Поглядите-ка вон туда, на те цветы и бутылки и многое другое. Это он принес. И я внесу все это после вас. Теперь идите». Плотно обитая дверь закрылась за ними. Они стояли перед своим учителем. Его лицо просветлело, когда он увидел трех мальчиков. Он тотчас же догадался, что они принесли хорошую новость. Цветы преподнес Гельмут. Так пожелали оба его товарища. Он сделал это молча, потому что от волнения не мог произнести ни слова. Гартмут низко поклонился. Так низко, что его черная челка упала ему на глаза, и сказал: «Мы пришли, господин Готвальд, чтобы поблагодарить вас». Продолжить он не смог. Юрген бойко произнес: «1000 раз спасибо, господин доктор, за вашу доброту». А затем он сделал то, что подсказывала ситуация. Он наклонился и поцеловал своему уважаемому учителю руку. Обычно он чувствовал отвращение к подобным жестам. Его мать часто ругала его за то, что он, вопреки обычаям их края, отказывался приветствовать дам, которые приходили к ним на чай, таким образом. Странно, что Гартмут и Гельмут не нашли в этом поцелуе руки ничего недостойного. Они, напротив, чувствовали, что здесь и должно было произойти что-то необычное. Учитель, которому были оказаны такие почести, принял это изъявление признательности с глубоким волнением. Он сам не мог говорить от радости и благодарности за то, что его желание исполнилось так быстро. Вошли две сестры, нагруженные цветами и лакомствами, которых еще прибавилось благодаря тому, что были присланы семьей Фрейбергом. В мгновение ока больничная палата превратилась в празднично украшенное помещение. И чтобы снова вернуть растроганных мальчиков к действительности, учитель предложил своим ученикам угощаться. Только Гартмут ничего не взял. Он вообще показал себя самым сдержанным, в то время как другие уже болтали вовсю. «Одного человека недостает здесь», — — сказал учитель. Они сразу же поняли, кого он имел в виду — Эрвина. «Как бы он радовался вместе с нами!» — сказал доктор Готвальд. «У него был такой спокойный, доброжелательный характер. Он не мог видеть, как кто-то страдает. Разве он не радуется сейчас вместе с нами?» — спросил Юрген. Доктор Готвальд посмотрел на него с радостным удивлением. От него он не ожидал подобного вопроса. «Ты прав, мой мальчик», — сказал он с теплотой в голосе. «Теперь вам нужно идти домой», — напомнил он. «Ваши родители ждут вас. Однако не согласится ли один из вас еще ненадолго составить мне компанию?» «Я останусь здесь», — решительно заявил Гартмут. И оба его товарища нашли это самим собой разумеющимся. Когда Гартмут оказался наедине со своим учителем, он был немного смущен. Он должен был слишком многое сказать ему. Учитель помог. «Ты даже не сказал, как твои родители восприняли известие о твоем исключении». Гартмут кивнул головой. «Отец перепутал меня с нашим Арком и схватился за собачий арапник». Доктор Готвальд испуганно посмотрел на него. «Но так как я не выл, как Арко, отец быстро понял, что ошибся. Впрочем, все это не так важно. Мне хотелось рассказать вам совсем о другом». «Пожалуйста, Гартмут, помните, как вы однажды сказали мне, что я должен перенести тяжелое испытание, чтобы получше узнать Господа Иисуса?» «Ты не совсем точен. Я сказал, что человек правильно понимает и начинает любить его лишь в трудной ситуации, когда он помогает ему. Со мной произошло именно так. И с тобой однажды, вероятно, произойдет нечто подобное. Ведь не хочешь же ты сказать, что уже пережил такое тяжелое испытание, когда тебя исключили из школы?» Гартмут сильно затряс головой. «Нет, страх за вашу жизнь. Вот что волновало меня больше всего».
1: «Страх за мою жизнь?»
0: «Да, это было самое худшее, что я когда-либо испытал. И то, что Господь помог мне тогда, то, что Он услышал меня, об этом я буду помнить всю свою жизнь». «Как это было? Расскажи мне, пожалуйста». «Когда вы лежали там, в лесу, я был в таком отчаянии, как ни разу в своей жизни. Во всем был виноват я. И не только это. Я впервые осознал, что во мне скрывается и на что я способен. Мне хотелось быть всегда первым. О, как я сожалел об этом! И как мне было стыдно за себя! Как я тогда взывал к Спасителю о прощении, милости и милосердии. И странно, у меня тотчас же появилась уверенность, что Он простит меня и что Он поможет. И я понял, мне следует помолиться из-за вас. Я должен был помолиться вслух перед всеми остальными».
1: «И ты сделал это?»
0: «Да, и никто не засмеялся. Однако, увидев, что вы не очнулись сразу же и что ничего не произошло, многие подумали, что это нисколько не помогло. А ты?» «Я продолжал ждать». «И ты был прав, Гартмут. Это нужно знать. Божья помощь не всегда приходит в то же мгновение. Но на этот раз она пришла довольно быстро. Мимо проезжал доктор Хельвик на своей машине. Сверху, по ухабистой лесной дороге, а не по ровному шоссе, на котором караулил Юрген. И Эрвин сразу же увидел, что это была машина доктора Хельвига. И он, неважный бегун, помчался, как стрела. И доктор Хельвиг узнал Эрвина, иначе бы он даже не остановился. Об этом он вам уже рассказал. Я сразу же обратил на все это внимание и сказал себе: это помощь моего Спасителя. Поэтому у меня тут же пропал всякий страх. И когда доктор Хельвиг увез вас, я не испытывал больше страха. Я знал, что вы встанете на ноги. И сразу же у меня установилась совсем другая, новая связь со Всевышним. Мне было горько от того, что он допустил смерть Эрвина. Но больше всего мне было жаль вас. Я почувствовал, что так и должно было быть. И моя мать утешила меня, сказав, что Эрвину теперь хорошо. А затем исключение из школы. Но и это должно было быть. Естественно, что все было непросто. Друзья моего отца по охоте сразу же начали натравливать его на меня еще до того, как я был исключен из школы. Отца из-за этого словно подменили. От него я слыхал только ругательства. А свою мать я узнал теперь по-настоящему. Вначале она тоже расстроилась из-за меня, но затем заметила, что что-то изменилось во мне. И когда отец сказал, что я должен теперь учиться какому-нибудь ремеслу, она улыбнулась. Наконец-то у нас в доме появятся умелые мужские руки. Гартмут замолчал и задумчиво поглядел в окно. Вы знаете, когда мы все трое шли домой после того, как нас вышвырнули из школы, я заметил одно отличие.
1: Какое отличие?
0: Ну, чем отличается человек от самого себя, когда он с Господом Иисусом и когда он без Него? Я был совершенно спокоен. Я просто почувствовал, мой Спаситель со мной. После того, как я пережил этот страх там, в лесу, когда вы лежали без движения, с тех пор, как я проверил его тогда, я знаю, что он действительно существует и что он никогда не оставит меня. И я его тоже. Гартмут умолк. Учитель подался в кресле вперед. Его глаза лучились. Он протянул обе руки мальчику и привлек его к себе. «Ты достиг этого, Гартмут», — только и сказал он. «И ты достоин этого». И Гартмут понял, что он имел в виду. «Ты получил то, что Христос действительно предлагает каждому человеку – истинное общение с Ним. Теперь Он с тобой».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 97. Псалом 97.

Воскресайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно.

Псалом 98. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду ты совершил в Иакове. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его. Свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним. Они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи, Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом, прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш.

Псалом 99. Псалом хвалебный. Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы, паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. Мы продолжаем говорить с вами о принципах иудейской веры.

Маймонид заявляет, что закон Божий, то есть Тора, никогда не изменится. Это правда. Закон очень строг. По закону Моисея, человек не имеет права совершать никакой работы в субботу. В 4 книге Моисея, в главе 15, рассказывается о человеке, который вышел в субботу собирать дрова. Этого человека привели к Аарону и Моисею, и над ним был произведен суд. Закон требовал смерти этого человека. Закон требует смерти всякого, кто употребляет имя Господа напрасно. На деле еврейский народ сказал: «Господи, мы исполним все, что Ты сказал». Бог дал им заповеди, но они были тотчас же нарушены. Закон показывает, в чем мы нуждаемся. Мы все не способны его соблюдать. Мы все закононарушители. Священное Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Это значит, что мы все оказались недостойными высоких Божьих стандартов. Это верно относительно каждого из нас. Мы все оказались ниже Божьего стандарта святости. Все согрешили, все виновны. Закон говорит, что вы виновны, а наказание за вину – смерть. Один из авторов Нового Завета, Павел, говорит нам, что закон объявляет нас виновными, что все уста должны умолкнуть перед Богом, что весь мир перед Ним виновен. Это плохие новости. Хорошие новости состоят в том, что в мир пришел Искупитель. Он не порочен пред законом. Он один сумел полностью соблюсти весь закон. Он пришел не для того, чтобы разрушить закон. Закон все еще остается в силе, но Мессия пришел, чтобы выполнить закон. Он исполнил каждую букву закона. Бог послал своего собственного Сына сделать за нас то, чего мы сами никогда не сумели бы сделать для себя. Мессия Иисус сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». От Матфея 5:17-18. Он пришел, чтобы исполнить закон. Он совершенный и покорный Сын. Многие делали нападки на Слово Божье и на повествование Нового Завета, но никому еще не удалось найти ни совершенства в жизни и характере Господа Иисуса Христа. Никому не удалось найти в Нем никакой вины, никакого изъяна. Мессия описывается в книге пророка Исаии: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. И Господь возложил на Него грехи всех нас». Исаия 53:4-5-6. Закон Божий остается всегда неизменным. Он по-прежнему осуждает нас. Но Бог не судит нас на основании нарушенного закона. Он поступает с нами на основании принципа милосердия. Бог дает нам то, чего мы не заслуживаем. Не так давно одна еврейская женщина сказала мне: «Я не верю в Бога. Если Бог существует, Он поступает со мной несправедливо. Он обращается со мной не так, как я того заслуживаю». Эта женщина имела в виду свои печали и страдания. Но я сказал ей: «Я согласен с вами. Бог обращается с нами не так, как мы того заслуживаем, потому что если бы Он обошелся с нами, как мы того заслуживаем, мы бы все были бы осуждены и выброшены вон. Он обращается с нами по принципу своего милосердия и благодати. Он продемонстрировал свою любовь и дал нам спасение навеки». Мой друг, позвольте мне сказать вам кое-что. Бог смотрит на состояние вашего сердца. Он видит наши мысли так же, как и наши дела. Сердце человеческое крайне обманчиво. Мессия пришел в мир и взял на Себя наши грехи и наши преступления. Он заплатил по всем нашим счетам. Блажен тот мужчина или та женщина, тот ребенок, кто верил себя в руки Мессии Иисуса.
Бог говорит, что сегодня по избранию благодати сохранился в народе Израиля верный остаток. Сегодня вы можете стать частью этого остатка через веру в Мессию Израиля Иисуса Христа. Аминь.

0: Третья группа догматов говорит о награде и наказании. Еврейские этические нормы покоятся на убежденности в ответственности человека. Эта ответственность представляет из себя свободу воли. Мы все делаем выбор между добром и злом. По какому же стандарту измеряем мы добро и зло? Как мы можем знать, что правильно, а что нет? Эти вещи, безусловно, определяются не на основании человеческих стандартов или человеческих идей о том, что правильно, а что нет. Это не гражданский свод законов, в котором говорится, что законно, а что противозаконно. Истинный стандарт должен находиться в характере Бога. Только по Божьей мерке можем мы определить, что правильно, а что нет в глазах Бога. Священное Писание раскрывает нам, что Бог свят. Он один воплощает в себе все добро. Перед Богом, в сравнении с Ним, каждый человек является грешным. С Божьей точки зрения, человек далеко отстает от стандарта добра. Пророк Исаия описал свое видение, в котором он видел Божий престол. Это видение описано в 6 главе пророчества Исаии. Он видел Господа высоким и превознесенным, сидящим на своем престоле. Он был окружен ангельскими существами, которые, не прекращая, говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Пророк Исаия, который по всем человеческим внешним стандартам был праведником, упал на лицо и воскликнул: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Исаии 6:5. Пророк далеко отставал от Божьего стандарта, Божьей славы. Он увидел, что он совершенно не стоит того, чтобы находиться в присутствии Бога. Маймонид в догмате 10 заявляет следующее: «Верую полной верою, что Творец, благословенное имя Его, знает все деяния сынов человеческих и все помыслы их, как сказано, Он тот, который создал все сердца их, постигающий все деяния их». Заключительная часть этого догмата взята из Псалма 32 стиха 15, где говорится: «Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». С этой точки зрения все люди созданы равными. Мы все обладаем свободой выбора. Мы избираем творить добро или зло. Эта возможность выбора налагает на нас также и ответственность. Нас учитель Маймонид напоминает нам об одной великой истине. Бог знает все дела людские, и Он призывает нас отчитаться за каждый наш поступок. Более того, Божье знание о наших делах идет гораздо дальше их внешнего проявления. Он исследует человеческие сердца, внутреннего человека. Автор послания к евреям, находящегося в Новом Завете, делает одно замечательное заявление: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Евреям 4 глава, с 12 по 13 стих. О чем говорит здесь автор? Он говорит о том, что нет греха тайного. Нет ни одной мысли, ни одного поступка, которые избежали бы его внимания. Слово Божье — наш судья, и им мы все осуждены и признаны виновными. Иисус Назарянин пришел, уча еврейскому народу закон. Он не покончил законом. Он приходил не для того, чтобы нарушить закон. Он принес с собой закон более высоких стандартов и более глубокое понимание закона. Закон сказал: «Не убий». Но Иисус сказал, что если в вашем сердце есть ненависть, так что вы даже можете желать смерти, это равносильно тому, как если бы вы действительно схватили ружье или нож и убили его. Вы убийца. Закон сказал также: не прелюбодействуй. Но Иисус сказал, что если вы смотрите на прекрасную женщину и желаете обладать ею, это то же самое, как если бы вы действительно совершили акт прелюбодеяния. Вы виновны. Чему нас все это учит? Сердце человеческое крайне испорчено и грешно. Нет такой вещи, как чей-то личный тайный грех. Все открыто перед великим Богом. Ваша жизнь – это открытая книга. Это не оставляет места для извинения сегодняшней морали, которая говорит нам, что согласившиеся между собою партии могут совершать аморальные действия. Человек говорит в таком случае: «Я никому не причинил боли». Но Бог говорит ему: «Ты виновен». Вы видите, как грех направлен против Бога. Мы все должны подойти к такому моменту, где мы признаем, что мы грешники в делах и в мыслях, и отдаться на милость Господа. У нас есть добрые новости, восхитительная правда Божья. Исаия сказал: «Горе мне, я грешник, я нечист, и весь мой народ также нечист». Бог дает нам очищение, и в этом проявляется Его милосердие. Пророк Исаия очищается раскаленным углем с Божьего жертвенника. После этого пророк становится достойным вестником для того, чтобы нести Слово Божье народу. Давид, царь Израиля, описал в псалмах многое из своего личного жизненного опыта. Давида называют сладостным псалмопевцем Израиля. Позвольте мне посоветовать вам найти экземпляр книги псалмов Давида. В них вы найдете свидетельство о Божьей благодати, проявившей себя в жизни Давида. В псалме 31 мы читаем: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Псалом 31:1. Давид говорит о своей жизни и о своем собственном тяжелом бремени греха и вины. Было время, когда он пытался скрыть свой грех. День и ночь Божий обвинительный дух не оставлял его. Избавление и мир пришли к Давиду, когда он сказал: «Я открыл тебе грех мой и не сокрыл беззаконие моего». Давид также сказал: «Исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом заканчивается прекрасной нотой радости. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Вы тоже, дорогой друг, кем бы вы ни были бы и где бы вы ни находились, можете познать эту радость и этот мир. Не старайтесь спрятать свой грех. Не пытайтесь укрыться от Бога. Вы не можете этого сделать. Прощение и очищение могут прийти только от Божьей любви и через Мессию. Писание говорит нам, что даже тогда, когда мы были врагами Бога, Он любил нас и послал Мессию Иисуса умереть за нас. Он был мучим за беззаконие наши, изъязлен за грехи наши. С этой именно целью Мессия и пришел в мир. Он пришел пострадать и умереть вместо вас и вместо меня. Его кровь – это жертва искупления, покрывающая грех. Это покрытие грехов было дано нам с той целью, чтобы мы могли войти в присутствие Господа Бога. Благая Божья весть показывает нас, людей, в наихудшем виде. Мы все враги Бога, мы все грешники, мы все удалились от Бога, мы все нечисты и недостойны того, чтобы находиться в Божьем присутствии. Благая весть раскрывает перед нами Бога с его самой лучшей стороны. Бог так возлюбил нас, что дал своего единственного единородного Сына, Мессию Иисуса, в жертву за наши грехи. Он наш заместитель в смерти, Он наш искупитель. Вы объект Его любви и благодати. Он приходил, чтобы искупить вас. Он пришел, чтобы очистить вас. Он приходил, чтобы дать вам мир. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Вы можете обрести эту радость и мир сегодня. Поверьте в Мессию Иисуса, и Он даст вам мир. Шалом. Шалом. Мир вам от Бога Авраама, Исаака и Иакова. Сегодня мы продолжим наше изучение 13 догматов иудаизма, разработанных великим раввином Мойше Маймонидом. Рамбам, или Маймонид, создал учение об основах иудаизма в 12 веке нашей эры. Это учение не устарело и до наших дней. Его учение основывается на Священном Писании, известном сегодня как Тора, то есть Закон Божий. Божий закон вечен, и он не подвергается изменениям. Человеческие обычаи постоянно меняются. В этом состоит разница между библейским иудаизмом и талмудистическим иудаизмом. Мы говорим об этом позже. В 11 и в 10 пунктах своих 13 догматов иудаизма Маймонид заявляет о великой истине относительно поведения и образа жизни человека, а также о последствиях такого поведения. Все люди наделены свободой воли. Мы все делаем выбор каждый день нашей жизни. От этого выбора зависит наш образ жизни. Живем ли мы ради удовлетворения своих желаний и страстей, или мы стараемся жить так, чтобы доставить своей жизнью удовольствие Богу, нашему Создателю? Маймонид заявляет: «Верую полной верою, что Творец, благословенное имя Его, воздает добром, соблюдающим заповеди Его, и карает преступающих заповеди Его». Законодатель Моисей написал следующие слова в книге Второзаконие в главе 28. Стих 1. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать голоса Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли». Стих 58. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, записанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа, Бога твоего». И стихи 63 по 65. «И как Господь радовался, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которой ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души». Второзаконие, 28 глава. Этот отрывок, написанный рукой Моисея, заявляет о последствиях нашего выбора. Это пророчество, произнесенное Моисеем, сбылось. И сегодня еврейский народ на самом деле рассеян по всему лицу земли. Большая часть еврейского народа живет за пределами их родной земли, и в этих чужих землях они служат чужим богам. Они оставили Бога Авраама, Исаака и Иакова. Слова о трепещущем сердце, истаивающих очах и изнывающей душе указывают на духовное состояние еврейского народа в этом рассеянии. Сегодня многие люди в еврейском народе страдают от духовной слепоты, страха и великого изнеможения разума. Я надеюсь, что вам не присуще это состояние. Не кажутся ли вам несколько странными слова, сказанные Богом через Моисея: «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас»? Стих 63. английский раввин Херц в своих комментариях на Пятикнижье Моисея пишет следующее. «Если сын идет правильной дорогой, для отца будет большой радостью помочь ему и показать ему свое расположение. Если же сын, напротив, стал на путь зла, то отец с равным удовлетворением станет использовать все средства, даже очень болезненные, чтобы вернуть его на правильный путь. Точно так же Бог радуется, когда наводит испытания и посылает страдания на грешный Израиль с тем, чтобы очистить его и возвысить, и таким образом восстановить к нему былое Божье расположение. Бог желает благословить свой народ. Как придет это благословение? Ему должно предшествовать наказание. Перед удовольствием идет боль, страдание предвращает славу. Наказывающая и исправляющая рука Бога приведет его народ к повиновению и благословению. Израиль отвернулся от закона и Божьих заповедей. Еврейский народ оставил Божью истину. И сегодняшнее положение еврейского народа в мире – это иллюстрация результатов и последствий, которым ведет грех и неповиновение. Израиль не только отвернулся от Божьего закона, но и нарушил Божьи заповеди своими обычаями. Это талмудистический иудаизм. Это религия, основанная на человеческих обычаях, а не на Слове Божьем. Один еврейский раввин в Нью-Йорке как-то сказал мне, «Разница между вами и мною заключается вот в чем. Вы принимаете Библию в том виде, в каком вы ее видите. Мы же принимаем Писание плюс наши обычаи. Именно об этом мы и говорим сейчас. Человеческие обычаи сделали закон Бога недействительным. Эти обычаи стали покрывалом, скрывающим от народа Божье откровение. Больше внимания обращается на человеческие обычаи и обряды, чем на Божьи заповеди. Сегодня еврейский народ соблюдает традиции и обычаи, установившиеся в средние века. Позвольте мне привести вам пример. Еврейские мужчины и мальчики носят ермолки, относительно которых в Библии нет никаких указаний. И к ношению их относятся так, как если бы это было приказание Бога. Хотя в Пятикнижии нет прямых указаний на то, молились ли мужчины с покрытыми головами или с открытыми, большинство историков и археологов считают, что они не покрывали голову во время молитвы. Еврейские мужчины не покрывали голову во время Павла, одного из авторов Нового Завета. Никогда не издавалось никакое религиозное указание, предписывающее еврейским мужчинам покрывать головы. Господь дал указание священникам храма покрыть головы. Это было знаком их вечного священства. Исход 29. Существует множество других примеров, и все они указывают на тот факт, что человеческие обычаи и традиции заняли место Божьих заповедей, Божьего завета. В дни Моисея народ сказал, «Мы выполним все, что велит Господь». Но очень вскоре после этого они нарушили закон и поняли, что они не могут полностью соблюдать его заповеди. Человек всегда готов заменить Божьи заповеди своими собственными религиозными идеями. И это верно не только в случае с иудаизмом, но и в случаях с каждой другой религией, которые принимают человеческие идеи и идут на компромисс с волей великого Бога. Если мы принимаем истину, содержащуюся в заявлении Маймонида, мы должны верить, что Бог вознаграждает всех, кто соблюдает Его заповеди и осуждает всех, кто нарушает Его закон. Как распознать, что является законом Божьим, а что человеческими обычаями и традициями? Исследуйте Писание Моисея и Тору. Там вы найдете Слово Божье. Мессия пришел, чтобы раскрыть смысл Божьего Слова. Он пришел, чтобы явить людям земли мира. Он пришел, чтобы выполнить волю Бога. Мессия сказал нам, в чем состоит Божья воля для нас сегодня. Еврейский писатель, апостол по имени Иоанн, оставил нам следующие богодухновенные слова. «А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа, Иешуа ха-Машиах, и любили друг друга, как Он заповедал нам». 1 Иоанна, 3 глава, 23 стих. Этот же самый автор говорит в другом месте, что записи о словах и делах Иисуса были составлены для того, чтобы мы могли верить в Сына Божьего, и чтобы через эту веру мы обрели жизнь вечную ради Его имени. Эту вечную жизнь не найти в обычаях человеческих. Ее можно найти только в Божьем откровении, в Его Слове. И это Слово Евангелия, которое мы вам проповедуем. Людей разделяет сегодня вера и неверие. Те, которые верят в Слово Божье, имеют в себе жизнь вечную. Те, которые отвергают Слово или не обращают на него никакого внимания, уже обречены и осуждены из-за своего неверия. Почему бы и вам сегодня, дорогой друг, не присоединиться к числу тех, кто верит, чтобы получить великий Божий дар спасения? Шалом! Да пребудет с вами мир!
1: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче.

0: Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи.
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

какой-то завораживающей и щедрой. И, возможно, потому не хотела прятать сияние их счастливых глаз. Шамиль держал ее за руку и чувствовал, как Наташа становилась ему все ближе и роднее. «Слушай», — вдруг сказал он ей, — «мы должны поговорить о свадьбе. Надо назначить день и время. Ведь мне все тяжелее и тяжелее расставаться с тобой». «Давай сделаем это летом, в июле. К тому времени и мой брат освободится из тюрьмы». «Летом», — мечтательно проговорил Шамиль. «Теплое техасское лето подарит мне навек мою любимую. Всегда любить и ласкать, лелеять и благотворить мое счастье, мою королеву. Выдержу ли я так долго? Ведь еще 3 месяца. Твоя любовь станет сильнее», — игриво сказала Наташа. «И для меня это лучше. Чем она сильнее, тем я счастливее». Она вдруг грустно вздохнула и добавила: «Надеюсь, что мама еще будет с нами. Ведь в последнее время она сильно сдала. Кажется, что теперь она борется за каждый новый день, наблюдая, кто победит, она или болезнь. Думаю, если мы скажем ей, когда наметили сыграть свадьбу, она станет сильнее бороться. К тому же у нее для этого теперь будет 2 причины. Увидеть твоего брата на свободе, а тебя в свадебном платье». Они, улыбаясь и радуясь, подъехали к дому. Идя по дорожке к входной двери, Шамиль вдруг представил тот день, когда он внесет ее на руках в дом, где начнется их семейная жизнь, скрепленная любовью, осыпанная обильным счастьем, несмотря на то, что к этому они шли так долго и такими длинными путями познания. Но их день приближался, хотя впереди еще было томительное ожидание. Наташа открыла дверь, желая сразу же сказать маме об их решении. «Мама!» – радостно заговорила она и замерла. Мать бесчувственно лежала на полу.

Сергею оставалось еще 3 месяца быть в заключении. Он чувствовал себя совсем потерянным. Что-то в его жизни изменилось. Но что именно, он никак не мог понять. Но в переменах он был уверен, так как его озлобленность на Бога стала другой. Она не исчезла. Однако, когда он узнал о смертельном диагнозе матери, то не почувствовал усиления озлобления. Может быть, он свыкся с тем, что такой невезучий в жизни? Или, возможно, его злость уже достигла предела? Все это тревожило Сергея. Но сейчас у него не было времени разбираться в этом. Он постоянно должен быть начеку, чтобы кого-то случайно не обидеть и не навлечь на себя новые неприятности, которые каким-то образом могли продлить его срок. Ведь его друзья, так сказать, по несчастью, зная, что его заключение подходит к концу, искали предлог, чтобы посодействовать ему в продлении их совместного пребывания. Но Сергей желал иного. Он хотел поскорее оставить этот страшный и ужасный мир. Тем более, что из последнего посещения сестры он знал о тяжелом состоянии матери и хотел еще хоть раз увидеть ее живой.

поэтому он внимательно следил за происходящим вокруг него, чтобы случайно не стать участником какой-то непредвиденной ситуации и этим продлить срок своего заключения. В этом ему помогала святая элита. Так называли тех, кто ходил на служение. Только они и принимали Сергея в свой круг. По какому-то странному провидению судьбы с ними считался даже, так сказать, король тюрьмы, который приказал своим принцам не причинять им никакого вреда. «Их охраняет какая-то неведомая и неподвластная мне сила», услышал как-то Сергей слова короля. «Пусть себе существуют, лучше их оставить в покое». Король отвернулся и с присвистом сплюнул. Он старался держать себя в руках, но Сергей заметил его скрытое беспокойство. Невидимая сила, которая их охраняла, не давала покоя негласному руководителю тюремной жизни. Сергей, зная источник этой силы, все-таки отвергал ее. Однако решил держаться поближе к тем, кто был неподвластен издевкам тех, кто в любой момент мог принести несчастье. И поэтому он, хоть ему и не хотелось, посещал их служение, чтобы казаться одним из них. Общение на этих служениях вызывало меньше страданий, тем более они были только душевными, а от общения с королем и его подопечными часто болели бока. Хотя порой Сергей согласился бы стерпеть физическую боль, чтобы унять душевную. Он страдал, но продолжал жить в таком состоянии. Одно только изменилось за время их пребывания в тюрьме. Он перестал бороться с Богом, просто спрятался в скорлупе отчужденности и подавленности. Он никто, просто оставленный и забытый Богом. Зачем ему бороться и доказывать Богу, что зол на него? Он с этим смирился и считал, что цель достигнута. Может быть, поэтому он воспринял смертельный диагноз матери как то, что обязательно должно было случиться в его жизни. Ведь он был обречен на постоянные страдания. Посещая общение, он держался обособленно. Ему не нравились разговоры о Божьей любви и милости. Может быть, они и касались кого-то другого, но он совсем не ощущал Божьей заботы о себе. В какой-то мере он должен был находиться в этой группе, ведь это было почти гарантией его своевременного освобождения. Святая элита, так сказать, по приказанию тюремного короля, была неприкосновенной. Это значило, что ни с кем из них не затевали драку. «Слушай», — однажды сказал ему Георгий, «я вижу, что тебе не очень нравится в нашем кругу, но не отделяйся от нас для твоего же блага. Почему-то я верю, что когда-нибудь ты станешь одним из нас. И хотя за все время твоего пребывания здесь я так ничего и не узнал о тебе, однако вижу, что ты страдаешь». Сергей молчал. Ему не хотелось обсуждать это. Георгий в душе произнес короткую молитву и продолжил. «Расскажи о матери. Как она?» Тот отчаянно махнул рукой и, скривившись, ответил. «Ах, ничего хорошего. В прошлый раз приходила сестра и рассказала, что мать в коме. Врачи делают все возможное, но никто не знает, придет ли она в себя. Сейчас только аппаратура поддерживает в ней жизнь». Он сжал сильнее губы и опустил голову. Георгий коснулся его плеча и тихо сказал. «Можно я помолюсь о ней?» Он хотел сказать «и о тебе тоже», но знал, что Сергей никогда на это не согласится. О нем Георгий мог молиться отдельно. Сейчас было время для его матери,
Сергей не ответил на вопрос Георгия, только ниже опустил голову. Тем не менее, тот начал молиться. Он просил о возможности для сына повидаться со своей матерью. И тут сердце сына дрогнуло. А вдруг ему не представится такой шанс? Ведь это могло произойти в любой момент. И тогда он навсегда расстанется с матерью. Он даже не сможет быть на похоронах, если мать умрет до его освобождения. Слезы душили его. Он изо всех сил старался сдержать их, но они тоненькой струей покатились по его огрубевшему, покрытому жестокой щетиной лицу. Сергей поспешно смахнул их со щеки, но Георгий заметил это движение. Он продолжал молиться, понимая, что сердце его друга плачет, и поэтому в конце добавил: «Господи, Ты один знаешь сердце Сергея. Ты знаешь все. И я прошу Тебя, сделай свою работу в нем. Если его надо исцелить, исцели. Наполнить, наполни. Изменить, измени. Но самое главное – дай ему шанс, может быть, в последний раз увидеться с матерью». Георгий закончил молитву и помолчал, сидя с опущенной головой. Он позволял Божьей благодати в тишине действовать в сердце страждущего и разбитого жизнью человека, который был на грани огромной потери и жестокой разлуки. Слова сейчас были излишни, он молчал. Сергей тоже. Потом Сергей тихо спросил: «Как бы мне быстрее отсюда уйти? И вовремя. Всегда держись поближе к нам», — подняв на него глаза, ответил Георгий. «Почему-то эта скверная тюремная шайка обходит нас стороной. Я думаю, что они ощущают Божью охрану над нами. И кому-кому, но нам они создают меньше всего проблем. Рядом с нами ты не попадешь ни в какую переделку, которая могла бы повлиять на твое своевременное освобождение». Сергей устало покачал головой, а Георгий продолжил: «И еще один совет. Проси Бога об этом». Тот не возмутился, только ниже опустил голову. Спустя время он, отделяя слова, продолжил: «Представляешь, Наташа приходит домой и находит мать на полу. Она хотела поделиться с матерью новостью о дне предстоящей свадьбы, об их радужных планах, о том, что в ее сердце живет любовь. Но как только она открыла дверь, ее сердце охватила тоска. Она подумала, что мы потеряли мать. Но приехавшие врачи сказали, что она еще жива, но в коме. Наташа ежедневно приходит к ней, разговаривает, как будто мать все слышит. Поет ей песни о небе, читает ей Библию. Врачи говорят, что вполне вероятно, она все слышит, только говорить не может. Но сколько она так протянет? Да и придет ли в себя когда-нибудь? Никто не знает. Но увидеть ее живой, хоть и в коме, мне будет намного легче, чем не увидеть ее вообще». Он сжал сильнее кулаки и умолк. Жизнь писала для него очередную страницу.

0: Наташа ехала к матери. Был теплый майский день. Темно-голубой шатер неба простирался от одного края до другого и смыкался с горизонтом. По земным меркам небо будто заканчивалось на линии горизонта, однако его невозможно достичь. Такой была и небесная даль, манящая яркой синевой. Почему-то в последнее время Наташа очень часто задумывалась о небе. Сегодня это переживание было особенным. Ночью прошел сильный дождь, и утром, выйдя во двор, она любовалась нежными капельками воды, висевшими на листьях и цветах. Умытая дождем земля, как любила говорить мать, встречала новый день, пахла свежестью и обновлением. И Наташа представила себе небо, как могла это сделать в своем земном ограниченном воображении. Новое, чистое, кристальное и в обильных лучах неземного солнца. То утро с бесчисленным обилием капель, в каждой из которых отражалось солнце, было маленьким отражением неба. Новое, чистое, кристальное. Конечно, это было примитивное человеческое сравнение. Небо намного прекрасней и изысканней. Его невозможно описать словами. И в этом восхитительном месте обитает ее небесный Отец. Находится ее земной Отец. И скоро будет ее мать. Наташа чувствовала это, ведь, несмотря на все старания врачей, жизнь матери угасала. Земная жизнь заканчивалась, потом будет вечная. В то утро по дороге к матери Наташа думала именно об этом, о прекрасном небе и бесконечной жизни вечности. И ее боль от приближающегося расставания, смешанная с радостью о небе, была какой-то болезненно сладкой. Она зашла в палату и, посмотрев на неподвижное тело матери, к которому были подключены разнообразные приборы, склонилась к ней и тихо прошептала: «Доброе утро, мамочка! Ты знаешь, сегодня такое утро, какое ты очень любишь. Земля умыта водой, и на каждом листике и цветке капельки дождинок. Красота, мама!» Ей вдруг показалось, что мать тихо застонала. Наташа пристально всматривалась в ее лицо. Прошла минута, две, но ничего не изменилось. Только аппараты отчетливо отбивали ритм жизни. Врачи говорили, что мать может слышать ее. Поэтому Наташа всегда рассказывала ей о новостях, но никогда не слышала даже подобия стона или хотя бы какого-то признака, что мать ее слышит. Однако сегодня было иначе. И когда пришел врач, Наташа рассказала ему о своем наблюдении. Врач осмотрел больную и спокойно произнес: «Вам, наверное, это показалось». Наташа хотела возмутиться, но в тот момент заметила, как слегка шевельнулась рука матери. «Смотрите, доктор, смотрите! Она пошевелила пальцами!»
1: «Это невозможно!» – уверенно возразил доктор. «Ее мозг не подает никаких жизненных импульсов. Она жива только потому, что машины дают ей кислород и поддерживают ее кровообращение. Остальное нереально. Ее дни сочтены».
0: «Доктор?»
1: Вдруг спросила его Наташа.
0: «Вы в Бога верите?»
1: «В Бога?» То ли недоумевая, то ли с удивлением спросил он. «Я думаю, вас больше интересует, верю ли я в загробную жизнь, не так ли?»
0: «Бог и загробная жизнь нераздельны. И поэтому, если вы верите в Бога, то верите и в загробную жизнь».
1: «Милочка!» – поучительно проговорил доктор. «Ты слишком молода. Посмотри на это тело. Разве оно похоже на вечное?» Он с некоторым презрением взглянул на мать Наташи и продолжил. «Отключи машины, и через несколько часов ее жизнь закончится. А спустя несколько недель от этого тела не останется ничего того, что ты сейчас видишь. Вот тебе и ответ на вопрос о загробной жизни».
0: «Вы говорите о теле», – не сдавалась Наташа. «А как насчет души? Она не может истлеть в земной глубине, не может рассыпаться на пылинки праха».
1: Доктор похлопал по плечу Наташи и, улыбнувшись, вышел из палаты, оставляя дочь один на один с угасающей матерью.
0: «Да, жизнь уходит из нее. Да, ее тело истлеет. Но душа... Наташа верила, что душа вечная, и настанет время, когда она опять встретится с мамой, с отцом и матерью в чудном присутствии Иисуса». «Мама», — снова обратилась дочь, — «я верю, что ты слышала наш разговор. Здесь, на земле, не может все закончиться. И я знаю, что когда-то мы снова встретимся там, где нет болезней и разлук, где вечная радость и безграничное счастье». Она приложила к своей щеке материнскую руку. Горькие слезы приближающейся разлуки упрямо потекли по щеке, просачиваясь через пальцы, приложенные к ней материнской руки. И в тот момент Наташа опять почувствовала легкое движение ее руки. Мать реагировала на ее боль. Мать слышала ее слова.
2: «Господи, если возможно, сохрани ее жизнь, пока Сережа освободится».
1: Сквозь слезы взмолилась дочь.
2: «Мамочка, еще немножечко, и твой сын будет дома. Мама, возможно, он успеет увидеться с тобой. Может быть, ему еще будет дарована такая возможность. Крепись, мамочка. Хотя я понимаю, что тебе очень тяжело».

Одной рукой она держала материнскую руку, а другой гладила ее, морщинистую и неподвижную. А когда-то эти руки качали ее колыбельку, ласкали ее и оберегали от бед. Эти руки источали любовь, но в этот момент они были безжизненны. Сердце Наташи рыдало. Если бы она могла что-то сделать, чтобы они продолжали свою работу, чтобы в глазах опять засветился огонек жизни, и они излучали бы любовь и заботу, в которой дочь так нуждалась. Но эти когда-то нежные руки сейчас были другими. Они покидали ее. Но навеки ли? Нет, в это верили врачи. Она же старалась запечатлеть их в своей памяти такими, какими помнила с детства, когда прибегала в материнские объятия с разбитой коленкой или страдающим от детских переживаний сердцем. Эти добрые руки останутся в ее памяти навечно. Годы не смогут стереть прикосновение любви. Память сохранит морщинки и каждую жилку, в которой сейчас еще теплилась жизнь. Наташа долго так сидела, держа материнскую руку и стараясь продлить бессловесное, но такое нужное ей общение. Потом она бережно положила материнскую руку на кровать и сказала: «Я почитаю тебе немного». Наташа взяла Библию и, открыв 22-й псалом, начала читать, придавая каждому слову особое значение, стих за стихом. И покой легкой живительной струей заполнил ее сердце. Даже если не станет матери, даже если она останется на земле одна, она никогда не будет одинока. Она всегда будет чувствовать близость Отца Небесного. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Чудесное обещание!

0: Брезжил рассвет. Сергей, как обычно, проснулся ранним утром и устало потянулся. Он был в каком-то неопределенном состоянии. В его теле еще ощущалась постоянная усталость, но было и легкое ощущение бодрости. Прежде чем открыть глаза, он понял, что кровать была другая, какая-то мягкая и удобная, с тихо шелестевшими простынями. К тому же воздух, который он вдыхал, был совсем другим. Он свежо и приятно щекотал его ноздри. В нем не было тошнотворного запаха и спертости. Сергей быстро открыл глаза и в блеклом свете восходящего солнца узнал знакомые силуэты. Он был дома! В комнате, которую оставил 5 лет тому назад. Сергей торопливо закрыл глаза, как бы стараясь запомнить все, что он только что увидел в полумраке, боясь, что оно вдруг исчезнет навсегда, когда он опять откроет глаза. Он вспомнил вчерашние события, как после обеда приехала Наташа и, пройдя процедуру освобождения, и, оформив все документы, он робкой походкой направился к двери, на свободу. Когда он шел по коридору, с обеих сторон огороженному проволокой, его вдруг объял неимоверный страх, как будто за дверью тюрьмы ему грозило несчастье. Кто-то сразу может причинить ему боль. Он опасливо оглянулся по сторонам и заметил Георгия. Тот улыбнулся Сергею и помахал на прощание рукой, как будто говоря: «Иди, иди, там будет все по-другому». В его взгляде было что-то такое, что придавало Сергею уверенности, и он должен был выполнить важное поручение Георгия. Он помахал на прощание человеку, который всегда старался помочь ему, и, улыбнувшись, сказал: «Я приду тебя проведать». «Если захочешь сюда возвратиться», — грустно покачав головой, сказал тот. «Не знаю, захочу ли возвратиться, но прийти проведать тебя, думаю, получится. К тому же должен принести тебе новости». Они многозначительно переглянулись, и в следующий момент Сергей увидел улыбающуюся сестру, стоявшую возле двери в другой мир. «Здравствуй, братишка!» «Ну, вот и закончился твой срок! Добро пожаловать домой!» Они обнялись, и Сергей почувствовал, как ком подкатил к его горлу. Ему вдруг припомнились юные годы. Ведь он обещал сестре так много. Всегда за нее заступаться, оберегать от грубых парней и плохих друзей. А как на самом деле получилось? Он так надолго оставил ее. Она долго жила без него, без его защиты и опеки. Даже друга жизни она выбрала без него. Брат даже не мог дать ей совет, не пригляделся к нему по-настоящему. А ведь он ее старший брат, а она такая хрупкая и маленькая, его милая сестренка. Какое-то время он обнимал ее, как бы стараясь наверстать упущенное. При этом Сергей старался овладеть собой. Наташа не должна была видеть его слезы. Старшему брату подобает быть сильным и сдержанным. «Сережа!» – стараясь высвободиться из его рук, сказала Наташа. «Оставь свои мужские нежности на потом. У тебя еще будет возможность обнять меня. Конечно, скоро тебе придется делить меня с Шамилем». «Только в том случае, если он будет хорошим!» Шутя, пригрозил он пальцем. И, отпуская ее из своих объятий, продолжил: Если хоть чуть-чуть оступится, то ему придется иметь дело со мной». Они радостно рассмеялись и направились к машине. Всю дорогу домой Наташа рассказывала о матери и о безнадежных прогнозах врача. Потом был ужин. Они сидели и разговаривали, как в былые добрые времена. Только в отличие от прошлого, в тот вечер они сидели только вдвоем и вспоминали далекое детство на Киевщине, переезд в Америку, болезнь матери и многое другое. В то утро Сергей вспомнил их разговор, и какая-то давняя тоска защемила в его сердце. Он осмотрел комнату и с болью осознал, что здесь везде чувствовалось материнское присутствие. В изящных занавесках, делавших уютнее мужскую комнату, подобранных со вкусом картинах и мебели. Неужели только это и будет напоминать о ней? Его сердце сжалось, не то от жалости, не то от собственной беспомощности. Что он мог сейчас сделать? Ведь, по словам врачей, даже они бессильны. Только Бог почему-то еще продлевает ее жизнь, хотя ее поддерживают с помощью разных машин и аппаратов. Сергей глубоко вздохнул, подумав о том, что же будет дальше. И тут его мысли вернулись к вчерашнему разговору с Наташей. Он вспомнил о пакете, переданном ему сестрой, которая сказала: «Мама просила передать тебе это, понимая, что ей остались считанные дни. Думаю, сейчас самое время узнать, что там хранится». Она вышла из комнаты, оставляя его одного. Но вчера Сергею было не до того. Он радовался тому, что снова дома. Был счастлив оказаться в своей комнате. И мысли одна за другой кружили в его голове, пока он не заснул. В то утро, растревоженный прошлым и щемящим настоящим, он подумал, что сейчас было подходящее время исследовать содержимое пакета. Включив настольную лампу возле своей кровати, он взял пакет. Сергей вдруг почувствовал, как его ладони покрылись легкой испариной, и по телу пробежала легкая дрожь. Мамины руки оставили здесь свои следы. Он дрожащими руками открыл пакет и увидел Библию в коричневой обложке. Его горло сдавили спазмы, и он пробежал глазами по тексту, написанному на обложке. «Только я знаю намерения, которые имею о вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». За те несколько секунд, пока он читал эти слова, в его памяти, как при ускоренной съемке, пролетели годы его жизни, начиная с момента в Чернобыльской зоне и до скверного времени в тюремной зоне. У Бога был для него свой план, свои намерения, которые были во благо. Бог имел для него намерения, чтобы дать ему будущность и надежду? Даже заключение в тюрьме было для его блага. Сергею было трудно в это поверить. А то, что он вскоре останется не только без отца, но и без матери, как это может быть для его блага? Какая надежда может быть в его жизни теперь, когда позади годы заключения? «Только я знаю», — говорит Господь. Сердце Сергея учащенно забилось. Кровь подступила к вискам. Нет, в его жизни было очень мало надежды, да и добра было немного. И еще меньше он рассчитывал на это в будущем. Но этот стих как-то по-особому задел его за живое. Он не давал ему покоя, заставлял волноваться. Сергей пошевелился в кровати, как будто она снова стала вдруг жесткой и неудобной, такой, как в тюремной камере. Библия сползла с его колен, и листок бумаги высунулся из-под обложки. «Письмо от матери?» Он поспешно схватил его и, развернув непослушными пальцами, начал читать. «Мой дорогой и любимый сынок, не знаю, когда ты прочитаешь это письмо. Может быть, тогда, когда меня уже не будет в живых. Но хочу, чтобы ты знал, что я любила тебя до последнего вздоха и непрестанно молила Бога о твоем спасении. И я понимаю, что тебе очень тяжело, и сознаю, что будет еще тяжелее». Сергей остановился и жадно втянул воздух пересохшими ноздрями. «Конечно, ему будет тяжело это сделать, особенно сейчас, когда он остается круглым сиротой. Неужели такова любовь Божия к тем, кого он любит? Неужели это такое проявление любви? Примириться с Богом ради светлой памяти отца и матери? Ведь в тот момент ему было тяжело смириться с тем, что родители верили в Бога, который так несправедлив. Как мог он так жестоко поступить с Сергеем в раннем возрасте, лишив его отца? Да и сейчас он собирается забрать у него мать. Ты не сможешь жить без него. Даже если ты будешь стараться, все равно это будет не жизнь, а мучение. Это будет жизнь без прекрасной вечности. Ты должен сделать выбор, сыночек. Я умоляю тебя, примирись с Богом. Примириться с Богом? С тем, кто причинил ему столько страданий? О нет, это невозможно! Если бы ты, мама, вполне понимала, о чем просишь! В сердцах подумал Сергей. Как он мог смириться с тем, что у него нет отца? Как он мог смириться с тем, что вскоре потеряет мать? Я хочу, я желаю встречи с тобой, но этот, сынок, зависит от тебя, и поэтому я умоляю тебя. Он читал взахлеб, стараясь не пропустить ни одного слова, ощущая, что слова матери заставляли его сделать то, что было не в его силах. Да и как могла мать говорить ему о Божьей любви, если он ее совсем не чувствовал? Провести его через трудную тюремную жизнь? Разве это хоть малейшее проявление любви? Как мог Бог допустить в его жизни такие трудности и горе, столько страданий и слез? В его жизни слезы излишни. Когда-то их не заметили, и его слезы не были услышаны. С тех пор все в жизни Сергея изменилось, и так будет. Его жизнь никому не важна. Его горе никто не разделяет. Он сам по себе. Он – личность, которая никому не принадлежит и до которой никому нет дела. Я верю, что ты ответишь. Ведь в то далекое время, когда я только ожидала тебя увидеть, случилась беда на Чернобыльской электростанции, и я могла навсегда потерять тебя. Я просила Бога о чуде, и Он мне ответил. Я слышала голос: «Доверься мне, Он мой и твой. Ты Его сыночек, и ты мой». Сергей вздрогнул. Чернобыльская авария могла лишить его встречи со своей матерью? Она могла не дать ему шанса родиться? Мать никогда ему об этом не рассказывала. В его памяти закружились вихрем прошлые события и факты. То, что он узнал и о чем позже прочитал в газетах. О том времени долго умалчивали, но оно многим принесло множество страданий и горя. Возможно, даже больше, чем Сергей испытывал сейчас. Его растревоженное прошлым сердце трепетно стучало, а в висках звучала последняя фраза из далекой истории. Но в то же время такой реальной и настоящей. «Ты его сыночек, и ты мой». «Мама!» вырвалась из его измученной души. «Тогда почему же мне выпало столько страданий?» Слезы подступили к горлу, но Сергей, зажав сердце в кулак, подавил желание разрыдаться. «Нет, он не будет плакать. Сейчас слезы ничем ему не помогут. Да и никто не в силах помочь унять его горе и тоску в его борьбе и страданиях. Он был забыт Богом и оставлен всеми на произвол судьбы». А строчки письма кричали сильнее его растревоженной души. «Я могу не стать свидетелем твоего решения, но верю, что ты ответишь, а я с надеждой и любовью буду ждать тебя у райских ворот. Ты придешь, Сережа, я верю. Только Он знает намерения, которые имеет о тебе. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать тебе, мой дорогой сынок, будущность и надежду. Позволь Ему поскорее это сделать. С любовью и с надеждой навстречу. Твоя мама».
1: «Наташа!»
0: — крикнул он так сильно, что даже сам вздрогнул от своего голоса. Он вскочил с кровати и заметался по комнате.
1: «Мать ожидает с ним встречи! Ему надо торопиться!» «Нам надо ехать!»
0: — сказал он в спешке сестре, которая в растерянности стояла в двери.
1: «Поехали к матери!»
0: Наташа, заметив раскрытый материнский пакет, поняла, что происходит в душе брата, и тихо сказала:
2: «Если ты готов, поехали».

0: Другой дорогой в больницу спешила еще одна личность. Это была Нэнси Ричардсон, которая провела бессонную ночь. Проснувшись на заре, она долго лежала, позволив слезам тихо катиться по щекам. Она была одинока. И мысль о коротком счастливом прошлом очень часто тревожила ее душу. То же происходило и прошлой ночью. Она страдала. Почему же она была так обделена счастьем? Разве того, что она была сиротой, недостаточно для нее? Почему-то сладостное общение, которое так недолго она испытала со своим любимым, не могло сопровождать ее всю жизнь. Ей было до боли тоскливо и печально. Она поднялась с кровати, совсем не отдохнув, и, заварив себе чашку чая, стояла у окна, за которым розовел рассвет. Новый день, подаренный небесным отцом ей и всем живущим, спешил на планету. Почему-то так много счастливых людей на планете, но не она. Почему в ее жизнь так давно вошло одиночество, и она никак не может с ним расстаться? К тому же в последнее время ее тревожили мысли о вечности. Ведь никто не знает, сколько ему отмерено прожить на Земле. В прошлое воскресенье она встретила в церкви миссис Вильямсон, которая рассказала ей о своей подруге Марии Ивановне. «Наверное, доживает последние дни», — сказала та, грустно покачивая головой. «Да, никто ведь не знает, сколько каждому из нас отведено. А потом вечность. Потом вечность». Миссис Вильямсон сказала эти слова как-то по-особому, и они долго звучали в сознании Нэнси, ведь Мария Ивановна была еще довольно молодой женщиной, но болезнь так нежданно ворвалась в ее жизнь и, как по всему было видно, брала верх. А потом вечность, как сказала миссис Вильямсон. Позже, что поначалу показалось Нэнси очень странным, и проповедник говорил об этом. «Иисус и вечность нераздельны», — начал он, и Нэнси напряглась. «Только вечность с Иисусом может быть прекрасной и чудной. Без Него она ужасна, но все равно вечность. У каждого из нас есть право выбора. Вечность с Иисусом или без Него. Это право дано каждому. Только иногда люди не умеют выбирать».
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Был некто Лазарь из Вифании, который был очень болен, и он был братом другой Марии, которая тоже помазала миром ноги Иисуса и оттерла их своими волосами, о чем я еще расскажу. И вот эта Мария и сестра ее Марфа послали к нему сказать: «Господи, Лазарь, которого ты любишь, болен и может умереть». Иисус же, услышав, что Лазарь болен, пробыл еще 2 дня на том месте, где находился, после чего сказал своим ученикам: «Лазарь умер, пойдем же в Вифанию». Придя в Вифанию, что расположено неподалеку от Иерусалима, они узнали, что Лазарь, как и говорил Христос, мертв. Он умер и уже 4 дня как был похоронен. Марфа сидела в окружении людей, пришедших ее утешить, в печали об умершем брате. Узнав о приходе Иисуса, она поспешила ему навстречу. Мария же, ее сестра, оставалась плачущей в доме. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!» Спаситель ответил: «Воскреснет брат твой!» Марфа сказала: «Господи, я знаю, что он воскреснет, и верю, что это произойдет в день последнего суда и воскресения». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Веришь ли ты этому?» Марфа отвечала: «Да, Господи», и поспешила в дом к сестре своей Марии, чтобы сказать ей, что Христос здесь. Мария, услышав это, поспешила выйти. Вышли и те, кто плакал с ней в доме. Придя же на место, где был Христос, Мария пала к его ногам и плакала, и также все остальные. Иисус исполнился состраданием к их горю и тоже заплакал, и сказал: «Где вы положили его?» Они отвечали: «Господи, приди и посмотри». Лазарь был похоронен в пещере, а ко входу ее был привален большой камень. Когда все подошли к пещере, Иисус велел отвалить камень. Потом возвел очи к небу и, возблагодарив Бога, громко и властно позвал: «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь, который умер, восстал и вышел к людям, и пошел домой со своими сестрами. И многие, видевшие это чудо, были поражены и поверили в то, что Иисус и правда Сын Божий, пришедший, чтобы учить людей и спасти их. Другие же поспешили рассказать об этом фарисеям. И с того дня фарисеи решили между собой, что Христа надо убить, чтобы другие не уверовали в Него. И фарисеи собрались в храме на совет и договорились между собой, что если Иисус придет в Иерусалим перед праздником иудейской Пасхи, до которого было недалеко, то будет схвачен. Иисус воскресил Лазаря из мертвых за 6 дней до праздника иудейской Пасхи. И вечером, когда все сидели вместе за ужином, и Лазарь среди них, Мария поднялась и принесла сосуд с ароматным маслом, очень редким и драгоценным, его называют мира, помазала им ноги Христа и вытерла их своими волосами. Один из учеников Иисуса, Иуда Искариот, притворился разгневанным и сказал, что мира можно было бы продать за 300 динариев и раздать деньги нищим. Сказал же он это на самом деле потому, что носил при себе денежный ящик со сборами пожертвований и, будучи вором, о чем другие в то время еще не знали, хотел присвоить эти деньги. Иуда уже начал думать о том, как предаст Христа в руки первосвященников.

Праздник иудейской Пасхи приближался, и Христос вместе с учениками пошел к Иерусалиму. Когда они были вблизи от этого города, Он указал население и послал туда двух учеников, сказав им, чтобы нашли привязанную ослицу и молодого осла с ней, и привели к нему. Посланные нашли все точно, как сказал Христос, и поступили, как им было сказано. И Иисус, севший на осла, въехал в Иерусалим. И когда ехал он по Иерусалиму, собралось множество народа. Люди постилали ему свои одежды по дороге, срезали зеленые ветви с дерев и тоже постилали, восклицая: «Осана сыну Давидову!» Давид был когда-то в этой стране великий царь. Он идет во имя Господне. Это Иисус, пророк из Назарета. И вошел Иисус в храм Божий, и опрокинул столы, менял, и выгнал торгующих голубями, которые не по праву сидели там, и сказал: «Дом отца моего, дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Видя, что люди и дети во храме, не смолкая, восклицают: «Это Иисус, пророк из Назарета», и что к Христу приступило во храме множество слепых и хромых, и что Он исцелил их своей рукой, первосвященники, книжники и фарисеи преисполнились страха и ненависти к Нему. Иисус же продолжал исцелять больных и делать добро. Потом, оставив их, пошел в Вифанию, которая расположена совсем близко от Иерусалима, но за пределом городских стен. Там однажды он встал от вечери, за которой сидел со своими учениками, и, взявши полотенце и влив воды в умывальницу, начал омывать им ноги. Симон Петр, один из его учеников, хотел помешать ему, но Иисус сказал, что делает так, чтобы они, вспоминая об этом, всегда были добрыми и любили друг друга, не зная ни гордыни, ни зависти. После этого Иисус опечалился и затосковал, и, оглядев учеников, сказал: «Среди вас есть один, который предаст меня». Ученики один за другим стали восклицать между собой: «Не я ли, Господи, не я ли?» Он же ответил: «Тот из двенадцати, который вместе со мной макает хлеб в блюдо». В это время один из учеников, которого Иисус любил, слушал его слова, припав к груди его, и Симон Петр знаком велел ему спросить имя предателя. Иисус ответил: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, он подал его Иуде Искариоту со словами: «Что делаешь, делай скорее». Другие ученики не знали, что значат его слова, но Иуда понял, что Христос прочел его злые мысли. И Иуда, приняв кусок хлеба, который Иисус обмакнул в блюдо, тотчас вышел. Была ночь, и он пошел прямо к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, если я предам вам его?» Они согласились дать ему 30 серебряников. И за это он взялся предать им в скорости своего Господа и Учителя Иисуса Христа.

0: Был летний воскресный день. Когда вся семья вернулась с утреннего богослужения, Олег решил прокатиться на своем орленке. Зная, что родители могут ему это не разрешить, он тихонько выкатил велосипед на улицу. Высокий, аккуратно подстриженный, с живыми черными глазами, Олег был общительным мальчиком. Он любил кататься на своем новеньком велосипеде, который недавно купил ему отец за хорошую учебу. Соседские мальчики могли тоже немного прокатиться на красавце-орленке. Олег не жадничал. Андрей Петрович строго запрещал сыну уезжать далеко от дома. Олегу это казалось несправедливым. Ведь он старший сын, учится в 7 классе. Его ровесники ездят где хотят. Пусть братишка играет возле калитки, а я уже вполне самостоятельный. Так думал Олег. Куда же поехать? О, надо посмотреть, как там Ночка. Решил Олег и понесся за город. Там на лугу паслась их корова, и детей иногда посылали посмотреть, все ли с ней хорошо. Олег с наслаждением крутил педали, быстро удаляясь от дома. Он то поднимал переднее колесо, пытаясь удержаться на заднем, то ехал, сложив руки на груди. Он хотел придумать еще что-нибудь новенькое, но вдруг увидел парня лет 18 с черными курчавыми волосами. Он шел навстречу Олегу и приветливо улыбался. Это был цыган. На его смуглом лице выделялись черные смеющиеся глаза. «Подожди, постой!» — попросил парень. Останавливаться не хотелось. «Чего он от меня хочет?» — удивился Олег. Родители всегда учили детей остерегаться случайных знакомств. Но, не желая выглядеть трусом, Олег остановился. «Ты знаешь, где живет Витя Белый?» — спросил его цыган, добродушно улыбаясь. Мальчику был знаком адрес Вити, ведь они с детства посещали одну церковь. «Знаю». «Вот по этой дороге до конца, а потом налево». «А ты можешь показать, чтобы я не ошибся?» «Могу», — смело сказал Олег, не заподозрив хитрости в словах цыгана. Изменив намеченный маршрут, мальчик поехал показывать дорогу. «Как тебя звать?» — спросил парень. «Олег». «А меня Рома. Роман». «Олег, давай я тебя повезу. Быстрее получится». «Давай», — согласился Олег. Он пересел на багажник, и Роман стал крутить педали. Велосипед шел легко, дорога была ровная. Встречный ветер был по-летнему ласковым. «Тебя родители искать не будут?» — продолжал расспрашивать цыган Олега. «Нет, не будут. Я уже не маленький». «Хороший у тебя велосипед. Твой?» «Да, отец купил». Роман ехал и дороги не спрашивал. Вдруг он повернул в другую сторону. «Ты что?» «Не туда», — заерзал на багажнике Олег. «Сейчас я заеду по одному делу и поедем дальше». Мальчик насторожился. «Куда он едет? Может, он хочет забрать мой велосипед?» Роман сбавил скорость, приподнялся и стал заглядывать в огороды. Две женщины, пропалывавшие грядки, увидели его и стали кричать. «Ты что тут делаешь?» «Вы не знаете, где живет Витя Белый?» — спросил Роман. «Никакого Вити здесь нет. Кати отсюда!» — понеслось в ответ. «Не больно-то они тебе рады!» — усмехнулся Олег. А на душе стало еще тревожнее. «Да ну их, бабок!» — махнул рукой цыган и снова улыбнулся Олегу. «Хорошо на твоем велике ехать!» «Легко! Хорошая вещь!» Олег немного успокоился. Ему понравилось, что Роман уже дважды оценил орленка. Развернув велосипед, парень поехал обратно и свернул на нужную ему улицу. Олег ерзал на узком багажнике, крепко держась за седло. Было неудобно, хотелось спрыгнуть. Но забрать велосипед у цыгана Олег почему-то не решался. Да и Роман ему нравился. Разговорчивый, находчивый, симпатичный. Улица была малолюдной и тихой. Только кое-где раздавался собачий лай. Распустившиеся кусты сирени и жасмина обдавали нежным запахом вспотевшие лица Романа и Олега. «Какая красотища!» — подумал Олег. «Мама так любит эти цветы!» «Что она сейчас делает?» «Конечно, беспокоится, что меня так давно нет». «И зачем я поехал?» — нарушил запрет отца. Горькие чувства наполнили грустью сердце Олега. Вдруг Олег заметил вдали приближающегося к нему мальчика и обрадовался. По обочине дороги шел Саша, светловолосый парнишка лет 13. Он был родственником Вити, которого искал Роман. Родители Саши и Вити были верующими. Мальчики тоже ходили в собрание, но Витя дружил с неверующими ребятами. «Привет, Санька!» — крикнул Олег, спрыгивая с надоевшего багажника. «Привет! А вы куда едете?» Саша с удивлением смотрел своими голубыми глазами то на Олега, то на Романа. «Да так, катаемся», — сказал цыган, улыбаясь Саше, как старому знакомому. «Мы к Вите едем. Рома попросил показать дорогу», — разъяснил Олег. «Его нет дома». Саша засунул руки в карманы спортивных штанов и с неодобрением посмотрел на Олега. «Приходи завтра ко мне», — подойдя поближе, пареньку тихо проговорил Роман. «Дело есть». «Нет, не приду». «Почему?» «Я со старым порвал». Саша серьезно взглянул цыгану в его красивые черные глаза. «Ну ладно, мы поехали», — смутившись, буркнул Роман и быстро вскочил на велосипед. Олегу пришлось на ходу запрыгивать на багажник. Он понял, что Витя Белый цыгану был не нужен. На сердце стало неспокойно, тревожила нечестность Романа. Олег пытался придумать, как бы освободиться от этого парня, но боялся показаться трусом. Мрачные мысли Олега прервал голос Романа. «Олег, давай покатаемся еще. Я дам тебе жвачек. Ты их любишь?» — говорил цыган по-дружески. Это успокаивало. «Поехали», — согласился мальчик, хотя и понимал, что лучше было бы вернуться домой. Роман катил все дальше и дальше от знакомых улиц. «Сейчас съездим в центр, купим много жвачек, и еще что захочешь. А у тебя деньги есть?» «Да, много». Около ларька с надписью «Свежий хлеб» Олег едва успел спрыгнуть с багажника, потому что Роман резко затормозил. «Мне нужно купить хлеба домой. Я живу рядом. А потом поедем в центр. Идет?» «Идет». Цыган забежал в открытую дверь ларька, откуда вкусно пахло свежим хлебом. А Олег остался со своим орленком. «Ну и влетит же мне дома», — подумал он. «Надо бросить этого подозрительного Рому и мчаться домой. Обойдусь без его жвачек». Но Роман уже вышел из магазина с полной авоськой и хлопнул Олега по плечу, как старого друга. «Садись! Поехали!» Дом цыгана действительно оказался недалеко. Это было довольно большое, но старое строение. Штукатурка на стенах местами отвалилась. Краска на ставнях давно облезла. Вместо забора висела ржавая сетка. Калитка еле держалась на петлях. Большая черная собака, увидев хозяина, замахала хвостом. Потом грозно зарычала на Олега. «Свои! Дайна, свои! Нельзя!» Собака послушно успокоилась и отошла от калитки. Роман стал закатывать велосипед во двор. «Зайди на минутку», — предложил он Олегу. «Ты что, боишься?» — добавил он с улыбкой, заметив нерешительность мальчика. «Да нет, только давай побыстрее», — сказал Олег, заходя в узкий коридор. В доме никого не было. На стенах висели пестрые ковры. На полу тоже был большой, но уже потертый ковер. В углу стояли какие-то коробки, валялись смятые пакеты. Неприятно пахло табачным дымом. «Много вас тут живет?» — спросил мальчик, разглядывая незнакомое жилье. «Пятеро. Просто сейчас никого нет. Все куда-то ушли. Садись». Пододвинул Олегу деревянный стул, засуетился Роман. «Подожди пару минут, я сейчас управлюсь и поедем». Он взял железную миску со стола, насыпал в нее песка и принялся ее тереть. «Что ты делаешь?» «Посуду мою», — улыбнулся Роман. «Чтобы экономить воду. Воды в доме нет, приходится оттирать песком, а водой ополаскивать». Олегу все здесь казалось странным и подозрительным. Он сидел как на иголках, ругая себя за глупую доверчивость. Роман поставил миску с водой на газовую плиту, зажег огонь, потом положил в воду что-то темное и стал ждать, когда закипит. «Что ты варишь?» — голос Олега дрожал. «А ты такого никогда не видел?»
1: «Нет».
0: «А для чего это?» — с трудом, сдерживая волнение, спросил Олег. «Сейчас увидишь». Равнодушно пытаясь успокоить гостя, ответил Роман. Но спокойнее от этих слов Олегу не стало. Роман нетерпеливо суетился у плиты. Когда темная жидкость закипела, Олег почувствовал незнакомый, неприятный запах. Мальчик догадался, что Роман задумал что-то недоброе. «Может быть, я поеду домой, а то родители будут переживать». Олег нерешительно встал. Поняв, что гость хочет уйти, цыган уже другим тоном произнес: «У меня во дворе собака. Ты видел? Она в дом пускает, а из дома нет. Да и дверь я запер. Сиди». Бедный Олег понял, что парень не шутит, и из дому ему не выйти. Мысли в его сознании сменяли одна другую. «Что сейчас будет? Зачем я поехал так далеко, не сказав родителям? Как я мог поверить незнакомому человеку?» Олег чуть не плакал, ругая себя, понимая безвыходность своего положения. Только теперь он понял, что не сделал самого главного, не обратился к всемогущему Богу. Мальчик начал мысленно молиться, просить у Бога защиты и помощи. Вдруг во дворе громко залаяла Дайна. Роман выглянул в окно. «Ко мне пришли. Зайди вот сюда, на минутку». Цыган втолкнул Олега в боковую комнату и плотно закрыл за ним дверь, обитую старым одеялом. Щелкнул замок. Возмущенный Олег стал изо всех сил колотить кулаками в тяжелые доски двери, но в ответ не было слышно ни единого звука. Отчаявшись, мальчик опустился на колени. Он каялся и взывал к Богу: «Господи, прости меня, прости мое своеволие, мне страшно, спаси меня, Господи, помоги». Никогда раньше Олег не молился так горячо. Не зная, слышит ли его сейчас Бог, он снова и снова взывал о помощи. Прошло немного времени, а мальчику казалось, что он сидит в этой темной комнате уже целый год. Но вот заскрипел замок, и злосчастная дверь распахнулась. Показалась знакомая курчавая голова. «Олег, выходи, твой отец приехал», — уже ласковым голосом проговорил цыган. Олег вмиг понял, что освобожден, что Бог услышал его. Не помня себя от радости, мальчик выскочил из душной комнаты во двор и выбежал за калитку. Никогда еще небо не казалось ему таким голубым, а солнце таким ярким. У калитки стоял их зеленый москвич, а возле него отец и Саша. Они ждали Олега. Мальчик виновато взглянул на напряженное, встревоженное лицо отца. Роман подошел к калитке и стал несвязно оправдываться. «Мы просто катались». «Брось, Роман!» «Я все знаю», — прервал его Андрей Петрович. «Кончай свои грязные дела. Не впутывай в них мальчишек. Приходи к нам на собрание. Иисус простит и освободит тебя. Только Бог может тебе помочь оставить свой грех». Цыган опустил глаза и стал нервно теребить края рубашки. Повернувшись к сыну, Андрей Петрович взял его за плечо. «Поезжай домой, Олег. Мы с Сашей будем ехать сзади». Олег вскочил на велосипед и радостно помчался к дому. Мальчик понимал, что дома его ждет заслуженное наказание. Но разве оно могло сравниться с тем, что ему пришлось сегодня пережить? Позже Олег узнал, что Саша, увидев его катающимся вместе с Романом, заподозрил неладное. Он сообщил обо всем Андрею Петровичу и показал, где живет цыган. Роман был наркоманом и хотел, чтобы доверчивый мальчик стал участником и помощником в его темных делах. Любящий Бог сохранил Олега от грозящей ему беды. Олег многому научился в этот день. Он понял, что грех непослушания и своеволия очень опасен. А еще Олег убедился, что Господь слышит молитвы кающихся и может вывести их даже из самой сложной ситуации.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Как вы наверняка помните, в прошлый раз мы изучали главу 15, где Иезекииль рассказывает притчу о бесплодной виноградной лозе. А сегодня мы начнем наш разговор с обсуждения 16 главы, в которой содержится еще одна притча о маленькой, оставленной всеми сироте, грязной и неухоженной девочке, которой, как представляется, уже ничем нельзя помочь. Читаю вам первые три стиха этой главы. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь Бог дщери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка». Иезекииль постоянно повторяет то, что он говорит, исходит от Бога, а значит, нам никак нельзя забывать об этом. Может быть, слова пророка нам не нравятся, но это истинное слово Бога. Итак, кто же наша маленькая сиротка? Кто этот заброшенный несчастный ребенок? Кто этот подкидыш? Наверное, вы удивитесь, узнав, что так в пророчестве Иезекииля именуется город Иерусалим. Иезекииль не говорит здесь о происхождении народа Израиля. Он не упоминает здесь ни о Аврааме, ни о Саре, но он говорит здесь о происхождении города Иерусалима. Слово «город» в еврейском языке женского рода. Вот почему наш подкидыш – девочка. Изначально Иерусалим был амарейским городом. В 15 главе книги Бытия, стих 16, мы читаем. «В четвертом роде возвратятся они, то есть народ Израиля, сюда, ибо мера беззакония амареев доселе еще не наполнилась». А было время, когда Иерусалим был хеттским городом. Хетты – один из великих народов древности. Когда-то давно они владели всей территорией земли обетованной, и в частности Иерусалимом. Вот каково происхождение Иерусалима. И похвастаться здесь этому городу совершенно нечем. Послушайте, как описывает Бог историю города в стихах с 4 по 11. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрылья рис моих на тебя, и покрыл наготу твою. И поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьянные сандали, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье». Иерусалим был сиротой от рождения, незаконнорожденным, брошенным ребенком, о котором никто не заботился. Но Бог удочерил этот город, сделал своим детищем. Он сказал: «Будь моим городом». И теперь он напоминает Иерусалиму о том, что сделал для него. Мне кажется, вполне понятно, что значит эта глава для нас с вами.
Происхождение мое лично не особо почетно. Адам и Ева согрешили, и мы с вами родились в скверне и нечистоте. Давид писал в 7 стихе 50-го псалма. «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Давид ничем не отличается от нас. Чем бы мы могли похвастаться, даже если ваши предки совершали какие-то необыкновенные деяния, все равно они оставались грешниками и могли спастись только по благодати Божьей. Таково наше происхождение. Мы рождены во грехе и беззаконии. Что же сделал Бог для Иерусалима? Бог сказал: «Живи». А нам с вами Он сказал: «Вы должны родиться свыше». Бог заключает с нами завет и обещает спасти, даровав вечную жизнь, если мы примем спасение через жертву Христа. Вот как Бог спасает нас. Вы наверняка помните слова из 3 главы Евангелия от Иоанна, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Господь взял эту маленькую, никому не нужную девочку, грязную от собственной крови, и сказал: «Омыл я тебя водою». Мы тоже можем омыться водой рождения свыше, водой обновления во Святом Духе. «Омыл я тебя водою и смыл с тебя кровь твою». Господь Иисус Христос принял на Себя мои грехи и понес наказание на кресте вместо меня. В результате сегодня я чист, как чисты все дети Божьи. На них нет крови греха. Иезекииль пишет также: «И помазал тебя елеем». Сегодня Бог помазывает своих детей помазанием Святого Духа. «И надел на тебя узорчатое платье». Мы можем также облачиться в белоснежно чистое одеяние праведности Христовой, чтобы в нем предстать перед Богом. Но и что же случилось с Иерусалимом дальше? Бог говорит, что когда его приемная дочь выросла, она стала прекрасной юной девушкой и блудницей. Она стала поклоняться идолам и отвернулась от него. И я искренне прошу Бога смиловаться над теми христианами, которые продаются миру за тарелку похлебки. Да, Исав дешево оценил себя, но сегодня некоторые христиане продаются еще дешевле. Сегодня дьявол получает возможность скупить множество христиан оптом и просто за бесценок. Мы легко отворачиваемся от Бога, а потом, поняв свою ошибку, снова пытаемся наладить свое общение с Ним. Но это оказывается не так просто. Ведь грех получает власть над нами. Послушайте теперь стихи с 53 по 55 из 16 главы Иезекииля. «Но я возвращу пленных, плен Содома и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты, и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше». Эти стихи используются сегодня как доказательство того, что все мы в конечном итоге спасемся. Но опять же повторяю вам, неразумно основывать целое учение на нескольких вырванных из контекста стихах Писания. Для доказательства этой теории используют также 12 стих 37 главы Иезекииля. «Так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших». Но, как я полагаю, Бог говорит здесь не о воскресении грешников к жизни вечной. Он говорит в обоих случаях о восстановлении города или народа, а не о тех, кто жил в этой земле много-много лет назад.
В 16 главе Иезекииля Бог упоминает о восстановлении Содома. Сейчас в том районе, где находился Содом, на берегах Мертвого моря, очень интенсивно строятся города. Хотя, лично я не понимаю, что может быть привлекательного в тех местах. И в 37 главе книги пророка Иезекииля Господь говорит о восстановлении народа израильского. Вообще, в Ветхом Завете нет божественных откровений о будущем, которые были бы описаны столь же обстоятельно, как в Новом Завете. Бог не планирует воскрешать святых Ветхого Завета. Он рассказал нам, каковы его планы по поводу нас. Но он нигде не говорит, что будет с ветхозаветными святыми. В Ветхом Завете Бог обещал, что небеса спустятся на землю, и что это и будет тем самым воскресением, на которое уповал Авраам. Еврейский народ возродится. Но мы не можем истолковывать этот отрывок из Ветхого Завета в свете Нового. Тем не менее, Ветхий Завет нигде не противоречит новозаветному учению. В Новом Завете совершенно ясно сказано, что будет два воскресения. Воскресение спасенных и воскресение грешников для осуждения. Так что стихи, которые я прочел вам, как здесь написано, имеют отношение только к возрождению еврейской нации. Мы должны воспринимать их именно так и не приписывать им большего значения, чем они имеют. Эта глава завершается чудесными строками. Бог собирается снова заключить завет с народом Израиля. Даже грех этих людей, их постоянные сопротивления, бунты, отступничество и тому подобное не заставили Бога отступиться от них. Послушайте стихи с 60 по 63. «Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог». К сожалению, эти стихи Писания почему-то редко вспоминают проповедники и ученые-библеисты. Бог говорит здесь, что не только выполнит старые заветы, но и заключит с израильтянами новый завет. И отсюда со всей определенностью следует, что у Бога есть замыслы, касающиеся всего народа израильского. Следующая, 17 глава книги пророка Иезекииля, к которой мы сейчас обратимся, это загадка про двух орлов. Вот ее первые стихи. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву». Вы видите, люди не слушали Иезекииля, поэтому ему приходилось привлекать их внимание самыми неординарными способами. Итак, в чем же суть этой загадки? Послушайте стихи с 3 по 5. «Скажи, так говорит Господь Бог». Большой орел с большими крыльями и длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его, и взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. Этот большой орел — Вавилон, и его царь — Навуходоносор. Везде в Писании Вавилон сравнивается с орлом. И Иеремия в 48 главе стих 40 использует этот образ, когда пишет о Навуходоносоре. «Так говорит Господь, вот как орел налетит он и распрострет крылья свои над Моавом». В 49 главе стих 22 Иеремия же пишет: «Вот как орел поднимется он,
и полетит, и распустит крылья свои над Восором, и сердце храбрых идумеян будет в тот день, как сердце женщины в родах». Пророк Даниил в 4 стихе 7 главы своей книги описывает Вавилонскую империю, выходящую из моря подобно льву с орлиными крыльями. Вот почему этот орел, который сорвет верхушку дерева, и есть царь Вавилона Навуходоносор. А что же это за дерево такое? Это Израиль, и прежде всего царский дом Давида. Навуходоносор собирается сорвать верхушку царского рода. Именно так он поступил с Сидекией. Послушайте продолжение загадки в стихе 7. «И еще был орел с большими крыльями и пушистый. И вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего». Другой орел — это Египет, который в то время был очень могущественным государством. Сидекию посадил на престол Навуходоносор. Между ними был заключен договор. Но Сидекия нарушил свое слово и обратился за помощью к Египту. Вот почему ветви лозы тянутся к Египту. Лоза посажена на египетской земле, но толку от этого не было никакого, потому что Египет будет сокрушен. Навуходоносор захватит его, разрушит и подчинит себе. Вот какова суть загадки Иезекииля. Читаем дальше, послушайте стихи с 12 по 15. «Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его, и привел их к себе в Вавилон. И взял другого из царского рода, и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли, то есть с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз, и уцелеет ли?» Интересно, что сам Навуходоносор сдержал свое слово. Божий народ нарушил договор, а языческий народ — нет. Какое безобразие! Но не то же ли самое происходит и сегодня? В некоторых церквях вы увидите людей, в руках у которых Библии, а сердца далеки от Бога. И с другой стороны, за пределами церкви есть множество неверующих, которые держат слово, хотя они никогда не давали Богу никаких обещаний на этот счет. Иезекииль обещает, что армия Навуходоносора вторгнется в Иудею и погубит царя Сидекию. Читаю вам 18 стих. «Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет». Бог говорит: «Я хочу, чтобы Сидекия расплатился за свой обман. Не знаю, как вам, а мне, читающему эти слова, нисколько не хочется оказаться среди тех христиан, которых Бог будет судить за притворство». Обратите внимание также на стих 24. «И узнают все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь, сказал и сделаю». Иногда Бог допускает, чтобы безбожники одерживали победу над народом, который считает себя народом Божьим, но на самом деле далеко отошел от Бога. В Америке сейчас царит разврат. В церквях полно отступников. Ни в наших сердцах, ни вокруг нас, нигде нет мира. Наша жизнь полна тревог.
И Бог говорит, что самостоятельно мы не сможем избавиться от греха. Без покаяния, без искреннего отказа от попыток достичь праведности собственными силами, без отказа от своей гордости и своеволия, нас неминуемо постигнет суд. Об этом говорится в 18 главе книги пророка Иезекииля, которую мы будем изучать в нашей следующей беседе. Там Бог в популярной и доступной форме объясняет, что его суд коснется прежде всего отдельных личностей. Это будет не суд над народом вообще, а наказание, которое постигнет каждого отдельного грешника. Чтобы немного ввести вас в курс дела, я коротко расскажу о поговорке, которая приводится Иезекиилем уже в начале 18 главы. «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». У израильтян действительно была такая поговорка, и вы ее наверняка не раз слышали. Пророк Иеремия, например, вспоминает ее даже дважды. В 31 главе книги Иеремии, стих 29, мы читаем. «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». А в «Плаче Иеремии», глава 5, стих 7, сказано: «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их». Как я полагаю, в основу этой поговорки легли слова, записанные в 20 главе Исхода, стих 5. «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Наказание Бога бывает обусловлено тем, насколько человек повиновался или, наоборот, не повиновался Божьим заповедям. Вот о чем забывали жители Иудеи, когда пытались свалить вину за постигшее их наказание на своих отцов. Людям еще со времен Адама свойственно было сваливать собственную вину на кого-то другого, на согрешившую жену, на согрешивших отцов и праотцев, и Бог через своего пророка Иезекииля пытается выработать у людей правильное представление о принципах, в соответствии с которыми вершится Божий суд. Вот о чем пойдет речь в нашей следующей беседе, и мы надеемся, что вы узнаете из нее много нового и полезного. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2020 год.
2: Пережитое. Ширинай Досова. Мальчик, камешки и война. Гарри родился под Одессой незадолго до начала Великой Отечественной войны. Родители его были верующими, из русских немцев. Герберт Иванович, так звали отца мальчика, во время войны состоял на службе, обороняя город. Однажды утром он ушел на работу и больше не вернулся. Пропал без вести. С того дня на мальчика будто целое небо упало. Каждый день он подолгу стоял у калитки, ожидая возвращения любимого отца. Четырех родных братьев Герберта Ивановича, дяди Гарри, отправили в лагеря, а двух дедов расстреляли. Все они пострадали за веру, хотя судили их как немецких шпионов. Выжить не удалось никому. К слову сказать, моего дядю Александра, брата моей мамы, 17-летнего украинца, тоже обвинили в измене родине. Он учился в гимназии, где преподавался немецкий язык. Этого оказалось достаточно, чтобы его вместе с одноклассниками однажды забрали прямо с урока и увезли в неизвестном направлении. Судьба подростков неизвестна до сих пор. Жизнь Гарри была нелегкой. В село пришли фашисты, и в марте 1943 года всю семью вместе с односельчанами отправили в Германию по приказу Гитлера об эвакуации немцев, родившихся в СССР. Фюрер, чуя, что проигрывает войну, что дело швах, нуждался в рабочей силе. Он в спешном порядке задумал вывести своих. На телегах их отправили в Польшу. А уже оттуда одним ранним утром поезд с тысячами насильно вывезенных русских немцев тронулся в Германию.

0: Ни души. Все убежали. Оставшись один, он побрел, куда глаза глядят. Рядом возвышался лес. Оказавшись на опушке, ребенок увидел котлован от бомбежек, заполненный до краев талой водой. Подойдя к нему, он подобрал под ногами камешек и швырнул его в воду. Брызги разлетелись в разные стороны. Это его заинтересовало. Он бросил еще один камень, а потом еще и еще. И так до самого вечера. Это увлекательное занятие и спасло малыша. Если бы он вошел в лес, то потерялся бы, а ночью замерз. Был конец марта. Мальчишка оказался любознательным и, глядя на круги на воде, проявил изобретательность. Ему было интересно, почему при каждом броске они получались разными. Увеличиваясь в размерах, круги вырисовывались то спокойными, с легкими складками, то взволнованными, с рваными краями. Узор на водной глади зависел от того, под каким углом запускался камень, то есть от бросавшего. И мальчик стал экспериментировать. Так, если просто швырнуть камень в воду, то он, плюхнувшись, тут же исчезал без ажура. А вот если бросить его снизу, да наотмашь, тогда камешек мелкими шажочками вначале бежал по водной глади, словно летел, а потом скользил, как бы готовясь к пируэту. Каждый бросок получался с причудливыми завитушками. Мальчик так наловчился в метании камней, что на воде вырисовывались уже не просто круги, а почти что картины. За этим занятием пятилетний ребенок совершенно забыл о бомбежке, о еде и даже о матери. Обо всем на свете. Возможно, это была защитная реакция детской психики на пережитый шок. Оставшись один на один со своей маленькой жизнью, в шаге от смерти, не понимая, что произошло, куда убежали все люди и где теперь его мама, дитя беззаботно играло у спасительной воронки от бомбы. Что это? Картина Мунка «Крик вживую. Проклятая война». Стало вечереть. Солнце село. Неожиданно из леса вышел мужчина средних лет. Завидев мальчишку, он подошел к нему и спросил: «Малыш, что ты тут делаешь?»
1: «Рисую красивые круги на воде».
0: «А где твоя мама?»
2: Мальчик молча пожал плечами.
0: «Как ее зовут?»
2: «Гильда».
0: «У тебя есть еще родные?»
2: «Да, сестра Валя и бабушка Маргарита».
0: «А тебя как зовут?»
2: «Гарри Трестер».
0: Мужчина догадливо кивнул головой и сказал: «Все ясно с тобой, малец. Ты из Шварцмердойчер, немцы из колонии Причерноморья. Пошли со мной». И он привел ребенка в свою семью. Человек из леса, Божий ангел, приложил немало усилий, чтобы найти родственников мальчика. Через полгода, охая и ахая, за ним примчалась счастливая бабушка. Поклонившись в пояс благодетелю, она забрала своего внучка Гелиптен Энкель с собой. В начале января 1945-го Гитлер в предсмертных конвульсиях сделал еще одну попытку перебросить русских немцев из Варшавы в Германию. На сей раз поезд с бабушкой и внуком добрался до Дрездена. А через 4 месяца пришла долгожданная победа. Война закончилась. Всех русских немцев, вывезенных на тяжелые работы в Германию по приказу Гитлера, теперь по приказу Сталина возвращали на родину, но в советские лагеря. Люди оказались между молотом и наковальней. Бабушку с внуком прямиком погнали в казахские степи. Мать Гарри с дочерью Валей после той бомбежки затерялись где-то в Польше. Оттуда их депортировали обратно в Советский Союз, тоже в Казахстан. Двигаясь в одном направлении, они, однако, ничего не знали друг о друге. Где мать, где дочь, где сын, где бабушка, живы ли? Кругом хаос, а в придачу голод и неизвестность. Товарный поезд, в котором ехала бабушка Маргарита с внуком, двигаясь по казахской дороге,

сделал короткую остановку в Караганде. Услышав название города, бабушку тут же осенило: надо дать дёру. В этом городе жил ее брат, и она рассудила так: если уж ей будет суждено испустить дух от собачьей жизни, то брат сможет позаботиться о малыше. Время было страшное. За одну горсть пшеницы, взятой, язык не поворачивается сказать, украденной с колхозного поля, давали 10 лет тюрьмы. Люди опухали от голода и умирали тысячами и сотнями тысяч. Особенно дети. Смекалистая бабушка во время стоянки поезда незаметно выскользнула с малышом из вагона и, шмыгнув в заросли, росшие вдоль железнодорожного полотна, легла навзничь, пригнув ребенка к земле. «Если поймают, — подумала она, — скажу, что вывела дитя по нужде». Но их никто не заметил, и поезд тронулся без них. Найти брата Виктора Эрленбуша оказалось несложно. Его многие знали. Он был известным агрономом. За христианские убеждения в печальном 1937-м Виктора отправили в лагерь как немецкого шпиона. Однако во время войны стране срочно понадобились толковые специалисты. Взять их было неоткуда, как только из тюрьмы. Виктора отправили работать в Караганду в ботанический сад Академии наук СССР. Прибывших в среднеазиатские пески изменников Родины разных национальностей была тьма тьмущая. Люди жили в нечеловеческих условиях, спали в бараках скученно, как шпроты в банке. Маргарите брат помог переселиться в сарайчик без окон. Свое собственное жилье — такая роскошь, даже если оно без солнечного света и с земляным полом. Человек есть существо ко всему привыкающее, и я думаю, это самое лучшее его определение. Федор Достоевский. Так у Гари началась новая жизнь, и упавшее небо стало полегче. Как-то бабушка отправилась к соседям на похороны. Увидев растерянно молчавших у гроба людей, она сказала: «Нельзя хоронить человека, как собаку. Давайте проводим его по-людски». Она встала на колени и помолилась. Потом произнесла короткую речь о Христе и спела несколько христианских похоронных гимнов. По щекам присутствующих потекли слезы благодарности. Христово утешение умиротворяет душу. Эти похороны послужили началом первой лютеранской церкви в Караганде, у истоков которой была женщина по имени Маргарита Курле. Она была женой лютеранского священнослужителя, сгинувшего в советской тюрьме. В ее сарайчик приходили люди, и она учила их Слову Божьему. Библии тогда, конечно, не было. Но Маргарита, знавшая на память много библейских текстов, говорила простые и проникновенные проповеди, дарящие людям надежду и любовь. Община потихоньку начала расти. Через несколько лет ее возглавил вышедший из заключения божий служитель Абрам Бергман, отсидевший в лагерях 10 лет. Сойдя с поезда в Караганде, стоя на платформе и не зная, куда идти, он спросил у прохожего, не знает ли он каких-нибудь немцев. Тот указал ему на бабушкин сарайчик. Так Абрам стал пастором в уже сформировавшейся общине. «Спасибо тебе, дорогая Маргарита, за твою горячую любовь ко Христу. Ты — пример Божьего служителя». Эта удивительная женщина заботилась о внуке, вдохновляла паству и не теряла надежды найти свою дочь и внучку. Она расспрашивала о них буквально всех подряд, на каждом шагу. Бывало, зайдет в магазин, встанет в очередь за хлебом и выпытывает у стоящих, не знает ли кто женщину Гильду с дочерью Валей. Однажды Маргарита заглянула к приятельнице, когда та писала письмо своей родственнице, проживающей на станции Акуль в Акмолинской области. Бабушка тут же принялась за свое привычное и попросила подругу спросить в письме про ее дочку с внучкой. А дальше ни в сказке сказать, ни пером описать. Эта далекая родственница оказалась соседкой Гильды. Невероятно, но факт. Вот тебе и бабушка Маргарита.
верила, молилась и делала изо всех сил все, что могла. Вода камень точит. Даже сегодня, когда есть компьютеры и всякие базы данных, не так просто найти пропавшего человека. А что уж говорить про послевоенное время с миллионами погибших и без вести пропавших. Получив это неожиданно радостное известие, Гильда помчалась в комендатуру за пропуском. Без согласия властей переселенцам нельзя было выезжать даже за 4 километра. Враги были на строгом учете, и за каждым следило зоркое око спецслужб. Ее отпустили на 5 дней. Трогательная встреча состоялась. Радости не было конца. Но за годы жизни под упавшим небом ребенок успел забыть свою мать, и теперь ему казалось, что какая-то чужая тетя хочет разлучить его с любимой бабушкой. Он плакал и не хотел уезжать, но мать все же забрала мальчика с собой. Долгое время, несколько лет, сын не называл ее мамой. Не мог, не верил. Однажды, обратившись к ней с каким-то вопросом, у него случайно сорвалось с языка слово «мама». Мать вздрогнула, присела на корточки и, обхватив лицо руками, разрыдалась. С этого момента она навсегда воскресла в его сердце, как его родная мать. «Когда опомнишься от бега, твой дом становится ковчегом, а жизнь по-прежнему права, и где-то глубоко под снегом растет упрямая трава». Евгений Касьян. Как сложилась судьба героев потом? В 1976-м они эмигрировали в Германию, в город Штутгарт. Мама Гильда умерла в 70 лет. Бабушка Маргарита прожила 102 года. До последних дней она была на своих ногах и в здравом уме. Компенсация за собачью жизнь. Сестра Валя стала медсестрой. Сейчас ей 83 года, и она до сих пор поет в хоре лютеранской церкви. А Гарри, которому недавно исполнилось 81, защитил диссертацию, работал старшим научным сотрудником в Штутгартском университете, а потом 25 лет на автомобильном заводе «Mercedes-Benz», куда его пригласили ведущим конструктором и где он получил 103 патента на свои открытия и изобретения. Любознательный малыш, целый день рисовавший камешками причудливые круги на воде, стал ученым. Хорошо, что он тогда не погиб, не замерз в лесу и его не съели волки. В 1982 году Гарри выступал в комиссии по правам человека ООН в Женеве с докладом «Ленин – новый бог страны Советов». После того, как перестройка открыла советские границы, доктор технических наук Гарри много раз ездил на родину как переводчик своего друга, профессора Вернера Гита, директора Федерального физико-технического института в Брауншвейге, когда тот приезжал в страны СНГ с интересными научными лекциями, свидетельствующими о существовании Творца и призывающими к вере во Христа. На заводе у Гарри создалась молитвенная группа, которая существует по сей день. Сотрудники ежедневно перед работой читают Библию и возносят хвалу Богу. Такова история одной семьи, пережившей войну. В перипетиях этих судеб видна незримая рука Бога. Вначале эти люди потеряли все – дом со всем имуществом, близких, страну и, самое страшное, друг друга. Бесконечные товарные поезда, обозы, бараки, лагеря и пепелища. Но потом они удивительным образом нашли друг друга и больше уже никогда не расставались. Не так ли и с нами? Мы потеряли небесную родину, Создателя и самих себя. Стали чужими друг другу. Эх, жизнь! Поспешим ко Христу. Он отрезвит, приведет в чувство наши метущиеся души. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас», — говорит Спаситель.

0: Свидетельство. Нурлан Беркитов. Ты веришь в меня? Хочу засвидетельствовать о том, как Бог нашел меня и спас от смерти. Было это в 1997 году. До этого времени я ничего не знал о Христе. Однажды я лежал в больнице после операции ректоцеллы. Сама операция была несложной, все равно, что удаление аппендицита. Длилась она всего 15 минут. Обычно пациенты на вторые сутки встают и уходят домой. У меня же 3 дня не спадала высокая температура. Мне было плохо. Я не мог ни пить, ни есть, ни сесть, ни встать. Операцию делал мой друг, кореец по национальности. Осмотрев меня и послушав, он сказал: «Не волнуйся, поставив систему, все будет хорошо». Но по истечении 5 суток температура не спадала, и мне становилось хуже. Рядом с больницей находился институт. Позвали профессора с его помощниками. После осмотра профессор, татарин по национальности, спросил меня: «Ты, наверное, не ходил в мечеть, не давал муле Хаир Садака пожертвования, чтобы тот прочитал молитву?» Я ответил ему, что перед тем, как лечь в больницу, я был в мечети и дал знакомому муле пожертвование, чтобы он прочитал за меня молитвы. «Кто же не боится операции?» — думал я. «Неважно, маленькая она или большая». Профессор, махнув рукой, сказал: «Аллах спасет тебя!» И ушел. Тогда я впервые испугался за свою жизнь и понял, что у меня что-то серьезное. В больнице все это время со мной находилась моя жена. Она очень переживала за меня, плакала, очень похудела за это время. Прошло 7 суток, но температура все не спадала. Опять собрался консилиум врачей и профессоров. Осмотрев меня, один врач повернулся к моей жене и сказал: «Вы сегодня не оставайтесь здесь, идите домой». «Ну все», — подумал я, — «мне пришел конец». Я попрощался с женой, сказал, чтобы она не переживала. Ночью, между 2 и 3 часами, я почувствовал дикую боль. Было такое ощущение, будто мне внутрь что-то засунули и рвут. Я понимал, что умираю. Душа выходит из тела. Перед моими глазами пролетела вся моя жизнь, все, что я сделал плохого. Я осознал, что я грешник, и мне нужно покаяться и просить у Аллаха прощения за грехи. Но решил сначала попросить прощения у всех людей. Затем подумал, у кого я еще не попросил прощения перед смертью. В голове промелькнуло: у Бога. Я, как и все казахи, считая себя мусульманином, обратился к Аллаху: «Аллах, прости меня. Когда я был здоров, ничего толком не делал того, что ты хотел. Прости меня и спаси ради моих детей». Как только я произнес эти слова, то увидел перед собой яркий свет и Иисуса Христа, смотрящего на меня и говорящего на казахском языке: «Сын мой, тебе плохо?» «Плохо», — отвечал я. «Ты веришь в меня?» — последовал вопрос. Я подумал, как я могу в него верить, если мы, казахи, считаем его русским богом. Но Иисус, показывая, спросил меня снова: «Ты веришь в меня?» И только тогда, когда он еще раз спросил, я осознал, что есть единый Бог на небесах, как бы его ни называли. Я просил Бога спасти меня, и Он послал ко мне Христа Спасителя. И если я сейчас умру, предстану перед Божьим судом и скажу: «Ты меня не спас», то Бог ответит мне: «Я послал к тебе Спасителя, а ты не поверил в Него». А без веры спасение невозможно. Все в моем сознании встало на свои места. Я осторожно сказал: «Иисус Христос, я верю, что Аллах послал тебя спасти меня». Он ответил: «По вере твоей да будет тебе. Иди». После этих слов я смог встать с кровати и ходить, хотя до этого даже головы не мог поднять. Утром пришла жена. Я, побритый, со сверкающими глазами лежал на кровати. «Ты жив?» — спросила она, подойдя ко мне. «Да, я жив». И тут она потеряла сознание. На крики прибежал врач. «Так ты не умер?» — вырвалось у оперировавшего меня врача. «Нет, не умер. Иисус Христос исцелил меня. Он явился мне в эту ночь и спросил, верю ли я в Него. И я ответил, что верю». После этого я смог встать с кровати. «Слава Богу!» — воскликнул врач. «Мы думали, что сегодня ночью ты умрешь». Я радовался вместе со всеми. Попросил жену принести мне Новый Завет. Я слышал, что у Иисуса Христа есть такая книга. Она принесла мне Евангелие, и я начал читать его. «Вот это да!» — подумал я. «Оказывается, Иисус был евреем, а не русским». Когда прочитал про обрезание, подумал, что и казахи тоже делают обрезание. Читая дальше, я понял, что Иисус Христос приходил на землю для того, чтобы взять грехи всех людей на себя. В этот момент я осознал, что я и есть тот самый грешник, за кого Иисус пострадал. Я понял, что Иисус Христос сделал это лично для меня. Я не искал Его. Он сам меня нашел. Я поверил в Иисуса, и Бог простил мои грехи. Радость переполняла мое сердце. Выписавшись из больницы, я шел домой счастливый, чтобы рассказать родным о Христе. Сначала все радовались за меня. Потом пришли родственники жены и стали упрекать. Говорить, что я их позорю. И просили меня и жену, которая тоже уверовала, никому не говорить об Иисусе. Мы сказали, что не можем не говорить о Нем, потому что мы верим в Него. Тогда они стали уговаривать нас: верьте в душе, а другим говорите, что не верите в Него. Но мы не согласились на их предложение. Я прочитал им стих из Евангелия от Матфея, глава 10, стих 33. «А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». После этого родственники стали угрожать мне, что заберут жену и детей, если я не откажусь от Христа. Но я был непреклонен. Родственники выполнили свою угрозу, забрали у меня жену и детей, а меня, избив, выгнали из дома. Так я без верхней одежды и обуви оказался на улице. Было это в ноябре месяце, а в северном Казахстане в это время уже стоят морозы и лежит снег. Что делать? Куда идти? — думал я. Родственники пришли снова, подхватили меня за руки и ноги и, раскачивая, стали угрожать. «Последний раз, — говорим, — откажись от Христа». «Не могу, — говорю я. — Я дал обещание Богу». Тогда они отбросили меня в сторону. Во время полета разные мысли пронеслись в голове. «Как жить дальше? У меня нет ни семьи, ни дома, ни денег, ни одежды. Все отказались от меня». «Нет, Иисус, я не смогу так жить. Я откажусь от Тебя». И тогда я отказался от Него. Но мне сразу на память пришли слова Иисуса: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Я понял эту истину и покаялся в том, что сделал. На землю я упал уже христианином. В сердце была необыкновенная радость, потому что Бог был со мной. Я встал на колени и, имея уже первый опыт молитвы, стал молиться: «Господи, пусть мои родственники вернут мне одежду». И тут я услышал звук открывающейся двери и оклик: «Эй, Иисус, держи свою одежду!» Я очень обрадовался. Вот только одного сапога не хватало. Я опять взмолился: «Господи, пусть родственники отдадут мне второй сапог». И снова услышал: «Иисус!» Я поднял голову и увидел летящий сапог. Он летел прямо на меня и ударился о мой лоб, оставив большой синяк. Я оделся, обулся и пошел к верующему брату, служителю Николаю. Мне больше некому было идти. От него я позвонил своим родителям. Они уже знали о том, что я уверовал. Трубку сняла мама, и я услышал: «Нурлан, зачем тебе нужен этот Иисус Христос? Откажись от Него!» Я сказал ей, что не могу этого сделать, что я дал обещание Богу, а не кому-нибудь, что буду верить в Иисуса Христа, Сына Божьего. Сказал ей, чтобы и она тоже поверила в Иисуса Христа. «Нурлан, я люблю тебя, но если ты не откажешься от Христа, у тебя не будет мамы», — сказала она. Подобное сказал и отец: «Нурлан, у тебя не будет отца, и все родственники откажутся от тебя». Маму я очень сильно любил. И когда она отказалась от меня, для меня это было самым тяжелым испытанием. Я проплакал всю ночь. Утром моя подушка была мокрой от слез. В голове крутились мысли: как жить дальше? Я лишился жены, детей, а теперь еще и родители отказались от меня. «Господи», — стал молиться я, — «как мне жить дальше? Меня все ненавидят, плюют в мою сторону, избивают. Я не могу так больше жить. Я хочу, чтобы все вернулось и было как прежде. Я откажусь от тебя». И в тот момент, когда я уже хотел отказаться от Христа, мой взгляд упал на Библию. Я взял ее в руки и помолился: «Господи, что ты хочешь сказать мне напоследок?» Открыл ее и прочитал: «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобой. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто, ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе». Исаия, глава 41, стихи с 10 по 13. А также он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия, глава 40, стихи с 29 по 31. Я закрыл Библию и, упав на колени, стал молиться: «Прости меня, Господи, что во время постигших меня испытаний у меня не хватило сил остаться верным Тебе. Прошу Тебя, помоги мне, держи меня в руке Твоей и будь всегда со мной. Аминь». После этого трудности и испытания не закончились, они длились еще какое-то время. Самым страшным было то, что я не знал, когда они закончатся. Мне казалось, что я никогда больше не увижу мою жену, детей, что у меня не будет ни родных, ни близких. Но Бог провел меня через эти испытания. Наконец наступил день, когда я смог вернуться домой, к семье. Мы молились Богу, и Он помог нам. Слава Ему!
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Игра с грехом. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Книга притчи Соломоновых, 10 глава, 23 стих. Индийская укротительница змей в Бомбее выступала в цирке со змеей. Когда укротительница приближалась к змее, та удалялась. Когда она уходила, змея гналась за ней. Когда смотрела на нее пристально, змея делалась плоской и лежала без движения. Иногда змея изливала яд и открывала свою страшную пасть, готовая наброситься на укротительницу. Но укротительница в то же мгновение брала ее в руки и своим пронизывающим взглядом останавливала, делая ее совсем безжизненной. Затем поворачивала ее во все стороны и бросала к своим ногам. Публика аплодировала и бросала букеты цветов молодой укротительнице. В один момент она нагнулась, чтобы поднять красивый букет цветов, и вдруг подскочила с пронзительным криком. Змея укусила ее. Через несколько минут укротительница упала и в невыразимых страданиях умерла. Умерла, как умирают многие жертвы зла, от привязанности к нему. Грех, который многие люди любят и играют с ним, подобен ядовитой змее. Он погубит душу своим смертельным дьявольским ядом, если вы его не остановите. Нельзя играть с грехом. Из всех зол человеческих один грех есть настоящее зло. Грех лишает душу мира, ум света, землю, благословения, всякую тварь, всякой доброты. Источники, корень и мать всех зол – грех. Он расслабляет наши тела, он производит болезни. Грех – это не безобидная ошибка в жизни. Грех действует разрушительно. Он разрушает общение с Богом и с ближними. Грех опасно оттеснять в подсознание, стараться его забыть. Именно в подсознании он и действует разрушительно на тело и душу. Против греха есть одно только средство – прощение. Иисус Христос имеет власть прощать грехи, и когда Он прощает, то и освобождает от власти греха.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божье благословение.

вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере,

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Почему сказал так Иисус? И начал Петр говорить ему: «Вот, мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной». Евангелие от Марка, 10 глава, с 28 по 30 стихи.
2: «Папа, я не понимаю этих слов Иисуса!» – с тревогой в голосе сказал Валера, когда прочитал стихи, которые мы только что прочитали. «Не может быть, чтобы Богу нравилось, когда кто-то оставляет семью, а за это в награду получает новый дом. Объясни мне, пожалуйста, что здесь имеется в виду?»
1: «Ты правильно понимаешь Божий характер. Молодец!» – похвалил Валеру отец. «Бог действительно не хочет, чтобы рушились семьи. Этого хочет дьявол. И когда кто-нибудь в семье узнает побольше о Боге, о его законе и делится с близкими своими открытиями, дьявол тут же принимается за свою работу. Он начинает пугать родственников верующего человека, что все это до добра не доведет. Они стараются убедить начинающего христианина отказаться от своих взглядов. Иногда, чтобы добиться своей цели, они угрожают, что уйдут от него или выгонят его самого. К сожалению, бывает и так. Родители выгоняют из дома сына или дочь. Те, кто оставался верными Иисусу, переживали чудесные опыты обращения к Богу своих родителей. Но вместе с тем, как и обещал Христос, у этих детей в церкви появлялось так много друзей, братьев и сестер по вере, которые готовы были согреть их любовью в своих домах и позаботиться о них. Было время, когда некоторые семьи лишались своих домов из-за веры в Бога. Иисус не оставил таковых в нужде. Гостеприимные семьи верующих в разных городах и селах принимали их так радушно, что эти люди уже не чувствовали себя бездомными. Завтра, ребята, мы еще поговорим о библейской математике. А пока что запомните: любую нашу потерю ради того, чтобы остаться верным Ему, Бог возвращает сполна, во сто крат.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

«Отдача, говори, Господи!» Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи!» Ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

сердце полное надежды, и отправилась к человеку Божию. 4 книга Царств, 4 глава, 25 стих. Ожидание добра. Так определяет один богослов, что такое для нас, верующих, надежда. Надежда – вот еще одно драгоценное качество, которое мы обнаруживаем в жизни благородной женщины-санамитянки. Но нередко путь надежды – это путь скорби и бедствий. В дом санамитянки пришло горе. Горе сокрушило ее сердце. Ее единственный сын, маленький мальчик, который принес столько радости в ее бездетный дом, который должен был передать своим детям имя ее мужа, который должен был стать опорой ее старости, внезапно умер у нее на руках. Ожидание добра. Надежда придала ей силы. Санамитянка решила идти к Божьему пророку и узнать, не может ли Елисей чем-то помочь ее горю. Она надеялась и не стала предаваться бесплодному отчаянию. Она надеялась, и надежда побудила ее действовать. Действовать с верой. Эта вера положила на постель пророка Елисея тело ее умершего мальчика и надеялась. Эта вера ответила на расспросы встревоженного мужа одним словом «хорошо» и надеялась. Эта вера оседлала ослицу и отправилась за 30 миль к горе Кармил, к Елисею, человеку Божьему, и надеялась. Эта вера на вопросы слуги о здоровье ее сына и мужа отвечала «здоровый» и надеялась. Эта вера упала на землю и ухватилась за ноги Елисея и надеялась. Эта вера отказалась идти за слугой пророка и ждала, пока пророк не согласился пойти сам, и надеялась. Эта вера ждала за дверью, пока Елисей молился Богу, и надеялась. Вера и надежда были вознаграждены, когда пророк вернулся на митянке ее сына, живого. Ожидание добра. Библия говорит нам, приходящий к Богу должен уверовать, что он есть, и ищущим его он воздаст. Евреи 11:6. Вознаграждать за веру в Него – это дело Бога. А наше дело – действовать и приносить все свои надежды, все свои ожидания добра к Богу надежды, к тому, кто вознаграждает своих верных за ожидание добра.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Что Библия говорит о дисциплине для детей?» Говорит Александр Черниченко.

Братья и сестры, я всех сердечно приветствую. Все, кто остались сегодня здесь, вы пришли, чтобы помолиться. И это также очень хорошо. Я думаю, у нас будет возможность как раз для того, чтобы помолиться. Если вы были внимательны, у нас по средам проходит очень интересная тема. Тема христианской семьи. И мы с вами говорим о взаимоотношениях между мужем и женой. Мы с вами говорим о взаимоотношениях между родителями и детьми. Мы с вами говорили о том, каким должен быть муж, какая его ответственность, какая ответственность жены в семье. И мы не просто, может быть, говорим, рассуждаем, но мы с вами смотрим, что говорит Писание, что говорит Слово Божье, и как Писание показывает нам вот эти вот взаимоотношения в христианской семье. Сегодня тема нашего рассуждения очень такая, я думаю, животрепещущая. Тема очень необходима для родителей. Но я думаю, что сегодня те дети, которые остались, я думаю, что и для вас это будет полезно. Тема нашего рассуждения – что Библия говорит о дисциплине для детей. Что Библия говорит о дисциплине для детей? Задача нас, земных родителей, воспитать детей. И мы с вами понимаем, что дети – это подарок, дети – это награда от Господа, но задача родителей до определенного времени, пока дети в родительском доме, воспитать детей. Как было бы хорошо, если бы каждый раз, когда рождается ребенок, мы с вами получали инструкцию. Вот представьте, рождается ребенок в семью, и вместе с ребенком мы получаем инструкцию. И вот на пятый день ребенок плачет, плачет день, плачет полночи, папа отрывает инструкцию, смотрит на третью страницу, там написано конкретно, что нужно делать. Папа с мамой это делают, ребенок успокаивается. Представьте, что в 5 лет ребенок проявляет недовольство. Может быть, вы видели, когда малые дети ложатся на пол, когда они кричат, когда руками, ногами что-то делают. И вот родители открывают этот мануал, они смотрят, что нужно делать в таких случаях. Они это делают, и ребенок успокаивается.

не нужно. Но вы знаете, Бог нам не дал такого конкретного, такой конкретной инструкции на каждый день. Мы с вами имеем Слово Божье. И очень хорошо, и очень правильно, когда мы вникаем. Мы с вами понимаем, что каждый ребенок особенен. Особенно в тех семьях, где есть несколько детей, мы понимаем, насколько дети могут быть разными, насколько дети отличаются друг от друга. И каждому из нас, родителю, каждому отцу, каждой матери необходимо, чтобы мы нашли особенный подход для того, чтобы могли воспитать этих детей. Итак, что Библия говорит о дисциплине для детей? Хочу, чтобы вы вместе со мной открыли послание к евреям, 12 глава. Мы с вами прочитаем с 4 текста до 11. Послание к евреям, 12 глава, и мы прочитаем с 4 стиха, включая 11. «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которого всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него достигает мирный плод праведности». Если мы внимательно посмотрим на этот текст как раз говорит о дисциплине. Если у вас английская Библия или параллельная Библия, как раз вот в английском переводе здесь говорится о дисциплине. И эти слова, которые у нас показывают наказание, наказывает, наказывал, как раз переведено как discipline, как дисциплина. Как вы думаете, есть разница между наказанием и дисциплиной? Родители, отцы, я для себя нашел определение. Наказание – это ответная мера воздействия для того, кто совершил преступление или поступок, взыскание, налагаемое на кого-либо, кара или возмездие. Интересный момент – дисциплина. Дисциплина – это обязательное подчинение определенному установленному порядку или правилам. Разница есть. Наказание как последствие и дисциплина как определенное подчинение установленному порядку. Кстати, происходит это слово «дисциплина» от латинского слова, которое означает «учение», «образование». Даже в английском языке, вот если мы знаем слово «disciple», «ученик», как раз идет от этого слова «дисциплина». Я бы сегодня хотел, чтобы мы посмотрели на этот текст, который мы прочитали, и взяли для себя 5 истин, которые касаются непосредственно дисциплины, дисциплины для детей. И первую истину, которую я нахожу, это необходимость дисциплины. Мы с вами прочитали этот 4-й текст. «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». Если мы внимательно посмотрим этот 4-й текст в контексте 10 главы, 11 главы, начало 12 главы послания к евреям, мы с вами увидим, что как раз он призывает и говорит о важности дисциплины. Он говорит о необходимости дисциплины. 10 глава заканчивается сильным предупреждением, но также ободрением. Апостол говорит, что те, кто отступит от веры, они погибнут. И наоборот, те, кто выстоят, те, кто смогут быть победителями, кто смогут быть не из колеблющихся, они получат то, что Бог обещал. 11 глава показывает нам на тех или те примеры тех людей,
которые действительно не отступили от веры. Это герои.

0: и веры. 11 глава, вся эта глава посвящена тем мужам и женам, которые жили верой, которые названы героями веры. 12 глава продолжается призывом жить верой, смотря на начальника и совершителя веры нашей. И контекст 4 стиха заключается в том, что бессистемная жизнь, которая не имеет дисциплины, она ведет к разрушению и к погибели. Христианская дисциплина детей заключается в том, чтобы мы наблюдали, в каком направлении идут наши дети, наблюдали, куда они движутся. Если в вашей семье были или есть подростки, когда им исполняется 15,5-16 лет, это как раз то время, когда у них появляется желание, или хотят, или они могут получить права или лайсенс для того, чтобы водить машину. И вот представьте, ваш ребенок подходит к этому возрасту, ему или ей исполняется 15,5 лет или 16, и вы даете им ключи от машины, и вы говорите: пожалуйста, ты можешь ехать, ты уже получил права, ты получил лайсенс, и ты можешь ехать. Наверное, мало из нас, кто так поступает. Скорее всего, отцы, может быть, и матери, мы садимся с ними в машину, и, может быть, до того, как мы садимся в машину, мы показываем, где поворот, где газ, где тормоз, как поворачивать, как щетки работают, как включать машину. И после этого мы с ними едем. Иногда нужно поправить руль или, может быть, подержаться за руль. Иногда, может быть, нужно натянуть ручник для того, чтобы помочь им в этом деле, смотреть за направлением. Вы знаете, кто из вас старался учить вашего ребенка водить машину, очень часто им не нравится. Не нравится, когда вы берете за руль, или когда вы говорите: медленнее едь здесь, или, может быть, когда вы натягиваете ручник, но это необходимо. И мы понимаем, что если мы не научим ребенка, ребенок может попасть в аварию. Если нет дисциплины, это может обернуться трагедией. Притчи 23 глава 13 и 14 текст: «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». О чем здесь говорится в этом тексте? Конечно же, не о том, чтобы как-то избивать ребенка. Но здесь интересный момент. Слово Божие говорит, что если будет применена дисциплина, если будет применена даже физическая дисциплина, то этим воспитанием ты спасешь душу его от преисподней. Итак, первая истина – необходимость дисциплины в том, чтобы предотвратить погибель в будущем. Вторую истину, которую я нахожу в этом тексте – средство дисциплины. Мы с вами прочитали пятый текст: «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Здесь, в этом тексте, в пятом тексте, цитируется притчи, 3 глава, 11 текст, который говорит: «Наказание Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением Его». Бог Отец воспитывает своих детей, воспитывает нас. И здесь говорится о двух средствах дисциплины. Это слово, которое у нас переведено как наказание. Мусар, еврейское слово мусар, как раз говорит о дисциплине, как раз говорит о действиях Бога по отношению к его детям. И второй момент – обличение, тахеха, которое говорится о предупреждении или относится к тому, что Бог говорит словами. То есть два средства. Средство дисциплины, которое Бог применяет по отношению к его детям. Это слова и это действия. Мы с вами говорим о средствах дисциплины. Мы, как родители, по примеру нашего Небесного Отца, мы также должны применять и слова, и действия. В христианской дисциплине, в дисциплинированном воспитании наших детей, мы должны применять слова, и мы должны применять действия. Вы знаете, кто-то скажет: Всегда ли нужны действия, если мой ребенок понимает слова? Слова являются дисциплиной. Вы с вами прочитали, что это является одним из средств дисциплины. Кто-то из нас никогда не видел детей, которые понимают только слово. Но, возможно, есть исключения. И если дети понимают слово, тогда вы, как родители, вы делаете то, что необходимо для того, чтобы учить их дисциплине. Но если слова, только слова не помогают, мы с вами видим, что есть два средства этой дисциплины. Есть слова и есть практические действия. Мы с вами живем в стране, где очень своеобразно и очень щепетильно подходят к одному из этих средств, к действию. Особенно всему, что касается какого-то физического воздействия или физического действия или наказания. И очень многие родители думают, что здесь, в этой стране или в этом штате физические наказания или действия, они не разрешены. Знаете, в нашем штате, и я выписал, я хотел бы прочитать, есть закон, который как раз говорит о физической дисциплине, как раз говорит о действии, о практическом действии. Для тех, кто хотите проверить для себя, можете записать. Это закон RCW 9A.16.100. Я прочитаю это по-английски, или, может быть, даже прочитаю по-русски, вы можете найти, или, наверное, все-таки почитаю по-английски, по-русски. И здесь есть интересный момент, который говорит о физической воздействии. Как я перевел это по-русски? Государственная политика этого штата заключается в том, чтобы помочь, чтобы защитить детей от нападений и жестокого обращения и поощрять родителей, учителей и их уполномоченных представителей использовать методы исправления и ограничения детей, которые не опасны для детей. Однако физическое наказание ребенка не является незаконным, если оно разумно и умеренно и применяется родителям, учителям или опекуном в целях удержания или исправления ребенка. Это закон нашего штата. Поэтому даже наш штат, есть другие законы, вы знаете другие законы, но закон, который говорит о том, что иногда необходимо физическое воздействие, в нашем штате есть этот закон. Но это касается законов штата. Мы с вами говорим, что мы люди верующие, мы опираемся на Слово Божье. И как мы с вами прочитали, сам Бог Отец использует средства обличения и наказания, слова и действия в процессе воспитания нас, Его детей, и мы должны использовать эти средства дисциплины для наших детей. Итак, мы посмотрели на два момента. Мы посмотрели на необходимость дисциплины, чтобы предотвратить погибель. Мы с вами посмотрели на средства дисциплины. Это действия и слова. Есть третья истина. Третья истина, которая показывает мотив этого дисциплинарного воспитания детей. Прочитаем с 6 по 9 текст. Это 12 глава, текст, который мы читали в начале. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которого всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» В этом тексте я нахожу мотив, мотив дисциплинарного воспитания, и он единственный. Мотивом этого воспитания должна быть любовь. Слово Божие говорит, что Бог, Отец, воспитывает и дисциплинирует нас, потому что Он любит. И мы, родители, также должны иметь тот же самый мотив. Когда мы воспитываем детей словом или делом, когда мы говорим об этом, что мотивирует нами, как родителями? Мотив, как я уже сказал, должен быть любовь. Иногда нам может быть легче наказать ребенка физически, чем просто поговорить, чем объяснить. Иногда мы просто хотим, чтобы ребенок отошел, потому что он мешает, и мы стараемся как-то воспитывать его такими методами. Но мотив, он должен быть любовь. Любовь – это то, что должно двигать нами. Когда у нас был репцентр, и когда приходилось посещать репцентр, вы знаете, там были совершенно разные люди, разные ребята, разные судьбы, разные причины, почему они там оказались. Многие из них были детьми служителей, многие из них очень хорошо знали Писание, даже знали наизусть, могли цитировать Писание. Но когда с ними беседуешь, когда разговор касался семьи, родительского дома, воспитания, две таких вот мысли, которая повторялась. Первая мысль – это то, что родители были слишком заняты для того, чтобы воспитывать детей. Их воспитывала улица, их воспитывала школа, у родителей не хватало времени. И второй момент – у родителей не хватало любви. Да, они все покупали, да, они, возможно, дарили айфоны, помогали с машиной. Но вы знаете, для меня это было интересно. Эти молодые братья в основном говорили, что они не чувствовали любви со стороны родителей. Мотивацией дисциплинарного воспитания должна быть любовь. И, как я сказал, два очень важных момента для этого. Для этого необходимо быть вовлеченным в жизнь ребенка. Не просто знать, когда у них день рождения, когда нужно купить подарок, не просто, может быть, какие-то другие моменты, но быть вовлеченным. Знать, какие интересы у ребенка, какие у него цели, к чему он стремится, знать, чем дети живут. И второй момент – необходимо быть последовательным в дисциплине. Вы знаете, мы как родители очень часто говорим: «Я даю тебе еще один шанс». Приходит следующий раз, и мы говорим: «Вот это последний шанс». И следующий раз приходит, и мы опять говорим: «И это последний шанс». Если у нас нет последовательности, если мы не применяем какие-то меры, у ребенка может сложиться мнение, что так будет продолжаться, что эти последние разы будут очень долго идти, поэтому необходима последовательность. Мы с вами говорим о дисциплине наших детей. Четвертый момент, четвертую истину, которую я нахожу. Цель дисциплины. Мы с вами читаем 9 текст. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Цель дисциплины или цель дисциплинарного воспитания наших детей – научить послушанию. И апостол говорит, что именно эту цель преследует Господь, преследует Бог, когда Он воспитывает своих детей, чтобы мы могли быть послушными, научить нас послушанию. И здесь очень важно объяснить эту причину для ребенка. Когда они маленькие, гораздо легче сказать: «Я так сказал». Мы, как отец, как мать, мы авторитет для детей. И до определенного возраста это будет работать. Если они спросят, почему, мы можем ответить: потому что я так сказал, я папа. Потому что я так сказала, я мама. Но приходит возраст, когда нам нужно сказать больше. И здесь очень важно, чтобы основанием для этого было Писание. Чтобы основанием было Слово Божье. Слово Божье говорит: дети, почитайте родителей ваших. Дети, слушайтесь родителей ваших. Итак, цель дисциплины – научить послушанию. Когда дети подрастают, нам очень трудно сказать «я сказал», потому что будут вопросы «а почему?». И гораздо легче, когда мы обращаемся к Писанию, когда мы говорим, что Слово Божье – наше основание. И когда мы поднимаем авторитет Писания, авторитет Бога в нашей жизни. Не просто потому, что «я сказал», так говорит Писание. Так говорит Господь: дети, повинуйтесь родителям вашим. И если мы будем обращаться к Писанию, тогда детям гораздо легче будет понимать, что мы преследуем, в чем цели нашей дисциплины. Когда вы учите ваших детей подчинению Богу, Его Слову, вы учите их поступать правильно, поступать по Писанию. И, может быть, в определенное время, когда они растут, это будет что-то видимое, но если они начнут понимать цели, начнут понимать, что это не просто для них, а это говорит Писание, это говорит Бог, тогда это перерастет, и это станет внутренней частью. Эта дисциплина станет их частью. Не просто какая-то навязанная дисциплина родителям, но когда ребенок будет расти, он будет понимать, и эта дисциплина станет частью его. Вообще, когда мы говорим вот об этом моменте, цель дисциплины – научить послушанию, мы с вами понимаем, что этот момент очень тесно идет с пониманием вообще субординации, которую Господь, или иерархии, которую Господь оставил для семьи. Мы с вами понимаем, что Он, Иисус Христос, является главой. Муж имеет главу. Мы с вами понимаем, что жена имеет главу мужа. Мы с вами понимаем, что дети, и Слово Божие так говорит, что дети должны слушаться родителей. И для того, чтобы дети учились послушанию, необходимо, чтобы мы могли показать пример. Как мужья, как отцы, как матери, как жены, мы должны показать в этом пример. И если я, как отец, я не слушаю своего главу, если жена, которая не почитает и не слушает своего мужа, для детей будет очень трудно, чтобы они могли понять, что они должны слушаться родителей. Поэтому личный пример – это очень важно. И эта дисциплина, которая показывает личный пример, она должна проявляться во всем. Она должна проявляться в чтении, изучении Писания, когда я на личном примере показываю, что такое самодисциплина. Когда я читаю не просто, когда получится, или когда есть настроение, или по особенным праздникам, но когда я показываю дисциплину в чтении, в изучении Писания, в посещении богослужения, и в этом необходима дисциплина для того, чтобы посещать богослужение не просто по большим праздникам или не только в воскресенье утром, но когда происходит, когда народ Божий собирается, чтобы быть в собрании, в исполнении обещаний, которые я даю. В этом необходима дисциплина. Последняя истина, на которую я бы хотел обратить внимание, результат дисциплины. Давайте прочитаем 10 и 11 текст. Здесь говорится о родителях. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Братья и сестры, вы знаете, почему дети не любят дисциплину? И для детей я открою небольшой секрет. Вы знаете, что вашим родителям не особо нравится вас наказывать или дисциплинировать? Потому что любая дисциплина заключается с кратковременной скорбью. Когда ребенка наказываем, у него скорбь. Я не говорю здесь только о физической скорби. Слово Божье говорит, что это печаль. Наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но всякое наказание, оно потом наученным доставляет мирный плод праведности. Результат дисциплины всегда будет иметь кратковременную боль и печаль. Никто от этого не радуется. Нет родителей, нет отца, который радуется, когда ему нужно наказать сына или дочь. Это печаль. Но мы должны, как родители, понимать, что кратковременная печаль, она приносит в будущем, она доставляет плод праведности. Мы, родители, не хотим или нам неудобно очень часто наказывать детей. Мы не хотим как-то огорчить их, мы не хотим, чтобы у них была какая-то печаль. Мы сочувствуем, но здесь есть процесс. Братья и сестры, Слово Божие говорит, что дисциплинный подход к тому, как мы учим наших детей, это очень важный момент. И нам, как родителям, очень часто хочется, чтобы результат был мгновенным. Я что-то сказал, ребенок выучил, исполнил, больше не повторяет ошибок, только стремится к лучшему. Даже если есть какое-то наказание, ребенок понял, больше этого не повторяется. Чтобы был какой-то прогресс, чтобы ребенок мог учить, чтобы был плод, плод праведности, о котором мы здесь прочитаем. Но очень часто необходимо время. Знаете, мы как родители часто переживаем и даже сеем это со слезами. Но Слово Божие говорит, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Наказание или дисциплинарное воспитание, кратковременное, оно приносит печаль. Оно приносит печаль и детям, оно приносит и родителям. Родители не хотят наказывать своих детей, потому что, как я уже сказал, оно приносит боль, оно приносит печаль. Но Слово Божие говорит, что всякое наказание, которое в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но в будущем оно доставляет мирный плод праведности. Я хотел бы ободрить вас, родителей, чтобы вот этот систематический подход, дисциплинированное воспитание ваших детей. И опять же, я здесь не говорю только о физическом каком-то наказании, чтобы эти средства и слово, и действия, чтобы они были в нашей жизни. Сам Господь Бог, Он учит нас, детей своих, чтобы мы были послушны Ему. Он учит нас повиновению, и Он хочет, чтобы по этому примеру мы могли учить, наставлять и быть рядом с нашими детьми. Очень много трудностей и переживаний в этом вопросе. Не хватает времени, не хватает мудрости, но Слово Божие нам открывает и говорит, что мудрость вся у Господа. Он подсказывает, Он говорит, когда у нас нет ответов, мы можем приходить к Нему, Он дает мудрость. Он говорит, какому ребенку как подойти, что кому сказать, когда кого наказать, или, может быть, обойтись словом, Он дает эту мудрость, когда мы к Нему приходим, когда мы повышаем Его авторитет в нашей семье, когда мы являемся добрым примером для наших детей. Итак, пять истин. Что Писание говорит о дисциплине для наших детей? Дисциплина необходима, чтобы предотвратить погибель. Мы с вами говорили о средстве дисциплины. Это прежде всего слово и действие, наказание и предупреждение. Мотивом нашего воспитания, мотивом нашей дисциплины должна быть любовь к ребенку. Мы должны любить. И вы скажете, любой отец, любая мать любит своего ребенка, и это так. Но именно в тот момент, когда вам нужно сказать, когда вам нужно воспитать, когда вам, возможно, нужно применить физическое наказание, чтобы это не было как-то с горем, чтобы это не было, чтобы правильное духовное состояние было у вас. И если неправильное состояние, вам нужно взять время, помолиться об этом. И тогда Бог даст мудрости, как правильно подойти, как правильно воспитывать детей. Цель дисциплины – научить послушанию. Послушанию не просто даже мне, потому что я отец, но послушанию Богу и Его Слову. И результат дисциплины – кратковременная боль и переживание и долгосрочное благословение в жизни. Это говорит нам Слово Божье о дисциплине для наших детей. Пусть Господь даст нам мудрость, как родителям, как отцам, как матерям, чтобы мы, вникая в Его Слово, приходили к Нему, а у Него есть ответы, у Него есть инструкция для каждого из нас, для каждого из наших детей. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

братья и сестры, 2 недели назад на таком же вечернем воскресном собрании мы начали рассуждение над темой о страхе Божьем, и я обещал продолжить, мы возвращаемся к этой теме. Если помните, я говорил, что в этой теме у меня 7 разделов, и мы на прошлом собрании коснулись 2 из них, то есть мы постарались сделать определение словосочетанию «страх Божий», что это такое, и поговорили о том, почему это важно, чтобы у человека был страх Божий. В начале этой проповеди, как вы помните, мы читали 3 текста из Священного Писания. Все они из Нового Завета. Почему я сознательно выбрал тексты из Нового Завета? Для того, чтобы показать, что страх Божий – это не какое-то отжившее ветхозаветнее понятие, как некоторые люди говорят, ну вот там, во времена Ветхого Завета, да, Бог был такой строгий, взыскивающий, там нужно было бояться Бога, а мы же живем во времена Нового Завета, когда Бог называет нас своими детьми, Иисус называет нас своими друзьями, и как будто уже бояться Бога не нужно. Но эти тексты из Нового Завета и многие другие показывают на то, что и мы, дети Божьи, ученики Иисуса Христа, тех, кого Он называет друзьями, для нас также важно иметь страх Божий, и чтобы это было хорошо развитое в нас сознание и понятие, что такое страх Божий, и как он проявляется, и как приобретать страх Божий, и что может в жизни человека происходить, если у него не будет страха Божьего, не будет трепета и благоговения перед Богом. Итак, напоминаю эти места. Первое. Апостол Петр говорит, «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». В послании Филиппийцам апостол Павел говорит, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И автор послания к евреям в 12 главе тоже написал, «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Но составляющие части этой темы, 7, о которых я говорил, то есть первое – это значение словосочетания «страх Божий» и близкий по смыслу выражения в Библии. Вторая часть этой темы – важность наличия страха Божьего. То есть вот здесь мы вначале говорили, что означает страх Божий, да? Теперь 3-й раздел этой проповеди будет «Признаки наличия страха Божьего у человека». То есть, глядя на жизнь человека, по некоторым признакам можно определить, есть у него страх или нет. И также некоторые признаки в жизни человека могут показывать наоборот, что этот человек не имеет страха Божьего. В прошлый раз, кажется, я вспоминал того судью, о котором сказано, что он Бога не боялся и людей не стыдился. К сожалению, встречаются такие люди, у которых отсутствует страх Божий. 5-м разделом будет «Последствия жизни без страха Божия», то есть к чему это приводит человека, если он не боится Бога. 6-е, о чем мы будем сегодня говорить, это «Как приобретать страх Божий и возрастать в нем». И 7-е, мы посмотрим на некоторые Божьи обетования, которые Бог оставляет для людей, которые боятся Его. То есть люди, боящиеся Бога, они как-то по-особенному близки и дороги Богу, и для них у Него приготовлены специальные особые.

Божьего. Следующее. В понятие страха Божьего входит, что человек знает, что впереди его ожидает Божий суд и наказание за грехи, и это вызывает у человека желание спастись от суда и наказания. То есть понимание того, что будет впереди Божий суд, абсолютно справедливый, как когда-то об этом высказался великий русский поэт Лермонтов, да? Но есть Божий суд на перстнике разврата. Он всех вас ждет, он не подкупен звону злата. То есть знание того, что есть суд, и что там будет оценка дана всей нашей жизни и каждому нашему поступку, и вот понимание этого, оно вызывает желание спастись от суда и наказания, то есть получить прощение грехов и оправдание. Что еще можно сюда добавить? Это осознание того, что во всякое время и на всяком месте Бог видит и слышит нас и дает оценку нашей жизни. Вот если человек имеет страх Божий, он живет с пониманием этого, с осознанием. И я слышал от многих людей такое свидетельство, что именно вот осознание того, что на небесах есть Бог, который всегда видит меня, удерживало даже в подростковом, даже в юношеском возрасте многих удерживало от того, чтобы не сделать какой-то грех или какое-то плохое дело. Осознание. И последнее, что сюда можно добавить, это осознание того, что за все нужно будет давать отчет перед Богом. Вот эти части, они составляют в совокупности понимание того, что является страхом Божьим. Но в Священном Писании близкими по выражению к понятию страха Божьего являются такие слова, как бояться Бога, богобоязненность, такие выражения. Но в целом речь идет об одном и том же. В прошлый раз мы также говорили вот об этом. Почему важно, чтобы у человека был страх Божий? И некоторые тексты Писания приводили, что страх Господень – это истинная премудрость. И мы говорили о том, что какое бы высокое образование ни получил человек, может быть, самые престижные университеты закончит, но если у него не будет страха Божьего, то мудрости у этого человека не будет. Знания будут, объем информации какой-то накопленной в памяти может быть огромный, но без наличия страха Господнего истинной премудрости – невозможно, потому что страх Господень есть истинная премудрость. Мы также говорили, что, в общем-то, с этого и начинается мудрость. Только когда у человека есть страх Божий, только тогда у него может появиться мудрость, потому что начало мудрости – страх Господень. Также мы говорили, что страх Господень прибавляет дней, летажи нечестивых сократятся. Мы говорили о том, что в страхе пред Господом надежда твердая. Мы говорили, что страх Господень – это источник жизни, удаляющий от сетей смерти. То есть вот мы, как и в прошлый раз я говорил, этими текстами, почему так важно наличие страха Божьего, мне хотелось привести к пониманию, что мы должны проверять себя на наличие у нас этого качества страха Божьего, потому что это очень важно и ценно. Это дает много прекрасных благословений в нашей жизни, если мы имеем страх Божий. Мы говорили, что страх Господень отводит от зла. Мы говорили о том, что кто имеет страх Господень, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Мы немножко рассуждали о том, как это тяжело бывает, когда человек не имеет довольства, когда он постоянно по поводу разных обстоятельств окружающих его недовольствует, возмущается, ропщет, каким последствиям это может приводить. А вот наличие страха Божьего имеет такой результат, что кто имеет его, всегда будет доволен. И также мы говорили последний текст, который в этом разделе читали, что страх Господень будет сокровищем твоим. В общем-то, это нормальное и естественное желание для человека, да, быть богатым. Как кто-то сказал, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И я думаю, что каждый из нас с этим согласится, да?

0: Так вот здесь говорится, что настоящим сокровищем, настоящим богатством для человека является, если у него есть страх Господень. Он будет сокровищем твоим. Теперь в третьем разделе мы посмотрим на то, по каким признакам можно определить, есть у человека страх Господень или нет. Но, кажется, я в прошлый раз такую оговорку делал, да, что вот третий и четвертый раздел мы будем рассуждать не с целью, чтобы посмотреть на сидящих рядом и, ну, задаться этим вопросом. А вот тут рядом со мной сидит брат или сидит сестра. Посмотрю-ка я сейчас по этим признакам, есть у него или у нее страх Господень. Больше и правильнее будет это проецировать на свою жизнь эти тексты Священного Писания, которые сейчас будут открываться, с целью проверить, но для этого нужно постараться быть искренними перед самим собой, достаточно откровенными перед самим собой, чтобы сделать правильный вывод. А у меня это есть или у меня этого нет? Итак, по каким же признакам можно определить наличие страха Божьего у человека? Написано, вот страх Господень есть истинная премудрость. Друзья, некоторые тексты будут повторяться. Этот текст уже перед нами тоже открывался сегодня и на прошлом собрании, когда я говорил о страхе Божьем. Но в некоторых текстах мы будем иногда обращать внимание на начало стиха, иногда на конец стиха, иногда на какую-то мысль, содержащуюся в центре этого стиха. То есть один и тот же стих, но мы можем использовать его в разных разделах и на разные грани этого стиха обращать внимание. Вот здесь говорится так. «Страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Братья и сестры, то есть по этому признаку можно судить, есть у человека страх Божий или нет. Удаляется человек от зла или не удаляется? Я думаю, что вы тоже замечали в жизни, что почему-то иногда некоторые люди, да, это как будто люди, притягивающие себе какие-то неприятности, какие-то проблемы. То есть один и тот же человек, смотришь, у него, ну, какая-то череда, так и тянется. Он то в одну неприятность попал, то в другой проблеме оказался. У другого же наоборот, смотришь, жизнь проходит достаточно ровно, но и причем здесь не то, что проблемы или неприятности какие-то там в плане болезнь какая-то или скорбь какая-то посетила человека. Нет, это нормально, даже и для богобоязненного человека. Мы знаем, да, пример из Священного Писания. К пророку Елисею приходит женщина и говорит, «Мой муж, раб твой, умер». И теперь пришел взаимодавец, чтобы взять двоих моих сыновей в рабы себе. А ты знаешь, что мой муж, раб твой, боялся Господа? Вот даже у богобоязненного человека могут случаться серьезные проблемы. То есть, похоже, он еще при жизни оказался в больших долгах. И теперь, когда его не стало, взаимодавец пришел для того, чтобы забрать сыновей и продать их в рабы. Да, тяжелое обстоятельство, большая неприятность, большая скорбь для матери, несмотря на то, что муж ее был богобоязненным человеком. То есть могут что-то происходить. Здесь же говорится, удаление от зла – это когда человек по своей вине делает какое-то зло, попадает в какие-то проблемы из-за того, что он, не имея страха Божьего, совершает какие-то греховные поступки. Начиная от того, что, может быть, превышает скорость на дороге, нарушает какие-то правила, переступает какие-то законы, делает еще какие-то греховные поступки, он не удаляется от зла. Он легко смотрит на зло, легко смотрит на то, чтобы сделать какой-то греховный поступок. А вот если у человека есть страх Господень, то он отводит человека, удаляет. Боящийся Бога человек рассуждает, как Иосиф. «Как я сделаю это зло? Я не стану этого делать, я боюсь Бога». И он удаляется от этого зла. И вот если мы смотрим на жизнь человека, что он всегда старается от любого зла, греха, чего-то скверного, нечистого держаться подальше, это показывает, что у этого человека есть страх Господень. Потому что следующий текст тоже говорит: «Страх Господень чист, пребывает вовек». Страх Господень чист. То есть человек, который имеет страх Божий, он будет стараться хранить себя чистым. Он будет стараться удаляться от всего греховного, скверного, от того, что может как-то запятнать его совесть, осквернить его сердце. Потому что страх Господень чист. У чистого и святого Бога с нечистым и греховным, скверным нет ничего общего. И поэтому имеющий страх Божий, как мы говорили, это человек, помнящий о том, что Бог всегда видит нашу жизнь, то человек, боящийся Бога, имеющий страх Божий, он старается хранить себя в чистоте. Следующее место говорится так. «Страх Господень – ненавидеть зло». В Священном Писании о нашем Господе Иисусе Христе сказано: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». То есть у Господа не только любовь к правде, но у него ненависть ко греху, ненависть ко всякому злу. Он возненавидел. И у человека, имеющего страх Божий, должно быть такое же отношение ко греху и злу – ненавидеть зло. Страх Господень отводит от зла. Но мы тоже об этом уже немножко говорили. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его – всегда будет доволен». Этот текст мы вначале тоже упоминали, да? Но мы смотрели на него тогда с такой позиции, что это благословение, да? Быть довольным жизнью, быть довольным тем, что тебя окружает, тем, что ты имеешь, сказано, что это великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А вот здесь мы сейчас смотрим так, что это качество довольства, быть довольным – оно показывает на наличие у человека страха Божия. Если мы слышим, что человек постоянно чем-то недоволен, он возмущается на погоду, на цены, на политику, на начальство на работе, на рабочий коллектив, недоволен в церкви, то слишком дует кондишн, то наоборот не дует, то что-то еще, то собрание затянулось, то собрание короткое, то проповедник не такой, хористы не так спели. И вот такое наличие постоянного какого-то недовольства, такого ропотного состояния, оно показывает, что нет страха Божия. И наоборот, если мы видим, что человек в каких бы обстоятельствах ни оказывался, он умеет увидеть в этом хорошее, или, по крайней мере, он без ропота, без выражения недовольства принимает то, в какие обстоятельства Бог его поместил или в какое окружение, то это говорит о том, что у человека есть страх Господень, потому что страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен. Поэтому, если мы видим ропотника, который выражает недовольство по разным поводам, это большой показатель того, что страха Божьего у этого человека нет. Если видим человека, который доволен во всех обстоятельствах, или, как я уже сказал, по крайней мере, не выражает своего недовольства, смиряется с теми обстоятельствами, которые есть, это показывает на то, что у этого человека есть страх Господень. Следующий текст говорит так, что «за смирением следует страх Господень». То есть тоже один из показателей – это если мы видим в жизни человека проявление смирения, то это говорит о том, что у этого человека есть страх Господень. Если мы видим какие-то признаки смирения в жизни человека. Этот список продолжается, список признаков, по которым можно определить. Есть такой текст. «И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страхом, говорили: чудные дела видели мы ныне». Братья и сестры, из этого текста можно сделать такой вывод, что человек, у которого есть страх Божий, он замечает великие и чудные Божьи дела и за это славит Бога. Вот здесь так наглядно это показано, да? «Они, быв исполнены страха, славили Бога и говорили: «Чудные дела видели мы ныне». То есть человек, боящийся Бога, он замечает те великие, чудные, славные дела, которые совершает Господь, как вообще в окружающем нас мире, так и в нашей жизни. Следующий текст звучит так. «И дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем». Вот здесь мне больше на первое хочется обратить внимание – с верностью. То есть, если человек проявляет верность в малом ли, в большом ли, если человек проявляет верность Богу, то это показывает и говорит, что у него есть страх Божий. Это можно посмотреть на примере апостолов. Когда апостолам запрещали говорить о Христе, это книга «Деяния апостолов», первые главы, в день Пятидесятницы и в последующие дни апостолам запрещали проповедовать. Но апостолы говорят, кому должно больше повиноваться? Больше повиноваться нужно Богу, чем человеком. И хотя вы запрещаете нам и даже угрожаете смертью, не только темницей, но и смертью, мы будем больше послушны Господу. И это показывает на то, что у них был страх Божий. Они больше боялись Господа, чем боялись людей. И страх перед Господом, он дает человеку способность быть ему верным даже в обстоятельствах гонений, преследований, угроз. В недалеком прошлом, да, вот в истории нашего братства также было, да, когда запрещали там детей в собрания приводить или не проводить каких-то молодежных общений, то братья, которые боялись больше Бога, чем людей, они, несмотря на эти запреты, верно совершали служение. Если у кого-то преобладал страх человеческий, а не страх Божий, те шли на какие-то уступки, на какие-то компромиссы, на какие-то отступления. Но здесь сказано: действуйте в страхе Господнем, а значит как? С верностью и с чистым сердцем. Еще сказано так: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Братья и сестры, то есть, если мы видим, что человек стремится жить чисто, а если даже и случилось что-то, что он чем-то где-то согрешил, чем-то осквернился, этот человек спешит очиститься, идет на беседу к служителю, открывает свой грех, исповедуется, кается, молится, просит прощения, то это показывает, что у человека есть страх Божий. Если человек согрешил или грешит, но не спешит очищаться, то это говорит о том, что у него недостаточно развит страх Божий. Потому что сказано: «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Если мы ходим в страхе Божьем, мы не будем как бы соглашаться или мириться с тем, чтобы жить с оскверненной совестью или запятнанным сердцем, мы будем спешить очиститься. Ну и последний стих из этого раздела: «Повинуясь друг другу в страхе Божьим». Оказывается, послушание, оно тоже свидетельствует о наличии страха Божия. Если в сердце ребенка присутствует страх Божий, он будет послушен своим родителям. Если у членов церкви присутствует страх Божий, они будут послушны служителям церкви, будут проявлять послушание, когда и где это необходимо. Если у жены присутствует страх Божий, она будет проявлять послушание мужу. Не потому, что у нее такой мудрый или способный муж, или очень духовный муж, а потому, что так говорит Святое Писание, что жена должна повиноваться мужу. И если она имеет страх не перед мужем, а страх перед Богом, страх Божий, то она будет послушна мужу, потому что этого требует и ожидает от нее Господь. Мужья должны быть послушны Богу, и это тоже, если есть страх Божий, то будет послушание заповедям и Слову Божьему. Теперь, в четвертом разделе мы посмотрим на то, какие признаки могут показывать, что у человека или отсутствует полностью страх Божий, или, может быть, он недостаточно развит это качество, недостаточно воспитал в себе человек это качество, это чувство по отношению к Богу, страха Божьего. Ведь все наши качества, мы можем их либо культивировать, взращивать, возрастать в каких-то добродетелях, или оставаться на каком-то, может быть, начальном уровне, а может быть, даже наоборот, угашать в себе какие-то положительные добрые качества. Вот по каким признакам можно судить, что у человека отсутствует страх Божий? Написано так: «Страх Господен – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста – я ненавижу». То есть здесь перечисляется целый список, как бы в противопоставление тому, что является страхом Господен. Страх Господен – ненавидеть зло, а дальше перечисляется то зло, которое ненавидит имеющий страх Господен. А если страха Господнего нет, то в жизни могут присутствовать такое – гордость, высокомерие. То есть, если мы встречаемся с таким человеком, который ведет себя гордо, напыщенно, высокомерно по отношению к окружающим людям, если у него нет незаметно смирения перед Богом, перед Его Словом, у него нет послушания, то есть в ответ на какое-то замечание человек может сказать примерно так: «А кто ты такой, чтобы мне указывать? А я сам знаю, как мне жить или как поступать. Это моя жизнь, и не вмешивайтесь в мою жизнь. Я сам решаю, как мне поступать». Вот если человек так напыщенно, высокомерно, гордо ведет себя, это сильный показатель того, что у этого человека отсутствует страх Господен. Дальше здесь говорится: «Злой путь и коварные уста я ненавижу». То есть даже по речи человека коварные уста можно тоже определить, есть у человека страх Божий или нет. Дальше сказано так в следующем тексте: «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Здесь тоже идет как бы противопоставление, да? Одно положение – сердце твое пусть пребывает во все дни в страхе Господнем. Другое положение – когда страха Господнего нет, у человека может появляться зависть. Слово Божье призывает: «Да не завидует, но пребывает в страхе Господнем». Из этого мы можем сделать вывод: когда у человека присутствует зависть, у него отсутствует страх Господен. То есть два этих понятия одновременно, они не могут в одном человеке сочетаться. Наличие страха Господнего и зависть по отношению к кому-то. То есть, когда у нас появляется зависть, это показывает на то, что мы недовольны тем, что мы имеем, и мы завидуем другим, которые имеют что-то больше или лучше, чем мы. И не обязательно, что это в финансовом плане, да? Зависть может по-разному проявляться. Даже в нашей христианской среде может быть место зависти, да? Я вышел, рассказал стихотворение, а вслед за мной вышел другой и рассказал стихотворение лучше, более выразительно. И у меня может появиться зависть, почему у меня так не получается, как у получается у этого брата или сестры. Или спеть, или сыграть, или проповедь сказать, или еще что-либо. Ну и в экономическом плане, в каком-то финансовом тоже, да, может появиться зависть. То есть, если человек склонен к зависти, то это говорит о том, что у него недостаточно страха Господнего. Ну и большой текст в послании к римлянам, в 3 главе. Здесь тоже многое перечислено. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира». И потом, как подведение итога, говорится: нет страха Божия перед глазами их». То есть, если вот что-то из перечисленного здесь и подчеркнутого мною присутствует в жизни человека, это говорит о том, что у него нет страха Божия. Никто не ищет Бога. Если человек не ищет Бога, он его не боится. Боящийся Бога человек, он будет искать Бога. Но здесь искать Бога не только в плане, что вот первой встречи с Богом, там, чтобы покаяться перед Богом, а в процессе всей жизни своей искать Бога и Его воли для себя, желаний Божьих в отношении меня, водительства Божьего, вот что для меня на данном этапе определяет Бог, что ожидает от меня Бог, вот этот поиск Бога. Если не ищет Бога, нет страха Божьего, не делающий добро, кто разумеет делать добро и не делает, Писание говорит, тому грех, да? То есть, если человек не делает добро, это тоже говорит о том, что у него нет страха Божьего. В гортанях открытый гроб. Если человек, открывая уста, начинает говорить что-то скверное, грязное, нечистое, неприличное, это тоже говорит о том, что у него нет страха Божьего. То есть в этот момент, если человек, открыв свои уста, говорит что-то скверное, нечистое, греховное, то это показывает о том, что в данный момент человек не думает о том, что Бог на небесах смотрит на него, видит и слышит его, и Богу это не нравится. А если человек не думает о том, что Бог его видит и слышит, он – это человек, не боящийся Бога. Мы уже об этом раньше говорили. «Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови», ну и так далее. Все это показывает, что у человека или нет страха Божьего, или он недостаточно развит. Друзья, в пятом разделе – это что к чему приводит, если у человека нет страха Божьего. Здесь я приведу только один текст, это из книги пророка Иеремии, 2 глава, 19 стих. Сказано так: «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе», говорит Господь Бог Саваоф. То есть, братья и сестры, можно сделать такой вывод, что если страха, пойдем в обратном порядке, да, с конца стиха, если страха Божьего нет в сердце человека, то это может привести его к нечестию и отступничеству от Бога. Причем это не обязательно, что человек перестанет ходить в церковь, и уйдет в мир, и станет вести какой-то явно греховный образ жизни, можно, находясь в церкви, можно, посещая собрания, можно, внешне выглядя как христианин, и стараясь вести себя по-христиански, в то же время быть далеким от Бога. Вот слово «нечестие», здесь сказано «накажет тебя нечестие твое», иногда оно нами воспринимается, слово «нечестие», или когда мы читаем в Писании «нечестивый», «нечестивец», то мы склонны думать, что под этим словом подразумевается какой-то человек ужасно грешный. Может быть, это блудник, может быть, это убийца, или вор, или грабитель. Вот он нечестивый. Но нет. По Писанию, если мы более вдумчиво отнесемся к этому слову и просмотрим многие тексты, и посмотрим другие переводы, и в целом постараемся понять значение этого слова, кто такой нечестивый, то это всего лишь человек, который не берет Бога в расчет своей жизни. Человек, который живет так и строит свою жизнь так, как будто Бога не существует. Он не задумывается, а то, что я делаю, то, что я говорю, как я одеваюсь, куда я хожу, что я смотрю или слушаю, как на это на все посмотрит Бог, нравится Богу или нет. Вот если человек об этом задумывается и старается делать только то, что угодно Богу, это благочестивый человек. А человек, который не задумывается о том, как на мою жизнь смотрит Бог, нравится ему это или не нравится, это нечестивый человек. он живет, не беря Бога в расчет. И поэтому я и говорю, что можно даже и в церкви находиться, но при этом по сути, по содержанию своей жизни быть человеком нечестивым или отступившим уже от Бога. И здесь Господь говорит: «Накажет тебя нечестие твое и отступничество твое». А все это почему? Потому что ты оставил Бога твоего, и страха моего нет в тебе. Поэтому последствия жизни без страха Божия для человека могут быть очень печальными. Даже если внешне человеку, может быть, какое-то время и удается сохранять внешне благочестивый вид, но Бог-то смотрит не на лицо, Бог-то смотрит на сердце, и если Бог видит уже отступничество и нечестие в жизни человека, то за этим последует суровое, строгое Божье наказание и обличение и наказание, если человек не прислушается и не покается, и не переменит своего отношения к Богу. Также приведу один текст, и довольно продолжительный, из книги «Притчей», из 2 главы, что может способствовать тому, чтобы у человека развивался страх Божий, страх перед Господом. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». То есть, братья и сестры, из этого текста мы можем сделать такой вывод, что наличие в жизни человека, в сердце человека, в разуме человека страха Божьего во многом зависит от отношения человека к Святому Писанию. Здесь сказано: «Если примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Многое зависит от отношения к Слову Божию. Если вот юные наши друзья, дети, подростки, молодежь, если расположат свое сердце к внимательному изучению Слова Божия, если мы, все взрослые, тоже, читая Священное Писание, будем обращать внимание на то, каков Бог. Недавно на курсах в Юте мы тоже рассуждали над этой темой, каким должно быть наше отношение к Священному Писанию. И там автор одной книги говорит: «Мы не должны читать Библию для того, чтобы изучить все заповеди Господни, что Господь нам запрещает. Мы не должны изучать Библию для того, чтобы увидеть все обетования или запомнить все обетования Божьи, которые Бог нам дает. Хотя это тоже нужно. Но он говорит, главная цель при изучении Священного Писания – это узнать автора Священного Писания, узнать Бога, которого мы служим. Потому что Христос иудеям тоже говорил, особенно фарисеям, да, что вы исследуете Писание, думая иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть Писание написано для того, чтобы нам открыть Иисуса Христа, а Христос приходил на землю для того, чтобы нам показать Отца. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, то есть Иисус Христос, Он явил нам Бога. Когда один из учеников просил Христа и говорил: «Покажи нам Отца, и довольно для нас», то Христос говорил: «Я уже столько времени с вами, и ты спрашиваешь, ты просишь, покажи нам Отца». Вот, Иисус явился, и Он показал нам Бога Отца, каков Он. А Писание свидетельствует о Христе. Поэтому вот здесь об этом и идет речь, что если будет правильное отношение к Писанию, тогда в конце стиха сказано: «Уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». То есть, если через Священное Писание ты будешь узнавать, какой Бог, будешь узнавать Бога, то это неизбежно и обязательно приведет к тому, что в сердце перед Богом появится благоговение и страх, будет страх Господен. Ну и последнее, братья и сестры, о чем хотелось сказать, тоже в направлении того, чтобы в сердце каждого из нас было желание быть людьми богобоязненными, имеющими страх Божий, то мы посмотрим на три обетования, которые Бог дает людям, боящимся Его. Мы посмотрим только на три, но в Священном Писании их очень много. Я бы вам предложил так. Вот наступает Новый год, и мы начнем читать Библию по плану. Ну, кто как, кто просто по порядку, кто одновременно из трех мест читает, у кого-то еще какой-то метод. Но мы, как христиане, большинство членов церкви, надеюсь, что стараемся за год Библию прочитывать от начала до конца. Я уже как-то об этом тоже говорил, я не сторонник такой быстрого такого чтения, когда некоторые говорят, я за год прочитал 12 раз, кто-то говорит, там, я 17 раз за год прочитал Библию, в течение жизни там 300 раз или 500 раз Библию прочитал. Не знаю, насколько это полезно, чтобы так много и так быстро читать. Я больше за то, чтобы прочитывать Библию хотя бы один раз в течение года от начала до конца, ну и плюс еще иногда читать некоторые места по расположению сердца, иногда по необходимости какой-то, готовя проповедь или детский урок, или еще что-то, ну а так от начала до конца. И вот я бы предложил вам так, чтобы в новом году, читая Библию, вы положили какой-то листочек в Библию и карандаш, и читая Слово Божье, когда встретится вам место богобоязненный или боящийся Бога, или вот что-то похожее, выписывайте эти тексты в этот листочек, и к концу года вы тоже сможете сделать такой же вывод, как когда-то сделал я, что к людям, которые боятся Бога, имеют страх Господень, у Господа особое отношение. Эти люди очень нравятся Богу, они дороги к Нему, и Бог для них приготовил особые благословения. И вот в обетованиях в некоторых это оставлено, что Бог приготовил для людей, боящихся Его. Первый текст здесь сказано: «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. И в чем это блаженство, в чем благословение этого человека заключается? Сильно будет на земле семя его, род правых благословится, обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. То есть о боящихся Бога Бог проявляет такую особую заботу. Другой текст говорит так. «Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать». Ну вот здесь старорусский такой перевод, формулировка такая, она не совсем, кажется, даже понятная. Проще можно было бы сказать этот стих так, что человеку, боящемуся Господа, сам Бог поможет избирать правильные пути. В нашей жизни действительно нередко приходится делать какой-то выбор, принимать какое-то решение. И иногда, сделав какой-то выбор, мы потом об этом сильно сожалеем, а иногда, наоборот, радуемся, что мы сделали правильный выбор, приняли правильное решение. Даже в Священном Писании написано «блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Возможно, в вашей жизни тоже когда-то было такое, что, приняв какое-то решение или сделав какой-то выбор, вы потом об этом сильно сожалели, а может быть и до сегодняшнего дня об этом сожалеете, что неправильное приняли решение, неправильный путь избрали. И наоборот, может быть, однажды, стоя перед каким-то выбором, приняли правильное решение – и теперь уже долгое время об этом радуетесь, и за это благодарите Бога, что Бог помог принять правильное решение. Так вот этот текст говорит, что если человек имеет страх Господень, если человек боящийся Бога, то сам Бог будет помогать ему принимать правильные решения и избирать правильный путь, чтобы человеку потом не приходилось об этом сожалеть. Ну, например, в Священном Писании мы знаем такие примеры, да? Исав продал свое первородство. И написано, что потом он очень сильно об этом сожалел. И даже со слезами взрослый мужчина, сильный зверолов, такой человек полей, да, то есть, ну, это не был какой-то изнеженный юноша такой, домашний очень, да, это был такой человек лесной, полевой, воин, охотник, но когда он осознал, чего он лишился, что он потерял, какое неправильное решение он принял, написано, он даже со слезами просил отца, чтобы что-то изменить, чтобы отец дал ему тоже благословение, но изменить уже ничего было невозможно. Да, действительно так. Часто в нашей жизни случается, что, сделав какой-то выбор, мы потом уже изменить этого не можем. И если есть возможность что-то поменять, то это хорошо, это легкий вариант, да. Ну вот некоторые, приехав в Америку, говорят, да я не знаю, воля Божья это или нет, нужно было ехать или нет, или там нужно было оставаться. Да я некоторым говорил, да если ты мучаешься в совести своей, то, ну как говорится, чемодан в руки, вокзал, аэропорт и... возвращайся назад, если считаешь, что неправильное решение принял. Зачем же жить и мучиться с тем, а правильно или неправильно? Это же легко исправить. Купил билет и вернулся назад. Но иногда, приняв какое-то решение, мы уже ничего изменить не можем, и тогда должны нести последствия этого всю жизнь. Но боящимся Бога людям сам Бог помогает принимать правильные решения, и им меньше приходится сожалеть о том, какой путь они избрали. И последний текст, и затем мы склонимся и будем Богу молиться, записан в книге пророка Малахии. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Братья и сестры, у Господа на небе, в числе прочих других книг, книга жизни и еще какие-то книги, в Откровении мы читаем, что и книги раскрыты были, и иная книга, которая есть книга жизни, то есть во множественном числе сказано книги, какие-то различные книги у Бога пишутся, и в том числе есть книга о боящихся Бога и чтущих имя Его». Я так представляю, что Бог, обозревающий всю землю, видящий наши сердца, когда Он видит человека, который боится Бога, то Он кому-то, может быть, из ангелов своих дает повеление: «Запишите имя этого человека в книгу боящихся Бога и чтущих имя Его». И потом, когда-то наступит время, когда Бог будет исполнять свои обетования, данные именно людям, боящимся Бога, и все, которые будут в этой книге записаны, они будут получать исполнение этих обетований в своей жизни. Пусть Господь благословит, чтобы и мы с вами тоже были в числе людей, которые имеют страх Божий, боятся Бога, и, как апостол Павел давал наставление филиппийцам, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Склоним колени перед Богом, помолимся Ему. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иосафат. Имя Иосафат означает «Господь я судья». Так назывался четвертый царь иудейский сын Асы, праправнук Соломона. 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаила. 2 Паралипоменон 20:31. Он закреплял реформы своего отца. Ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал ваалов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян, написано в Библии. 2 Паралипоменон 17:3-4. В то время как Иезавель насильственно вводила в Израиле поклонение Ваалу и Астарте, Иосафат послал 5 передовых князей, 9 левитов и 2 священников учить народ истинному боговедению. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. 2 Паралипоменон, 17 глава, с 9 по 10 стих. Филистимляне приносили Иосафату в дань серебро, равитяне, пригоняя большие стада мелкого скота, Иосафат строил в Иудее крепости и города для запасов. Его войско состояло из 1 160 000 человек, было разделено на 5 частей и находилось под командой умелых и преданных ему военачальников. Этого, вероятно, показалось недостаточно для Иосафата. И он решил подкрепить себя союзом с нечестивым Ахавом, дочь которого, Гафолию, взял в жену своему старшему сыну Иораму. Когда по какому-то случаю Иосафат прибыл в Самарию, Ахав предложил ему предпринять совместный поход против Сирии и отвоевать Рамов Галаадский, который от дней Моисея принадлежал Израилю и был одним из городов-убежищ. Второзаконие 4:43. Иосафат согласился. По его настоянию был призван пророк Михей, сын Иемвлая, который предсказал, что в этом походе израильтяне останутся как овцы, не имеющие пастыря. 2 Паралипоменон, 28 глава, с 1 по 34 стих. Ахав презрел это пророчество и двинулись к Рамофу Галаадскому. Во время сражения начальники сирийских колесниц окружили было Иосафата, но он закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. Вечером того же дня стало известно, что израильский царь Ахав убит, и его войско разбежалось по домам. 3 Царств, 22 глава, 36 стих. Возвратившегося в Иудею царя Иосафата встретил прозорливец Иуй, сын Анании, с упреком. «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога». 2 Паралипоменон, 19 глава, с 1 по 3 стих. Иосафат не возражал. По возвращении из неудачного похода Иосафат усилил религиозную деятельность. Опять стал обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу, Богу отцов их. В законе Моисеевом написано: «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным». Второзаконие 16 глава, 18 стих. Зная это, Иосафат поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе и сказал судьям: «Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. И так да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». 2 Паралипоменон, 19 глава, с 5 по 7 стих. Судьями он поставил некоторых левитов, священников и глав поколений. При затруднениях они могли обращаться по религиозным делам к первосвященнику, а по царским – к Вифадию, князю дома Иудина. В то время, как Иосафат укреплял иудейское царство, в царстве израильском наступили ослабления. По смерти Ахава, убитого в сражении с сирианами, царствовал 2 года его сын Ахозия. При нем моавитяне отказались платить дань Израилю. По смерти Ахозии воцарился брат его Иорам, который попросил Иосафата помочь ему покорить взбунтовавшихся моавитян. Памятником этого бунта является стела Меши, стоящая каменная плита, хранящаяся теперь в музее в Лувре, Франции. Найдена она в 1868 году немецким миссионером Клайном в Девоне близ Мертвого моря. На этой стеле Меша описывает, как он сверх иго Амврия восстановил поклонение Хамосу и построил некоторые города. Иосафат согласился участвовать в походе против моавитян. К ним присоединился и царь Едомский. Войско 3 царей шло 7 дней и не находило воды. Грозила смерть от жажды. В этом войске оказался пророк Елисей. Ради Иосафата он дал Божий ответ и совет: на долине при границе Моава копать рвы за рвами. Когда это было сделано, утром из неведомого источника потекла вода и наполнила рвы. Люди и скот имели что пить. Но это еще не все. Лучи восходящего солнца начали отражаться в воде, которая показалась моавитянам кровью. Они решили, что шедшие против них израильтяне, иудеи и едомитяне перебили друг друга и залили долину кровью. Без всякой осторожности и порядка кинулись на добычу, но поднявшиеся воины начали бить их. Моавитские города были взяты и разрушены. Моавитяне опять присмирели на некоторое время. 4 Царств 3, 4, 27. Этот поход, окончившийся успехом для Израиля, для Иосафата стал причиной бедствия. Политика меняется. Вчерашние друзья становятся врагами. А вчерашние враги договариваются между собою и сообща начинают бить своих недавних друзей. Окрепнувшие моавитяне договорились с аммонитянами и едомитянами и пошли войною на Иосафата, который не мог ожидать помощи от слабого Израиля или от Сирии. Некоторые думают, что в то время был написан Псалом 82, в котором говорится, что против Израиля заключили союз селения Едомовы и измальтяне Моав и Агаряне, Гевал и Амой, и Амалик филистимляне жителями Тира, и Ассур пристал к ним. Они стали мышцею для сынов Лотовых. Стихи 4 по 9. Священный историк написал: «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. Когда иудеи с женами и детьми постились и молились, на левита Иозиила сошел Дух Господень, и он объявил так: так говорит Господь Бог: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». Царь Иосафат и народ поклонились Господу. Царь призывал народ верить Господу и его пророкам. Войско было перестроено на новый лад. Впереди вооруженных шли певцы в особых одеждах и пели «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Дальнейшее так описано в Библии. «И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между моавитянами, аммонитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. Иудеи 3 дня забирали одежды, драгоценные вещи и оружие убитых. На 4-й день благодарили Господа. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. 2 Паралипоменон, 20 глава, с 1 по 29 стих. После этого чудесного избавления Иосафат опять вступил в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно. В Ецион-Гавере, на берегу Акабрского залива, начали совместно строить торговые корабли для плавания Фарсис. Но пророк Елиезер осудил это предприятие, а буря разбила их корабли. 2 Паралипоменон 20:35-37. Это было третье предупреждение для Иосафата, что благочестивые не должны предпринимать что-либо общее с нечестивыми. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2020 год.
2: Пережитое. Ширинай Досова. Мальчик, камешки и война. Гарри родился под Одессой незадолго до начала Великой Отечественной войны. Родители его были верующими из русских немцев. Герберт Иванович, так звали отца мальчика, во время войны состоял на службе, обороняя город. Однажды утром он ушел на работу и больше не вернулся. Пропал без вести. С того дня на мальчика будто целое небо упало. Каждый день он подолгу стоял у калитки, ожидая возвращения любимого отца. Четырех родных братьев Герберта Ивановича, дяди Гарри, отправили в лагеря, а двух дедов расстреляли. Все они пострадали за веру, хотя судили их как немецких шпионов. Выжить не удалось никому. К слову сказать, моего дядю Александра, брата моей мамы, 17-летнего украинца, тоже обвинили в измене родине. Он учился в гимназии, где преподавался немецкий язык. Этого оказалось достаточно, чтобы его вместе с одноклассниками однажды забрали прямо с урока и увезли в неизвестном направлении. Судьба подростков неизвестна до сих пор. Жизнь Гарри была нелегкой. В село пришли фашисты, и в марте 1943 года всю семью вместе с односельчанами отправили в Германию по приказу Гитлера об эвакуации немцев, родившихся в СССР. Фюрер, чуя, что проигрывает войну, что дело швах, нуждался в рабочей силе. Он в спешном порядке задумал вывести своих. На телегах их отправили в Польшу. А уже оттуда, одним ранним утром, поезд с тысячами насильно вывезенных русских немцев тронулся в Германию. Через два часа началась бомбежка. Советский самолет обстрелял локомотив, погибли только двое, машинист и кочегар. Состав остановился. В панике люди стали выпрыгивать из вагонов и разбегаться в рассыпную кто куда. Бежала и мать Гарри, крепко держа его за одну руку, а 7-летнюю дочь Валю за другую. Вокруг царил хаос, крики. Мальчик, получив сильный толчок в спину, выскользнул из руки матери и тут же потерялся в толпе. Какое-то время он еще бежал со всеми, думая, что догоняет мать, но потом отстал. Вскоре наступила тишина. Ни души. Все убежали. Оставшись один, он побрел, куда глаза глядят. Рядом возвышался лес. Оказавшись на опушке, ребенок увидел котлован от бомбежек, заполненный до краев талой водой. Подойдя к нему, он подобрал под ногами камешек и швырнул его в воду. Брызги разлетелись в разные стороны. Это его заинтересовало. Он бросил еще один камень, а потом еще и еще, и так до самого вечера. Это увлекательное занятие и спасло малыша. Если бы он вошел в лес, то потерялся бы, а ночью замерз. Был конец марта. Мальчишка оказался любознательным и, глядя на круги на воде, проявил изобретательность. Ему было интересно, почему при каждом броске они получались разными. Увеличиваясь в размерах, круги вырисовывались то спокойными с легкими складками, то взволнованными с рваными краями. Узор на водной глади зависел от того, под каким углом запускался камень, то есть от бросавшего. И мальчик стал экспериментировать. Так, если просто швырнуть камень в воду, то он, плюхнувшись, тут же исчезал без ажура. А вот если бросить его снизу, да наотмашь, тогда камешек мелкими шажочками вначале бежал по водной глади, словно летел, а потом скользил, как бы готовясь к пируэту. Каждый бросок получался с причудливыми завитушками. Мальчик так наловчился в метании камней, что на воде вырисовывались уже не просто круги, а почти что картины. За этим занятием пятилетний ребенок совершенно забыл о бомбежке, о еде и даже о матери. Обо всем на свете. Возможно, это была защитная реакция детской психики на пережитый шок. Оставшись один на один со своей маленькой жизнью, в шаге от смерти, не понимая, что произошло, куда убежали все люди и где теперь его мама, дитя беззаботно играло у спасительной воронки от бомбы. Что это? Картина Мунка «Крик вживую. Проклятая война». Стало вечереть. Солнце село. Неожиданно из леса вышел мужчина средних лет. Завидев мальчишку, он подошел к нему и спросил: «Малыш, что ты тут делаешь?»
3: «Рисую красивые круги на воде».
2: «А где твоя мама?»
3: Мальчик молча пожал плечами.
2: «Как ее зовут?»
3: «Гильда».
2: «У тебя есть еще?»

Энкель с собой. В начале января 1945-го Гитлер в предсмертных конвульсиях сделал еще одну попытку перебросить русских немцев из Варшавы в Германию. На сей раз поезд с бабушкой и внуком добрался до Дрездена, а через 4 месяца пришла долгожданная победа. Война закончилась. Всех русских немцев, вывезенных на тяжелые работы в Германию по приказу Гитлера, теперь по приказу Сталина возвращали на родину, но в советские лагеря. Люди оказались между молотом и наковальней. Бабушку с внуком прямиком погнали в казахские степи. Мать Гарри с дочерью Валей после той бомбежки затерялись где-то в Польше. Оттуда их депортировали обратно в Советский Союз, тоже в Казахстан. Двигаясь в одном направлении, они, однако, ничего не знали друг о друге. Где мать, где дочь, где сын, где бабушка, живы ли? Кругом хаос, а в придачу голод и неизвестность. Товарный поезд, в котором ехала бабушка Маргарита с внуком, двигаясь по казахской дороге, сделал короткую остановку в Караганде. Услышав название города, бабушку тут же осенило: надо дать дёру. В этом городе жил ее брат, и она рассудила так: если уж ей будет суждено испустить дух от собачьей жизни, то брат сможет позаботиться о малыше. Время было страшное. За одну горсть пшеницы, взятой, язык не поворачивается сказать, украденной с колхозного поля, давали 10 лет тюрьмы. Люди опухали от голода и умирали тысячами и сотнями тысяч. Особенно дети. Смекалистая бабушка во время стоянки поезда незаметно выскользнула с малышом из вагона и, шмыгнув в заросли, росшие вдоль железнодорожного полотна, легла навзничь, пригнув ребенка к земле. «Если поймают, — подумала она, — скажу, что вывела дитя по нужде». Но их никто не заметил, и поезд тронулся без них. Найти брата Виктора Эрленбуша оказалось несложно. Его многие знали. Он был известным агрономом. За христианские убеждения в печальном 1937-м Виктора отправили в лагерь как немецкого шпиона. Однако во время войны стране срочно понадобились толковые специалисты. Взять их было неоткуда, как только из тюрьмы. Виктора отправили работать в Караганду в ботанический сад Академии наук СССР. Прибывших в среднеазиатские пески изменников Родины разных национальностей была тьма тьмущая. Люди жили в нечеловеческих условиях, спали в бараках скученно, как шпроты в банке. Маргарите брат помог переселиться в сарайчик без окон. Свое собственное жилье — такая роскошь, даже если оно без солнечного света и с земляным полом. Человек есть существо ко всему привыкающее, и я думаю, это самое лучшее его определение. Федор Достоевский. Так у Гарри началась новая жизнь, и упавшее небо стало полегче. Как-то бабушка отправилась к соседям на похороны. Увидев растерянно молчавших у гроба людей, она сказала: «Нельзя хоронить человека, как собаку. Давайте проводим его по-людски». Она встала на колени и помолилась. Потом произнесла короткую речь о Христе и спела несколько христианских похоронных гимнов. По щекам присутствующих потекли слезы благодарности. Христово утешение умиротворяет душу. Эти похороны послужили началом первой лютеранской церкви в Караганде, у истоков которой была женщина по имени Маргарита Курле. Она была женой лютеранского священнослужителя, сгинувшего в советской тюрьме. В ее сарайчик приходили люди, и она учила их Слову Божьему. Библии тогда, конечно, не было. Но Маргарита, знавшая на память много библейских текстов, говорила простые и проникновенные проповеди, дарящие людям надежду и любовь. Община потихоньку начала расти. Через несколько лет ее возглавил вышедший из заключения божий служитель Абрам Бергман, отсидевший в лагерях 10 лет. Сойдя с поезда в Караганде, стоя на платформе и не зная, куда идти,
он спросил у прохожего, не знает ли он,

0: он каких-нибудь немцев. Тот указал ему на бабушкин сарайчик. Так Абрам стал пастором в уже сформировавшейся общине. «Спасибо тебе, дорогая Маргарита, за твою горячую любовь ко Христу. Ты — пример Божьего служителя». Эта удивительная женщина заботилась о внуке, вдохновляла паству и не теряла надежды найти свою дочь и внучку. Она расспрашивала о них буквально всех подряд, на каждом шагу. Бывало, зайдет в магазин, встанет в очередь за хлебом и выпытывает у стоящих, не знает ли кто женщину Гильду с дочерью Валей. Однажды Маргарита заглянула к приятельнице, когда та писала письмо своей родственнице, проживающей на станции Акуль в Акмолинской области. Бабушка тут же принялась за свое привычное и попросила подругу спросить в письме про ее дочку с внучкой. А дальше ни в сказке сказать, ни пером описать. Эта далекая родственница оказалась соседкой Гильды. Невероятно, но факт. Вот тебе и бабушка Маргарита. Верила, молилась и делала изо всех сил все, что могла. Вода камень точит. Даже сегодня, когда есть компьютеры и всякие базы данных, не так просто найти пропавшего человека. А что уж говорить про послевоенное время с миллионами погибших и без вести пропавших. Получив это неожиданно радостное известие, Гильда помчалась в комендатуру за пропуском. Без согласия властей переселенцам нельзя было выезжать даже за 4 километра. Враги были на строгом учете, и за каждым следило зоркое око спецслужб. Ее отпустили на 5 дней. Трогательная встреча состоялась. Радости не было конца. Но за годы жизни под упавшим небом ребенок успел забыть свою мать. И теперь ему казалось, что какая-то чужая тетя хочет разлучить его с любимой бабушкой. Он плакал и не хотел уезжать, но мать все же забрала мальчика с собой. Долгое время, несколько лет, сын не называл ее мамой. Не мог, не верил. Однажды, обратившись к ней с каким-то вопросом, у него случайно сорвалось с языка слово «мама». Мать вздрогнула, присела на корточки и, обхватив лицо руками, разрыдалась. С этого момента она навсегда воскресла в его сердце, как его родная мать. «Когда опомнишься от бега, твой дом становится ковчегом, а жизнь по-прежнему права, и где-то глубоко под снегом растет упрямая трава». Евгений Касьян. Как сложилась судьба героев потом? В 1976-м они эмигрировали в Германию, в город Штутгарт. Мама Гильда умерла в 70 лет. Бабушка Маргарита прожила 102 года. До последних дней она была на своих ногах и в здравом уме. Компенсация за собачью жизнь. Сестра Валя стала медсестрой. Сейчас ей 83 года, и она до сих пор поет в хоре лютеранской церкви. А Гарри, которому недавно исполнилось 81, защитил диссертацию, работал старшим научным сотрудником в Штутгартском университете, а потом 25 лет на автомобильном заводе «Мерседес-Бенц», куда его пригласили ведущим конструктором и где он получил 103 патента на свои открытия и изобретения. Любознательный малыш, целый день рисовавший камешками причудливые круги на воде, стал ученым. Хорошо, что он тогда не погиб, не замерз в лесу и его не съели волки. В 1982 году Гарри выступал в комиссии по правам человека ООН в Женеве с докладом «Ленин – новый бог страны Советов». После того, как перестройка открыла советские границы, доктор технических наук Гарри много раз ездил на родину как переводчик своего друга, профессора Вернера Гита, директора Федерального физико-технического института в Брауншвейге, когда тот приезжал в страны СНГ с интересными научными лекциями, свидетельствующими о существовании Творца и призывающими к вере во Христа. На заводе у Гарри создалась молитвенная группа, которая существует по сей день. Сотрудники ежедневно перед работой читают Библию и возносят хвалу Богу. Такова история одной семьи, пережившей войну. В перипетиях этих судеб видна незримая рука Бога. Вначале эти люди потеряли все – дом со всем имуществом, близких, страну и, самое страшное, друг друга. Бесконечные товарные поезда, обозы, бараки, лагеря и пепелища. Но потом они удивительным образом нашли друг друга и больше уже никогда не расставались. Не так ли и с нами? Мы потеряли небесную родину, Создателя и самих себя. Стали чужими друг другу. Эх, жизнь! Поспешим ко Христу. Он отрезвит, приведет в чувство наши метущиеся души. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас», — говорит Спаситель.
1: Свидетельство. Нурлан Беркитов. «Ты веришь в меня?» Хочу засвидетельствовать о том, как Бог нашел меня и спас от смерти. Было это в 1997 году. До этого времени я ничего не знал о Христе. Однажды я лежал в больнице после операции ректоцеллы. Сама операция была несложной, все равно, что удаление аппендицита. Длилась она всего 15 минут. Обычно пациенты на вторые сутки встают и уходят домой. У меня же 3 дня не спадала высокая температура. Мне было плохо. Я не мог ни пить, ни есть, ни сесть, ни встать. Операцию делал мой друг, кореец по национальности. Осмотрев меня и послушав, он сказал: «Не волнуйся, поставив систему, все будет хорошо». Но по истечении 5 суток температура не спадала, и мне становилось хуже. Рядом с больницей находился институт. Позвали профессора с его помощниками. После осмотра профессор, татарин по национальности, спросил меня: «Ты, наверное, не ходил в мечеть, не давал муле Хаир Садака пожертвования, чтобы тот прочитал молитву?» Я ответил ему, что перед тем, как лечь в больницу, я был в мечети и дал знакомому мулле пожертвование, чтобы он прочитал за меня молитвы. «Кто же не боится операции?» — думал я. «Неважно, маленькая она или большая». Профессор, махнув рукой, сказал: «Аллах спасет тебя!» И ушел. Тогда я впервые испугался за свою жизнь и понял, что у меня что-то серьезное. В больнице все это время со мной находилась моя жена. Она очень переживала за меня, плакала, очень похудела за это время. Прошло 7 суток, но температура все не спадала. Опять собрался консилиум врачей и профессоров. Осмотрев меня, один врач повернулся к моей жене и сказал: «Вы сегодня не оставайтесь здесь, идите домой». «Ну все», — подумал я. Мне пришел конец. Я попрощался с женой, сказал, чтобы она не переживала. Ночью, между 2 и 3 часами, я почувствовал дикую боль. Было такое ощущение, будто мне внутрь что-то засунули и рвут. Я понимал, что умираю. Душа выходит из тела. Перед моими глазами пролетела вся моя жизнь. Все, что я сделал плохого. Я осознал, что я грешник, и мне нужно покаяться и просить у Аллаха прощения за грехи. Но решил сначала попросить прощения у всех людей. Затем подумал, у кого я еще не попросил прощения перед смертью. В голове промелькнуло: у Бога. Я, как и все казахи, считая себя мусульманином, обратился к Аллаху. «Аллах, прости меня. Когда я был здоров, ничего толком не делал того, что ты хотел. Прости меня и спаси ради моих детей». Как только я произнес эти слова, то увидел перед собой яркий свет и Иисуса Христа, смотрящего на меня и говорящего на казахском языке. «Сын мой, тебе плохо?» «Плохо», — отвечал я. «Ты веришь в меня?» — последовал вопрос. Я подумал, как я могу в него верить, если мы, казахи, считаем его русским богом. Но Иисус, показывая, спросил меня снова. «Ты веришь в меня?» И только тогда, когда он еще раз спросил, я осознал, что есть единый Бог на небесах, как бы его ни называли. Я просил Бога спасти меня, и Он послал ко мне Христа Спасителя. И если я сейчас умру, предстану перед Божьим судом и скажу: «Ты меня не спас», то Бог ответит мне: «Я послал к тебе Спасителя, а ты не поверил в Него». А без веры спасение невозможно. Все в моем сознании встало на свои места. Я осторожно сказал: «Иисус Христос, я верю, что Аллах послал тебя спасти меня». Он ответил: «По вере твоей да будет тебе. Иди». После этих слов я смог встать с кровати и ходить, хотя до этого даже головы не мог поднять. Утром пришла жена. Я, побритый, со сверкающими глазами лежал на кровати. «Ты жив?» — спросила она, подойдя ко мне. «Да, я жив». И тут она потеряла сознание. На крики прибежал врач. «Так ты не умер?» — вырвалось у оперировавшего меня врача. «Нет, не умер. Иисус Христос исцелил меня. Он явился мне в эту ночь и спросил, верю ли я в Него. И я ответил, что верю». После этого я смог встать с кровати. «Слава Богу!» — воскликнул врач. «Мы думали, что сегодня ночью ты умрешь». Я радовался вместе со всеми. Попросил жену принести мне Новый Завет. Я слышал, что у Иисуса Христа есть такая книга. Она принесла мне Евангелие, и я начал читать его. «Вот это да!» — подумал я. «Оказывается, Иисус был евреем, а не русским». Когда прочитал про обрезание, подумал, что и казахи тоже делают обрезание. Читая дальше, я понял, что Иисус Христос приходил на землю для того, чтобы взять грехи всех людей на себя. В этот момент я осознал, что я и есть тот самый грешник, за кого Иисус пострадал. Я понял, что Иисус Христос сделал это лично для меня. Я не искал Его. Он сам меня нашел. Я поверил в Иисуса, и Бог простил мои грехи. Радость переполняла мое сердце. Выписавшись из больницы, я шел домой счастливый, чтобы рассказать родным о Христе. Сначала все радовались за меня. Потом пришли родственники жены и стали упрекать, говорить, что я их позорю, и просили меня и жену, которая тоже уверовала, никому не говорить об Иисусе. Мы сказали, что не можем не говорить о Нем, потому что мы верим в Него. Тогда они стали уговаривать нас: «Верьте в душе, а другим говорите, что не верите в Него». Но мы не согласились на их предложение. Я прочитал им стих из Евангелия от Матфея, глава 10, стих 33. «А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». После этого родственники стали угрожать мне, что заберут жену и детей, если я не откажусь от Христа. Но я был непреклонен. Родственники выполнили свою угрозу, забрали у меня жену и детей, а меня, избив, выгнали из дома. Так я без верхней одежды и обуви оказался на улице. Было это в ноябре месяце, а в северном Казахстане в это время уже стоят морозы и лежит снег. Что делать? Куда идти? — думал я. Родственники пришли снова, подхватили меня за руки и ноги и, раскачивая, стали угрожать. «Последний раз, — говорим, — откажись от Христа!» «Не могу, — говорю я. Я дал обещание Богу!» Тогда они отбросили меня в сторону. Во время полета разные мысли пронеслись в голове. «Как жить дальше? У меня нет ни семьи, ни дома, ни денег, ни одежды. Все отказались от меня. Нет, Иисус, я не смогу так жить. Я откажусь от Тебя». И тогда я отказался от Него. Но мне сразу на память пришли слова Иисуса: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Я понял эту истину и покаялся в том, что сделал. На землю я упал уже христианином. В сердце была необыкновенная радость, потому что Бог был со мной. Я встал на колени и, имея уже первый опыт молитвы, стал молиться: «Господи, пусть мои родственники вернут мне одежду». И тут я услышал звук открывающейся двери и оклик: «Эй, Иисус, держи свою одежду!» Я очень обрадовался. Вот только одного сапога не хватало. Я опять взмолился: «Господи, пусть родственники отдадут мне второй сапог». И снова услышал: «Иисус!» Я поднял голову и увидел летящий сапог. Он летел прямо на меня и ударился о мой лоб, оставив большой синяк. Я оделся, обулся и пошел к верующему брату, служителю Николаю. Мне больше некому было идти. От него я позвонил своим родителям. Они уже знали о том, что я уверовал. Трубку сняла мама, и я услышал: «Нурлан, зачем тебе нужен этот Иисус Христос? Откажись от Него!» Я сказал ей, что не могу этого сделать, что я дал обещание Богу, а не кому-нибудь, что буду верить в Иисуса Христа, Сына Божьего. Сказал ей, чтобы и она тоже поверила в Иисуса Христа. «Нурлан, я люблю тебя, но если ты не откажешься от Христа, у тебя не будет мамы», — сказала она. Подобное сказал и отец: «Нурлан, у тебя не будет отца, и все родственники откажутся от тебя». Маму я очень сильно любил. И когда она отказалась от меня, для меня это было самым тяжелым испытанием. Я проплакал всю ночь. Утром моя подушка была мокрой от слез. В голове крутились мысли: как жить дальше? Я лишился жены, детей, а теперь еще и родители отказались от меня. «Господи», — стал молиться я, — «как мне жить дальше? Меня все ненавидят, плюют в мою сторону, избивают. Я не могу так больше жить. Я хочу, чтобы все вернулось и было как прежде. Я откажусь от тебя». И в тот момент, когда я уже хотел отказаться от Христа, мой взгляд упал на Библию. Я взял ее в руки и помолился: «Господи, что ты хочешь сказать мне напоследок?» Открыл ее и прочитал: «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобой. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто, ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе». Исаия, глава 41, стихи с 10 по 13. А также Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия, глава 40, стихи с 29 по 31. Я закрыл Библию и, упав на колени, стал молиться. Прости меня, Господи, что во время постигших меня испытаний у меня не хватило сил остаться верным Тебе. Прошу Тебя, помоги мне, держи меня в руке Твоей и будь всегда со мной. Аминь. После этого трудности и испытания не закончились, они длились еще какое-то время. Самым страшным было то, что я не знал, когда они закончатся. Мне казалось, что я никогда больше не увижу мою жену, детей, что у меня не будет ни родных, ни близких. Но Бог провел меня через эти испытания. Наконец наступил день, когда я смог вернуться домой, к семье. Мы молились Богу, и Он помог нам. Слава Ему!
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея, глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: «Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его: «Можно ли исцелять в субботы?» Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: „Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита,

говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».

Евангелие от Матфея, глава 13. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами,

говоря: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в
житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва – есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще: «Подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
и не совершил там многих чудес по неверию их.

Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее», и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его,
и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Нашу передачу хочу начать со слов. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есим. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе. 103-й Псалом, 33-й и 34-й стихи.

Хочу прославить я Тебя, мой Боже. Хочу сказать Тебе благодарю за подвиг Твой свершенный, который до конца я никогда не оценю. Ведь то, что Ты свершил когда-то, мне невозможно до конца понять. Ты протерпел всю боль и слезы, свою любовь хотел мне показать. Ведь понимаю, можно было отказаться, сказать, и ангелы на помощь бы пришли, но Ты терпел, молчал с любовью и понимал, что это за Твоих детей. И этот подвиг Тобой совершенный хочу ценить и никогда не забывать. И эти капли крови, словно слезы, текли тогда, и невозможно было их остановить. Благодарю Тебя, Ты мой Спаситель, страдал, терпел, в мучениях, но любил. Мне помоги, Ты мой учитель, здесь, на земле, с такой любовью жить. Аминь.

О, Иисус, как сладко это имя Царя царей, Спасителя Христа. Едва его произнесут уста, оно с души тяжелый камень снимет. О, Иисус, души моей любимой, покой и ласка в имени Твоем, твержу его, как радостный псалом, хранить его стремлюсь неутомимо. О, Иисус, Ты дней моих отрада, Ты сердце стук, и Ты дыханье уст, Ты мой спаситель от греховных уз, освободитель мой от ада.

близок Господь ко всем призывающим, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. 144-й Псалом, 18-19. Как сладостны часы уединения с Тобою, мой Господь, мой Царь и Бог, когда, покрыв голову, склонив колени, я прихожу душою в Твой чертог. И Ты тогда в мою обитель входишь. Тепло и благостно становится вокруг. Ты сам сердечный разговор заводишь про боль и радость, мой Отец и друг. Я расскажу Тебе про слезы, муку, про то, чего достичь я не смогла. Как тяжела с любимыми разлука, про грех мой и раскаяние дотла, что я стыжусь себя перед Тобою, что доброго хочу, но зло творю, что я измучена духовною борьбою, но переплавь, смиренно говорю. Я говорю Тебе, что не желаю жить без Тебя ни бега, мой Господь. Пусть скорбь, но видишь, силы прилагаю, чтоб в испытаниях смирялась плоть. Я говорю, что на отца похожий так хочет быть земная дочь твоя. Хоть плохо получается, но все же ты помоги мне, измени меня. Хочу я стать, как мой Христос Спаситель, и в кротости пройти мой крестный путь. Веди меня по жизни, мой Учитель, и дай понять предназначение, суть, чтобы из уст моих одно хваление, благодарение, песня ввысь неслась, чтоб искренне звучало прославление, и в радости душа моя спаслась. Я так молюсь и чувствую, прощаешь. Я так молюсь, и пыль слетает с ног. Я так молюсь, и знаю, понимаешь, с отцовской любовью поднимаешь, мой Избавитель, мой Господь, мой Бог. Аминь.

Ты говоришь, за что мне славить Бога? Не вижу я добра здесь на земле. Ведь сколько нищих, жалких и убогих лишь существует в беспросветной мгле. А в скольких странах дети голодают? И сколько гибнет просто ни за что? И почему невинный погибает, а беззаконник барствует? За что? Мне говорят, что Бог нас всех так любит, так почему же проливают кровь? И катастрофы стольких многих губят, неужто в этом Божья есть любовь? Мой друг, позволь теперь тебе ответить. Ты взором человеческим глядишь, и многое ты не сумел заметить, лишь о плохом ты только говоришь. Откуда беды все и катастрофы? Не от греха ли, что в сердцах старит? Отвергнув путь, открытый на Голгофе, мир пожинает то, что грех творит. Но постарайся приоткрыть ты очи, тогда увидишь ты, как благ Господь. Он подарить тебе спасенье хочет, и вечное прощенье Он дает. Взгляни на мир, как чудно он устроен, как дивно в небе пташечки поют. Цветы своей безмерной красотою глаз радуют, уют нам создают. Имеешь ты для жизни все, что нужно, тебя Господь обильно одарил. Он дал тебе глаза, мозг, руки, уши, тебя как личность вечный сотворил. Имеешь здравый ум ты, волю, память, здоровье и любимый круг друзей? За это нужно Господа прославить. Он так велик и благ в любви своей. А если вдруг тебя нужда подкосит, не станет сил и впереди тупик, душа твоя вопль к Господу возносит, и Бог спешит на помощь в тот же миг. Ты оглянись, во всем Творца забота, и даже в том, что просто ты живешь, что у тебя есть силы для работы, что дышишь ты, ешь хлеб и воду пьешь. Скажи, как можно Бога не прославить? Ведь Он, чтобы тебя навек спасти, решил свой в небесах чертог оставить и горечь этой жизни понести. Чтоб ты был жив, он на кресте был распят. Чтоб был оправдан, в третий день воскрес. Его теперь на небе хоры славят и честь поют Создателю небес. А ты молчишь, хвалу воздать не хочешь. Как, разве не достоин он хвалы? Сбрось сердце мрак, открой ты веры очи и голосу Всевышнему внемли. Открой ему ты настежь сердца двери, навеки жизнь Спасителю отдай. Начни свой путь по-новому ты мерить и вместе с нами Бога прославляй.

Твоя любовь. Что есть на свете чище, светлее, бескорыстней, горячей? Что есть мудрее, справедливее, ближе и превосходнее любви Твоей? Любовь. Она верна и не оставит ни в радости меня, ни среди бед. В душе лишь светлый след оставит и в трудностях не даст совет. Любовь моей души излечит раны. Она израненному сердцу, как бальзам. Она нежнее, мягче, слаще манны, а для меня бесценный фимиам. Твоя любовь, она границ не знает и всю до капли отдает себя, а сердце радостью, блаженством наполняет, так сильно, нежно, искренне любя. Любовь на все любовью отвечает, хранит, оберегает и ведет, и все грехи собою заслоняет, и миром веет, впереди идет. Твоя любовь, она себя отдать готова, и все удары взять вместо тебя. Не скажет мне в укор она ни слова, на крест Голгофский за меня идя. Любовь, она не скажет мне о боли, о том, как огорчаю я ее. Я не пойму, наверное, и то ли, как дорого досталось для нее. Как выбирает она крест позорный, чтобы спасти меня, меня спасти. И на страдания отцу покорный Сын Божий должен за меня идти. Эта любовь в его глазах сияет, они так нежно смотрят на меня, а руки крепко обнимают, и губы шепчут: «Я люблю тебя». Аминь.

Я знаю того, у кого все ответы. Я знаю того, кому можно отдать все планы, сомнения, боль и секреты. Мне нужно всего лишь ему доверять. Я знаю того, кому можно без стука, без записи, без приглашений войти. Он видит насквозь, и он слышит без звука, и раны бесплатно сшивает в груди. Я знаю того, кто в беде не бросает. Он рядом всегда и не прячет свой лик. Он стены ломает, моря раздвигает и дверь создает там, где вижу тупик. Он на расстоянии короткой молитвы. Он сделал доступным себя для людей. И знаю, что он не жалеет палитры, лучи добавляя в тона серых дней. Я знаю его, он такой настоящий. Меня вдохновляет его красота. Глазами невидимый, но не молчащий. В нем мудрость, величие и простота. К нему я бегу, когда чувствую пусто. Нет в сердце способности ближних любить. Любовь всепрощающая, не искусство. Ее невозможно в себе сотворить. Она у него и дается без меры. И только она может нас изменять. Она освещает собою все сферы. Ее можно сколько угодно вмещать. И только тогда, когда ей наполняюсь, я снова могу и прощать, и служить. Тогда обновляюсь, ценю и смиряюсь. Спешу перед ним все награды сложить. И то, что он сказка, доказывать можно. Да только напрасно. Достаточно мне взглянуть на свой путь, и поверить несложно, что так мог вести только он в полной мгле. Достаточно мне вспомнить все откровения и то, как меня он помиловал, спас. По сути, ведь вся моя жизнь — подтверждение, что он Бог живой и живее всех нас. Я знаю его. Он прощает такое, что людям никак не под силу простить. А он забывает, не тычет в былое, умеет из пыли цветок сотворить. Он может легко сделать сад из пустыни, в долинах источники вод открывать. Он опытный мастер, и жизни людские умеет одним только словом спасать. Я знаю его, он всегда удивляет то ракурсом взгляда, то силой воды, то как он морозом стекло украшает, то как он в сердцах оставляет следы. Меня восхищают пропорции неба, баланс атмосферы, загадочность сна, наклон горизонта, вкус свежего хлеба, рельеф морского скалистого дна. Он выдумал пульс, траекторию ветра, структуру снежинки, гармонию нот. Он создал предчувствие, спектры рассвета, и взмаху крыла сделал точный расчет. Он совесть вложил в глубину человека и тягу к разгадке причин бытия. Душа без слияния с ним, как калека, как почва в жару в ожидании дождя. Прислушайся, может, и ты изнываешь от жажды, от вакуума где-то внутри. А значит, он близко, он здесь, понимаешь? А значит, познать его можешь и ты. Слава Богу.

Непонятная жертва. Она сделала, что могла. Евангелие от Марка, 14 глава, 8 стих. Разве мыслимо 300 динариев на рави истрачены зря? Лучше продали с миром амфору, скрасив горькую жизнь бродяг. У Марии другие доводы, чем учителя ей почтить. Это чувство и стало поводом драгоценный сосуд разбить. Ветер в окна врывался горницы, догорала заря средь гор. Эта встреча с Христом запомнится, в ней прощальный звучал аккорд. Мира вылета, нежно волосы вытирает с прожилок нарт, а в глазах Равуни и в голосе отдаленной беды раскат. Приближалась она невидимо, оттесняя бесшумно дни, и осанна сыну Давидову громовое сметет распни. Скоро будет одежда сорвана, перст поднимет надменно тварь, и терновником коронованный завершит путь к Голгофе царь. А пока свет струится светильника, ароматом пропита мгла, и оценка слышна Спасителя. Она сделала все, что могла. Павел Ляшенко.

Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии.

и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями». «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им:

Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних –

Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. «Рваная палатка», читает Наталья Исмаилова.
1: Я хочу поговорить с вами о самой могущественной вещи во Вселенной. Ничто даже близко не сравнится по силе с тем, о чем мы собираемся говорить. Вы спросите, что это, брат Гибс? Вне всякого сомнения, самая могущественная вещь во Вселенной – это молитва. Знаете ли вы, что с помощью молитвы вы можете привести в движение руку всемогущего Бога, для которого нет ничего невозможного? Бог, которого ничто не может остановить. Бог, против которого не устоит ни один враг. Но молитва позволяет нам это сделать. Моя семья занималась забоем скота. Однажды молодой евангелист, который приехал в наш город, позвонил моему отцу по телефону. В то время я был еще ребенком. Это было начало 1950-х годов. Он сказал: «Мистер Гибс, я так понимаю, у вас есть полуприцепы? Мой папа сказал, что у вас их довольно много». Евангелист сказал, что ему нужна помощь. «Не могли бы вы вывести свои полуприцепы? Мне нужно поставить палатку для евангелизационного собрания». Он пояснил: «Мой грузовик такой изношенный и такой ветхий, что у него нет сил тянуть. Палатка разложена, так что не могли бы вы подъехать и помочь мне поставить мою палатку?» Отец ответил, что с удовольствием это сделает. Я был всего лишь ребенком, и мне нравилось запрыгивать в эти грузовики при любой возможности, чтобы прокатиться на них. И мы отправились туда. Когда мы прибыли, они уже разложили палатку на поле. У нас там, кажется, было 6 или 8 грузовиков. Мой отец начал ходить вокруг, осматривая палатку. Он подошел к молодому евангелисту, которому, по-моему, еще не исполнилось 20 лет, и сказал: «Сынок, я не хочу тебя разочаровывать, но твоя палатка вся порвана. В этой штуке полно дыр. В ней больше заплаток, чем материала для палатки. Если мы прицепим к ней эти мощные грузовики, то разнесем эту штуку на 1 000 000 кусочков. Эта палатка никуда не годится». Евангелист посмотрел на моего отца и сказал: «Я знаю, мистер Гибс, вы правы. Но вот что я хочу, чтобы вы сделали. Подцепите свои грузовики, но не дергайте, потому что вы разнесете ее в клочья. Не делайте этого, просто подцепите их, а я пойду туда и предстану пред Богом, и я попрошу Бога переместить гору». Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь использовал так этот термин. А вы когда-нибудь использовали его? Я повернулся к отцу и спросил: «А о чем он говорит?» Отец пояснил, что он попросит Бога о чем-то невозможном. Ну, мы прицепили грузовики, а потом он отошел подальше, закрыл лицо руками и стал взывать к Богу. Водители грузовиков подошли и спросили, что он делает. Отец сказал, что он просит Бога о невозможном. «Вы когда-нибудь публично просили в интернете о невозможном? Или вы недостаточно доверяете своему Богу, чтобы быть готовыми на это? Ваши дети когда-нибудь слышали, чтобы вы просили Бога сдвинуть гору?» Он молился, наверное, 10 минут. Через 10 минут он встал. Он плакал. Он подошел обратно и сказал: «Хорошо, мистер Гибс, тащите». Мой отец сказал: «Сынок, я сделаю это, но я просто не хочу, чтобы ты расстраивался, когда эта штука разлетится на 1 000 000 кусочков». Он возразил: «Нет, не разлетится. Я просил Бога с верой». И он процитировал эти стихи. Это надо было видеть. Грузовики начали тянуть, и с палаткой произошла странная вещь.
2: она начала сильно вибрировать. Вибрация была такой сильной, что она начала издавать пронзительный звук на ветру. Но она поднялась до самого верха. Этот молодой человек сказал: «Ладно, хватит, перестаньте, она стоит. Она стоит!» Когда все было сделано, водители моего отца вернулись и спросили: «Как вы это сделали? Это невозможно! Как он...» «Вы когда-нибудь просили Бога о чем-то, о чем вы должны были сказать, как он это сделал?»
1: Мой отец посмотрел на этого молодого евангелиста и сказал: «Сынок, я тебе скажу, это чудо, что твой Бог ответил на твою молитву. Я думаю, вот что нам следует сделать. Может быть, нам стоит собрать немного денег и купить тебе новую палатку?»
2: Он посмотрел на моего отца и сказал: «Нет, мне нужна эта палатка только на одну неделю. Я собираюсь основать здесь церковь. Сюда привел меня Бог. Мне нужна эта палатка только на неделю. Но есть кое-что, о чем вы могли бы помолиться, о чем я прошу Бога». Мой отец спросил: «Что это, сын?» Он сказал: «Я хочу, чтобы вы помолились, чтобы Бог позволил мне проложить римскую дорогу Евангелия по телевидению».
1: Телевидение в тот момент было в самом начале развития. Многие ли из вас помнят, как телевидение кричало, что мы все похожи на белый снег?
2: Да, телевидение тогда работало только определенное количество часов в день. Религиозного вещания вообще не было, оно только развивалось.
1: Молодой человек пояснил: «Я прошу Бога позволить мне показать римскую дорогу по телевидению, чтобы люди могли спастись».
2: Отец удивился и спросил: «Могу я задать тебе несколько вопросов?»
1: «Конечно, мистер Гибс», — ответил он.
2: «У тебя есть какой-нибудь опыт работы на телевидении?»
1: «Нет, конечно, нет».
2: «У тебя нет никаких документов об образовании, никаких степеней или чего-то еще?»
1: Он ответил:
2: «Нет, я так и не закончил среднюю школу. Мне пришлось бросить школу в 10 классе, потому что умер мой отец. Мне пришлось пойти работать, чтобы прокормить свою мать и 3 сестер. У меня нет никакого образования».
1: Отец спрашивал дальше:
2: «У тебя есть деньги?»
1: «Мистер Гибс, если бы у меня были деньги, я бы купил новую палатку».
2: Отец продолжал: «Позволь мне понять это правильно, сынок. У тебя нет опыта, у тебя нет дипломов, у тебя нет денег. И ты думаешь, что Бог собирается использовать тебя для распространения Евангелия по телевидению? Почему ты думаешь, что это произойдет?»
1: «Потому что я просил».
2: «Потому что я просил. Вы представляете, насколько сильна ваша просьба, когда она обращена к Богу?»
1: Он скромно продолжал.

0: кинотеатр. В нем помещалось 60 человек, и он кишил крысами. На нем была забавная вывеска, мы ходили туда на одно богослужение. У входа висела табличка с надписью. «Это заведение кишит крысами. Пожалуйста, держите ноги на переднем сидении, чтобы, если что-то пушистое пробежит мимо вас, не подпрыгивать и не кричать». Я тогда подумал, что это самое удивительное приглашение. В следующую субботу этот молодой евангелист пошел на местную телестанцию, позвал менеджера и сказал: «У меня нет денег, но мне нужно, чтобы вы уделили мне 10 минут, чтобы показать по телевидению римскую дорогу». На что менеджер ответил: «Почему я должен показывать вас бесплатно, когда у меня есть люди, стоящие в очереди за деньги, и у меня нет времени их включать? Почему я должен уделить тебе бесплатно?» Он ответил: «Потому что я просил».
1: «Ты просил кого?»
0: «Я просил Бога». «Вы действительно верите в эти стихи? Просите и получите. Все, что должен сделать дьявол, чтобы победить вас и меня, это тихо попросить». Менеджер сказал: «Убирайся отсюда! Убирайся отсюда! Твой Бог не позволит тебе выступать на телевидении!» На следующей неделе он вернулся и сказал: «Я знаю, что вы выгнали меня на прошлой неделе, но я все еще прошу моего Бога. Мне нужно 10 минут». Менеджер выругался на него и сказал: «Убирайся отсюда! Ты ни за что на свете не попадешь на эту станцию!» Он вернулся на третью неделю. Теперь менеджер стал ему угрожать и сказал: «Если ты еще раз появишься, я подам на тебя в суд за незаконное проникновение. Уйди отсюда, у меня нет времени возиться с тобой». Когда молодой евангелист выходил с той станции, секретарь, сидевшая там за столом, остановила его и спросила: «Могу я вам задать вопрос?» Он сказал: «Конечно». «Говорит ли эта римская дорога, как попасть на небо, когда ты умрешь?» Он ответил, что это именно то, о чем она рассказывает. Она сказала: «Моя сестра умирает, и жить ей осталось всего несколько дней. Не мог бы ты прийти и показать римскую дорогу моей сестре?» Он сказал, что был бы рад это сделать. Она сказала: «Хорошо, садись в свою машину и следуй за мной». Он думал, что сестра этой женщины живет по соседству, а сестра жила в 300 милях оттуда. Пока он следовал за ней, у него закончилось топливо, и он вынужден был остановиться. «Извините, у меня просто нет денег, я не могу». Но она сказала: «Я заправлю тебя, тебе нужно добраться до моей сестры». Хорошо, что он поехал. Он добрался до сестры этой женщины, и через полчаса после того, как они были там, она доверилась Христу и уже через несколько дней отправилась домой, в вечность с Иисусом. Когда они выходили из дома этой леди, секретарь спросила: «То, что вы рассказали моей сестре, вы хотите показать по телевидению?» Он сказал: «Это именно то, что я хочу показать на римской дороге». Она сказала: «Приходите на следующей неделе, и вас покажут по телевидению». Он сказал, что это прекрасная мысль. «Но менеджер радиостанции ненавидит меня и угрожает мне». Она ответила: «Я знаю, это мой муж. И вот чего ты не знаешь, так это то, что не он владеет телестанцией, а я. Бог услышал твою молитву. Ты будешь выступать на телевидении. Вот тебе немного денег на новый костюм. Твой костюм не годится. И я хочу, чтобы ты пришел на следующей неделе и сказал то же самое, что ты сказал моей сестре». В течение 10 минут он рассказывал о римской дороге, по посланию к римлянам, как быть спасенным. Затем он сказал: «Если вы помолитесь со мной молитвой грешника, позвоните по этому номеру». И более 400 человек набирали номер и говорили: «Я молился этой молитвой, что дальше?» На следующей неделе было более 1000 звонков. Эта женщина сказала: «Я владею 2 другими станциями. Теперь ты на 3 станциях. Я знаю всех, кто владеет станциями, и ты будешь рассказывать Евангелие по всей Америке». И этот молодой евангелист, без дипломов и денег, просил: «Когда мы попадем на небеса и увидим, что могли бы сделать, Если бы с Верой...

спросили, это изменило бы все. В течение 5 лет он выступал на 1600 станциях. И каждую неделю, когда он говорил: «Я хочу, чтобы вы позвонили по этому номеру», тысячи звонили и говорили: «Я помолился этой молитвой, что дальше? Что вы хотите, чтобы Бог сделал? Что вам нужно вашей семье, чтобы Бог совершил невозможное? Хотели бы вы, чтобы гора сдвинулась с места? Или нам просто интересно думать об этом, но мы не собираемся просить?» «Не имеете, потому что не просите». «Да, но, брат Гибс, что если я попрошу, и Бог не сделает этого? Я имею в виду, что если я передам это огласке, и тогда Бог не придет на помощь?» «Я хочу, чтобы вы услышали меня. Только в 3 случаях Бог не ответит. Во-первых, если вы не просите. Во-вторых, если вы просите эгоистично. В 4 главе послания Иакова сказано: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Если вы просто используете это, чтобы быть эгоистичными, себелюбивыми и гордыми, Бог говорит, что мы не играем в эту игру. В-третьих, если на то нет Его воли. Он слишком сильно любит тебя, чтобы делать для тебя что-то, что не будет тебе на пользу. Вы можете доверять Ему, Он ответит, но вы должны просить. Помните, я рассказывал вам историю моей матери? Она в больнице. Музыка была ее жизнью. Наш дом всегда был полон самой великолепной музыки. Миссис Вольфенберг. Теперь она не могла даже сидеть. Она не могла сама есть. Через 2,5 года моя мама вернулась домой. Когда ее привезла скорая, мой отец сказал, что прошло 2,5 года с тех пор, как у нас были семейные богослужения. «Давайте соберемся вместе, помолимся и совершим богослужение, а потом мы подготовим маму ко сну». Папа прочитал Священное Писание, потом предложил: «Давайте мы все по кругу назовем молитвенные просьбы». Моя мама была привязана к коляске, она не могла держаться прямо. Папа повернулся к маме и спросил: «Дорогая, что бы ты хотела, чтобы Бог сделал?» Я никогда не забуду ее слов, которые она сказала: «Я знаю, что я очень покалечена. Нет того, кто хотел бы меня видеть. Но мой Бог любит меня. Я прошу Его поручить мне что-нибудь сделать. Сделать для Него. Чего я хочу, так это служить Ему». Я помню, как сидел там и думал: «Мама, мы прошли этот путь, и посмотри, к чему мы пришли. Каждый раз, когда мы молимся и просим Бога дать нам что-нибудь делать...» К нам домой пришел молодой человек, который основал церковь, и сказал: «Миссис Гибс, я знаю, что вы через многое прошли. Есть ли что-нибудь, о чем я могу молиться за вас?» Она ответила: «Да. Молитесь, чтобы Бог дал мне что-нибудь, чтобы...» Вы понимаете, что она ничего не могла делать? Она не могла самостоятельно кушать, она не могла сама одеться, она не могла поменять положение, не попросив кому-нибудь о помощи. И слова «И я хочу, чтобы Бог использовал меня». Я никогда не могу забыть то, что она продолжала говорить. «У меня есть дыхание. У меня все еще есть дыхание». И, кстати, если у вас еще есть дыхание, у Бога есть кое-что для вас. Вы поймете, что Бог покончил с вами, когда предстанете перед Ним. Она спросила: «Не могли бы вы помолиться, чтобы Бог дал мне какое-нибудь занятие? Мне все равно, что моя музыкальная жизнь закончилась». «Я знаю», — кивнул он, — «я помолюсь». И он начал молиться, а потом остановился и сказал: «Мисс Гибс, у меня есть идея. Мы еще не открыли нашу новую церковь, поэтому у нас пока нет воскресной школы. Но через 3 недели мы начнем. Как вы думаете, могли бы вы преподавать в воскресной школе в этом инвалидном кресле?» Мама сказала, что хотела бы попробовать. «Пожалуйста, позвольте мне попробовать. Если вы сможете найти кого-то лучше меня, то поручите ему, но я с удовольствием попробую». Он основал эту церковь.
И в первое же воскресенье мы с сестрой пришли в воскресную школу. А моя мама была учительницей. Она преподавала нам урок так, словно там сидело тысячи детей. На следующей неделе опять были только мы с сестрой. Первые 2 месяца были только мы с сестрой. Потом мама сказала, что у нее есть идея. Ваш дедушка использовал все наши грузовики, чтобы возить детей в воскресную школу. Он платил водителям за то, чтобы они привозили их в воскресную школу. Они надевали на них брезентовые тенты и забирали детей из разных районов. Каждую неделю он забирал 400-500 детей, которые шли в воскресную школу, чтобы спастись. Она сказала, что в центре города есть крупная автобусная компания, нам нужно съездить туда и попросить дать нам автобус. Я возразил: «Мама, я бы не стал слишком надеяться, ведь у нас нет денег». Болезнь мамы повлияла на наше финансовое положение, и мы остались без копейки. Отец обещал оплатить все счета. Можете ли вы себе представить, что в конце 50-х годов он задолжал более 2 миллионов долларов? Он заплатил все до последнего пенни. Он сказал: «Я дал слово, что если они позаботятся о маме, я заплачу». Она сказала, что они должны просто отдать его нам бесплатно. Я буду просить. И она сказала: «Я хочу, чтобы ты отвез меня туда. Я прошу Господа очень конкретно, с верой». И она процитировала мне библейские стихи. Какую силу имеют эти стихи? Мы подъехали к большой автобусной компании. Стояла настоящая зима. Я припарковал машину рядом с их зданием и обошел ее, чтобы вытащить маму и пересадить ее в инвалидную коляску. Она была пристегнута ремнями безопасности. Я попытался перенести ее от машины к инвалидной коляске, но она выскользнула у меня из рук, и я уронил ее. Я бы никогда не позволил ничему причинить боль моей маме, но она просто соскользнула вниз, и мы обои упали на лед. Она закричала от боли и безудержно расплакалась. Она взмолилась: «Сынок, не двигай меня! Я потеряю сознание, не трогай меня! Я не хочу потерять сознание здесь! Просто дай мне полежать немного! Господь вернет мне силы». Я предложил отвезти ее домой, но она сказала: «Нет, я просила, почему мы должны останавливаться?» Мы пролежали там на земле, наверное, 20 минут. Потом она сказала: «Достань свой носовой платок и вытри мне глаза. Я не хочу, чтобы он видел, что я плакала. Тебе придется усадить меня в инвалидное кресло. Мне будет очень больно. Сделай все, что в твоих силах. Ты можешь, сын». Когда я усадил ее в то кресло, она была в сильной агонии. «А теперь давай войдем, и Господь даст этот автобус. Я попросила. Самая могущественная вещь во Вселенной — это просить». Мы вошли, и там была очаровательная молодая леди, которая работала у них в приемной. Когда мы вошли, мама сказала молодой леди, что у нас нет денег, но нам нужен бесплатный автобус, чтобы мы могли отвезти детей в воскресную школу. Она ответила: «Знаете, я никогда не слышала, чтобы они делали это здесь раньше. Но первый раз есть на все. Давайте я позвоню вице-президенту». Она нажала на кнопку и соединилась с вице-президентом по громкой связи. Она сказала, что здесь есть женщина, которая просит вас предоставить ей автобус, чтобы она могла отвезти детей в воскресную школу Иисуса. Мужчина был мил, но резко сказал, что он не будет спускаться. «Мы никогда этого не делали, и начинать сегодня не собираемся. Скажите ей, чтобы она убиралась отсюда». Эта милая девушка сказала: «Вы должны прийти и сказать ей об этом, она в инвалидном кресле». Он пришел и сказал: «Леди, я не хочу тратить ваше время, мы никогда этого не делали, мы не будем делать этого и сегодня». Мама сказала, что у нее к нему вопрос, является ли он владельцем автобусов. Он ответил, что нет. Владелец автобусов – президент. Она сказала: «Понятно, что вы не можете дать мне автобус, он не ваш». Я подумала, что мама очень разумно ответила: «Так держать, мама». Он сказал: «Леди, президент не может спуститься, он занят». Девушка нажала на кнопку звонка, и появился президент. Это был симпатичный человек. Он сказал: «Леди, я не дам вам автобус, я не собираюсь этого делать, но я хочу сказать вам, почему я здесь.
Вы припарковали свою машину под окном моего кабинета, и когда вы упали, я видел. Я видел, как вы ударились о лед, и видел, что вы, лежа на земле, пережили ужасную боль. Я никогда не видел, чтобы автобус так много значил для кого-то, и я не знаю, что мне с вами делать». Мама посмотрела на него и сказала: «Я хочу сказать вам одну вещь. Если вы не дадите мне автобус, Бог будет ужасно недоволен вами». Он сказал: «Хорошо, леди, я дам вам автобус. Кто поведет его? Вы не можете даже пошевелиться». Она ответила: «Вы правы, я не могу двигаться, мне нужен автобус и водитель». Он сказал: «Я согласен, леди, я не могу представить, что делаю это, но я даю вам один автобус и одного водителя на один раз, и это все. Но я хочу быть уверенным, что Бог знает, что я все сделал правильно, потому что я не хочу, чтобы он злился на меня». Мама поблагодарила его. Я не могла поверить, что она получила автобус. Но она продолжала: «Не могли бы вы дать мне еще один автобус? Мне нужны два, по одному на каждый конец города». Он сказал: «Хорошо, леди, два автобуса, два водителя, но это все». И это то, что он сделал в одну неделю. Это два автобуса и два водителя. На следующей неделе он дал нам 3, а затем 4. Через месяц он дал нам 30, а через 6 месяцев он давал нам 80 и 100 автобусов и водителей, чтобы привозить детей в воскресную школу. Все это было сделано из-за женщины, которая не могла ничего делать, но она просила Бога. Она могла только дышать. Боится ли дьявол вашего дыхания? Приходит ли он в ужас от того, что вы попросите с верой, и это все изменит? В воскресной школе без детей в течение 5-6 лет никогда не было меньше 5000 детей. Не 500, а 5000. И всем этим руководила женщина, которая ничего не могла сделать, кроме как попросить Бога. Каждое воскресенье она просила меня прикатить ее и поставить перед всеми водителями. Она говорила: «А теперь выбросите свои сигареты, вы идете в церковь, вам нужно спастись». Они отвечали, что не собираются заходить в церковь, и она сказала: «Да, сейчас вы пойдете за мной». И они, как маленькие утята, последовали за ней прямо в церковь. Я спросил: «Мама, как у тебя это получается?» Она ответила: «Сынок, не я, а Бог сделал это. Все, что я сделала, это попросила его с верой». Когда моя мама ушла домой, к Господу, эта церковь прислала несколько человек, и они сказали: «Насколько мы можем судить, сегодня работает более 250 миссионеров, которые получили спасение, ездя на ваших автобусах. За кафедрой от 150 до 160 пасторов, которые получили спасение, катаясь на ваших автобусах. Все, что сделала миссис Гибс, просто просила Бога». Что вы хотите, чтобы Бог сделал для вас? Что вы хотите, чтобы Бог сделал в вашей жизни? Просите с верой, открывая желание своего сердца. Вот в чем проблема. Никто не может сделать это за вас. Я знаю, что пастор, мальчик, волонтеры были такими жертвенными, что они сделали бы это ради вас. Человек, который должен это сделать, — это ты. Человек, который должен это сделать для меня, — это я. Что бы вам понадобилось сегодня, чтобы сказать: «Я собираюсь сдвинуть гору»? Я спросил своего отца на его 80-летие, что бы он хотел на свой день рождения. Он сказал: «Ты помнишь того молодого евангелиста, у которого была рваная палатка?» Я сказала, что помню. Он спросил: «Не мог бы ты попытаться найти его? Может быть, он пришел бы на мой праздник?» Я подумал, как давно это было, но я разыскал его и спросил: «Вы, наверное, меня не помните, я был там со своим отцом». Он сказал: «Да, помню, ты был пухленьким маленьким ребенком, который был там». Я сказал: «Да, это был я, и все еще остаюсь пухленьким. Мой отец был бы рад, если бы вы приехали и присутствовали на его 80-летии». Все, что они делали, это говорили обо всех спасенных людях и о том, как Бог распространил Евангелие по телевидению по всему миру. Говорили обо всем, что Бог сотворил таким чудесным образом, потому что кто-то поверил Богу на слово и сдвинул горы. Когда вечер закончился, я сказал этому евангелисту, когда-то имевшему рваную палатку, что буду у него утром,
чтобы забрать его из гостиницы. Я предупредил не опаздывать, так как утренние рейсы очень пунктуальны. Он сказал, что будет готов в 7:00. Я заехал за ним в гостиницу, но нигде не мог его найти. Я ходил везде, поднялся к нему в номер, в кафе, в ресторан, но он как будто исчез. В конце концов, я спросил одного из парней, которые парковали машины в Лос-Анджелесе, не видели ли они парня, который прогуливался бы с Библией в руках. Он сказал: «Да, я видел его, он был здесь этим утром, когда два автобуса подъехали на большую встречу представителей списка «Фортуна 100». Когда они выходили из автобуса, то заговорили с ним, и он сказал: «Давайте, следуйте за мной». Я спросил: «Где он?» «Спустись туда, в этот коридор, затем в другой коридор, а они все в комнате внизу, и он молится с ними». Я переспросил: «Он молится с ними?» «Да, когда они выходили из автобуса, он спросил: „Вы приехали на важную встречу?“ И они все сказали: „Да“. И он сказал: „Хорошо, следуйте за мной“. И они все последовали за ним. Я пошел на ту встречу, на которую пришли все эти руководители из списка «Фортуна 100». В этой комнате не было ни одного человека, который зарабатывал бы меньше пары миллионов в месяц. И они на коленях молятся вместе с этим евангелистом. Когда мы вышли, я спросил: „Что случилось?“ Он сказал: „Дэвид, я просил Бога сдвинуть гору. Я просил Бога, пожалуйста, позволь мне обратиться к некоторым людям для Бога, прежде чем я покину эту гостиницу. Сегодня утром я встал и попросил Бога конкретно: „Пожалуйста, пошли мне людей, которым я могу засвидетельствовать и привести ко Христу“. Я стою там и молюсь, и тут подъехали эти два автобуса. Люди вышли из автобуса и сказали, что мы приехали на важное собрание, и я сказал, что вы как раз вовремя, следуйте за мной. Я сказал, что никогда не видел ничего подобного, а он ответил: „Ты никогда не просил“. Дьявол хочет, чтобы мы находились в зоне духовного комфорта, не просить, не верить ему. Это, знаете, самая могущественная вещь во Вселенной. Просите с верой, и вы получите. А все начиналось в жизни того евангелиста с рваной палатки. Иисус, отвечая, говорит им: „Имейте веру Божию“. Я подчеркиваю это в своих священных писаниях. Не веру в себя, в свои способности, в свое усердие, не в свою трудовую этику и в то, что мы можем сделать. Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто... Пожалуйста, подчеркните слова «если кто». Это вы и это я. В Писании написано: «Если кто скажет». Иисус сказал: «Я хочу, чтобы каждый из моих последователей, каждый из моих детей мог это делать. Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Когда Иисус говорит о перемещении гор, Он не имеет в виду географические горы. Он не говорит, что давайте изменим топографию, давайте перенесем горы на запад или перенесем их во Флориду, там красиво и плоско, давайте сделаем ее горным хребтом. Нет, нет, нет, это образное выражение. Мы по сей день используем термин «передвигать горы» для обозначения чего-то смехотворно и безнадежно невозможного. Мы все еще пользуемся им. Сейчас я по уши в долгах. У меня гора забот о своем здоровье, у меня гора переживаний. У вас нет гор в буквальном смысле слова. Вы говорите о чем-то невероятном, неописуемо невозможном. Бог говорит тебе, и Бог говорит мне: если ты попросишь с верой, я сделаю это. Как просили те люди, о которых мы сегодня услышали.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех, делающих беззаконие.